Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Вы знаете, уважаемые господа, я вам хочу сказать, что вы говорите страшные вещи вообще. От того, что вы говорите, мне становится страшно. Почему? Вы предлагаете передать власть фактически в руки населения.

0: Всем привет! Я Илья Колмановский, автор подкаста «Голый землекоп» студии «Либо-либо» о научных открытиях и людях, которые их делают. Сегодня мы в гостях у Радио Сахаров, и сейчас вы услышите один из наших выпусков.
1: «Либо-либо».
0: Я держу в руках книгу, которая вышла полгода назад. В ней почти нет картинок, но на странице 74 изображены четыре персонажа. Слоновый прыгунчик – это такой крошечный родственник слонов из экваториальной Африки. Рядом летучая мышь. Еще рядом такой грызун из Египта, называется иглистая мышь. Четвертый персонаж – шимпанзе. Он тут отвечает за всех приматов. Что общего между всеми этими существами? Нет, это не постер нового мультфильма «Зверополис». Все эти четыре группы представляют собой редкое исключение в мире млекопитающих. У них, и только у них, существует менструация. Когда биолог видит такие странные сближения, он спрашивает, как так вышло. Ну, наверное, скажете вы, про такую базовую, причиняющую столько страданий штуку, все давно известно. Ничего подобного. Возможно, потому что наукой больше занимались мужчины, возможно, потому что мы слишком мало изучали других животных и не знали, какая это редкость, но мы до сих пор плохо понимаем, зачем менструация вообще нужна, и за что мы платим такую цену. Вы слушаете подкаст студии «Либо-либо. Голый землекоп». Я Илья Колмановский, и это выпуск о том, как биологи поняли, что менструация – это орудие защиты женского организма от эксплуатации. А еще к этому выпуску подкаста «Голый землекоп» я записал специальный бонусный выпуск, потому что сюда не уместилась еще целая потрясающая история. Потому что в действительности вот в этом конфликте между матерью и плодом выясняется, что куски ДНК и целые клетки прорываются по ту и по эту линию фронта, что делает и мать, и ребенка на всю жизнь впоследствии химерой, то есть существом, состоящим из клеток разных организмов. И об этом бонусный выпуск подкаста «Голый землекоп». Вы можете слушать его через специальный телеграм-канал «Либо-либо плюс» или Apple Podcasts «Либо-либо плюс», или слушать, как мои патроны, на Patreon и на Boosty. Ссылки я оставлю в описании этого выпуска. Сначала определимся с местом действия этой нашей драмы и с тем, что такое менструация. Матка – это такой мешочек, вне беременности она размером с мандарин, и, как и у всех пустых внутри органов, у матки есть особая выстилка, такой защитный слой, или точнее много слоев особых клеток. В случае матки эта выстилка называется эндометрий. У абсолютного большинства зверей, а их около 6 тысяч видов, эндометрий линяет постепенно, ну, как, например, кожа на поверхности тела, она у нас обновляется за месяц, или как выстилка кишечника, которая обновляется за неделю. И лишь у человека, некоторых обезьян и еще вот у небольшого рандомного набора разных странных зверей один раз за цикл происходит такое резкое сбрасывание всей выстилки матки, идет кровь, образуется сплошная рана, наступает риск инфекции и прочие радости. И это редкое чудо природы называется менструацией. Для биолога тут явно кроется интрига, и нужно понять, за что мы, мы, человечество, платим эту цену. Я стал говорить с учеными, и они быстро развернули передо мной такую картину, что я понял, что срочно хочу обсудить все это с вами. Вообще, традиционный и, как я понял, патриархальный взгляд, которому, например, меня учили в университете, он вот какой. У людей плод с крупным мозгом. Ему нужно очень много ресурсов. Поэтому, когда из яичника выходит яйцеклетка и может наступить беременность, нужно заранее нарастить максимально толстый эндометрий, выстилку матки с кучей кровеносных сосудов. И вот в эти гостеприимные перины погрузится счастливый зародыш и тут же начнет получать усиленное питание. Ведь именно в этом, дескать, главная роль женского организма. Питать, напитывать, снабжать, укутывать. По крайней мере, так думали в 19 и часть 20 века. А дальше, если беременность почему-то не наступила, такую толстую, мощную выстилку слишком дорого поддерживать постоянно, и линять понемногу она не может, а может быть только отброшена целиком. Причем, если продолжать эту логику, она как бы отброшена с горьким сожалением об упущенном шансе кого-нибудь поснабжать. И всю эту концепцию придумали, разумеется, вот те самые белые цисгендерные мужчины. Ситуация стала меняться в середине 20 века, когда этой наукой начали заниматься женщины. Мне довелось наблюдать, как в глазном яблоке у крыс развивались зародыши мышей. Такую фразу я прочитал в научной статье 1947 года, пока работал над этим выпуском. За что мне это? Как я вообще оказался в этой точке? Сейчас объясню. В мае 1947 года в журнале Anatomical Record вышла статья с описанием эксперимента, который провела женщина по имени Мередит Раннер. В те времена в американских университетах не было даже женских туалетов, они были почти не нужны, потому что и женщин в науке почти не было. Так что Раннер была редким исключением. Она работала в биомедицинском институте Jackson Lab в штате Мэйн, такой один из главных мышиных институтов. Раннер изучала, как развиваются зародыши у мышей, но с прицелом, разумеется, на человеческую медицину. Для контекста важно понимать, что до первой успешной подсадки, до первого ЭКО на человеке, оставалось 30 лет. И что на этот момент никто не умел делать ЭКО ни на каких животных, даже на мышах. Никто толком не знал вообще, как развивается зародыш. Просто хотя бы потому, что это же не видно. Зародыш же внутри, а мышь непрозрачная. И вот Мередит Раннер применила простой и остроумный прием. Она брала мышей-альбиносов или крыс-альбиносов, и у них такие довольно прозрачные глаза, без пигмента. И она сажала им в глаз около 10 очень ранних мышиных зародышей. Она сажала зародышей в глаз, и получалась такая отличная живая камера-инкубатор, теплая и с кровоснабжением. И Раннер подчеркнуто хвалит эту камеру эпитетом «естественная». Прозрачная роговица давала такое окно, через которое можно было в реальном времени наблюдать за ранним развитием. И Раннер еще заранее немного подкрасила эти зародыши, чтобы их было лучше видно. Так она увидела много интересного. Ну, буквально, таинство начала новой жизни. Как зародыш рос и менял форму, как попозже на одном краю этого зародыша возникали такие особые гигантские клетки, которые, как абордажные крючья, вцеплялись в поверхность радужки. Потом эти клетки блокировали 1-2 сосуда и врастали в них, после чего из этих сосудов шло кровоизлияние. Облака крови начинали клубиться, они затуманивали мышиный глаз, зародыши впивались в радужку и заглублялись дальше и дальше и дальше внутрь глаза, и глаз наполнялся кровью и взрывался. На этом эксперимент заканчивался. Но так происходило не всегда. В редких случаях оказывалось, что победил не зародыш, а глаз. И тогда кровотечение не происходило, зародыш темнел, усыхал, и позже оставался лишь шрам на поверхности радужки. Ну, казалось бы, усох и усох, нечего было сажать его куда попало. Но на самом деле, такие вот два варианта развития событий, то есть имплантация, победа зародыша, или наоборот, поражение зародыша. Эти два варианта – это превью того, что случается и в реальной жизни. Вы, конечно, можете сказать, что зародышу нечего делать в глазу, и будете правы. Но оказалось, что если подсадить его в матку, то шансов, что он там приживется, еще меньше, чем если подсадить в глаз. В этом своем эксперименте Мередит Раннер ясно увидела, что матка – это самое негостеприимное место для зародыша. Оказалось, что проще подсадить этот мышиный зародыш в мошонку самцу или даже в глаз крысе, чем в матку маме мыши. Раннер пробовала и то, и другое, и третье. Если в глазу или в мошонке зародыш чаще вгрызался в окружающие ткани, то матка сопротивлялась намного эффективнее. По сути, с мышью происходило что-то очень похожее на менструацию. В ответ на вторжение происходил сброс эндометрия и зародыша вместе с эндометрием. Для Раннер это был тупик, потому что она-то готовилась к тому, чтобы проводить на мышах ЭКО. Но как раз эта неудача дала ей совершенно новое понимание того, как устроены отношения матери и плода. Описывая происходящее, Раннер употребила слово «инвазия», «вторжение». Стало ясно, что зародыш активно вторгается, вгрызается в организм матери, а мать может активно сопротивляться. Я был совершенно захвачен этим сюжетом и стал читать разные исследования, и постепенно понял из них, что уже много десятилетий в науке зреет такой тихий переворот. И этот переворот про рычаги власти, про право женского организма отстаивать свои интересы. Ну и, разумеется, дальше вам придется послушать диалог двух белых цисгендерных мужчин, двух ученых мужей, потому что для начала я позвонил эксперту в области биологических конфликтов, чтобы он мне объяснил, что там реально происходит.
2: Hello, I'm David Haig. I'm an evolutionary biologist.
0: Это Дэвид Хейг, эволюционный биолог из Гарварда. 30 лет назад Хейг написал свою первую статью о борьбе матери и плода во время человеческой беременности. Чтобы вникнуть в его теорию, я попросил Дэвида шаг за шагом, день за днем, подробно описать это противостояние.
2: So, the early human embryo produces digestive enzymes that allow it to...
3: На ранних стадиях человеческий эмбрион вырабатывает пищеварительные ферменты, чтобы внедриться в эндометрий, в выстилку матки.
0: Пищеварительные ферменты, то есть плод просто начинает переваривать тело матери, он начинает прогрызать там дыру.
3: Дальше он как бы взламывает кровеносные сосуды матери, раскрывает их. И сосуды теряют мышечные стенки, с помощью которых они сокращаются. Диаметр сосудов расширяется, чтобы увеличить приток питательных веществ в эмбрион.
0: Вот это все важно, потому что такой масштаб вторжения не очень часто встречается в мире млекопитающих. У большинства видов клетки плода не проползают в сосуды матери и ничего там не меняют внутри этих сосудов. Дело тут не в том, что у человеческого плода очень большие потребности, потому что у него крупный мозг. Например, у дельфинов тоже крупный мозг, и ничего подобного не происходит. Просто там сосуды матери контактируют своими стенками со стенками сосудов плода. Получается такое сплетение, и у них так устроена плацента. И дальше кислород и питательные вещества просто просачиваются через стенки материнских сосудов и потом попадают в сосуды плода. Если посмотреть на этом фоне на картину у человека, то масштаб вторжения просто поражает.
2: So in the human placenta, unlike a dolphin placenta, maternal blood is essentially leaving...
3: В плаценте у людей, в отличие, например, от дельфинов, материнская кровь, по сути, покидает кровеносную систему, протекает через плаценту и потом возвращается обратно в материнское тело. Поэтому во время беременности тело матери частично оказывается под управлением плода. Плод через плаценту качает в кровь матери гормоны, и они перехватывают контроль над ее организмом.
2: And they're taking over maternal physiology.
0: Представьте, что тут происходит. Есть сотни материнских сосудов, так называемые спиральные артерии, которые питают стенку матки. В эти сосуды заползают те самые абордажные крючья, клетки плода, уничтожают мышечные клетки в стенке сосуда и ломают их способность сокращаться. Сосуды теперь зияют и не могут сузиться. Из них постоянно изливается кровь в такое особое пространство, такие цистерны внутри плаценты. И у матери нет никакого влияния на то, сколько и чего из этой крови заберет плод. Его сосуды погружены в эти цистерны и забирают все, что плоду нужно. При этом плод может добавлять туда свои гормоны и отправлять их в тело матери. Все это вторжение настолько эффективно, что, как и в мышином эксперименте Meredith Runner, в реальной жизни зародыш человека может закрепиться в самых неожиданных частях тела вместо матки. Это так и называется внематочная беременность. И это опасное состояние, потому что там нет защитного щита в виде эндометрия.
2: So, and there are women who've had pregnancies come to term.
3: Бывает, что эмбрион приживается вне матки, где-то в брюшной полости или прямо на наружной поверхности кишечника, и развивается в плод, который удается доносить до конца беременности. Поэтому, хотя люди часто говорят о какой-то тесной коммуникации между матерью и плодом, об обмене сигналами, я вижу обратное. Никакого обмена информацией там нет. Эмбрион просто налаживает подачу крови там, где ему это только удается.
2: pretty well wherever it can find in the body.
0: В общем, вот это все зарождение новой жизни происходит без особых сантиментов. Первая фаза беременности – это взлом. Кровоток матери оказывается под контролем плода, и в итоге это путь к контролю над всем организмом матери.
4: Привет, это Лика Кремер. Я хочу напомнить вам про нашу подписку «Либо-либо плюс». Она есть в Apple подкастах и в закрытом телеграм-канале «Либо-либо». Подписчикам становятся доступны бонусные выпуски, подкаст-студия о том, как устроена наша работа, а еще подписка открывает ранний доступ к новым эпизодам, а иногда даже к целым сезонам. В закрытом телеграме мы проводим стримы с авторами и ведущими, а этой весной разыграем наш первый мерч – толстовки с «Первороди» и «Закат империи». Подписка – лучший способ нас поддержать. Можно оформить ее на месяц, а можно сразу на год, так выгоднее. А если вы уже купили подписку, но все еще хотите сделать для нас что-нибудь полезное или приятное, подарите подписку другу, подруге, маме, бабушке или племяннику. Все ссылки в описании к этому выпуску. Спасибо, что вы с нами.
0: А чем может ответить мать? Об этом расскажет уже не классик-теоретик, а молодая биологиня, мать четверых детей и авторка книги «Краткая история женского тела», той самой, в которой я нашел картинку с иглистой мышью, летучей мышью, шимпанзе и слоновым прыгунчиком, и которая вышла совсем недавно, пока мы работали над этим выпуском подкаста.
5: My name is Dina Imera.
6: Меня зовут Дина Имера. Я старший научный сотрудник Института исследований старения БАКа. И моя специализация – эволюционная биология. Я изучаю женскую репродуктивную систему. И только что я написала книгу об эволюции женского тела.
0: Для начала я спросил, что общего между этими четырьмя группами млекопитающих? Почему у них у всех есть менструация, а у остальных нет? И тут Дина сказала, все годы, что мы искали ответ ровно на этот вопрос, мы задавали не тот вопрос. Менструация – это на самом деле побочный эффект другой, гораздо более важной общей особенности организмов этих зверей. И чтобы рассказать, что это за особенность, Дина сначала объясняет, чем отличается беременность у млекопитающих, у которых есть менструация, от всех остальных. И вот главное отличие в том, как на клетки эндометрия матери влияет гормон прогестерон. Это такое вещество, которое делает беременность возможной.
5: The difference is that progesterone doesn't affect the lining of the uterus the way that it affects humans and other menstruating mammals.
6: И вот в этих состояниях клетки ведут себя очень по-разному, понимаете? То есть, когда беременности нет, клеток становится больше, и слой эндометрия гораздо толще, потому что клетки активно делятся.
5: Layer of the endometrium gets much thicker because the cells are dividing actively.
6: А во время беременности клетки больше не могут делиться, потому что их функция теперь совсем другая. Клетки, наоборот, становятся ближе друг к другу. В общем, да, у клеток слизистой очень разные функции в беременность и без нее. Получается, что у менструирующих млекопитающих, когда уровень прогестерона растет, режим переключается с небеременного на беременный. А у всех других млекопитающих такого переключения нет.
5: In all other mammals, that switch doesn't happen.
0: Итак, мы начинаем выруливать на ответ на наш главный вопрос. Во всех четырех группах вот этих странных млекопитающих, у которых есть менструация, у них у всех есть такое экзотическое явление. В скорости, после того, как из яичника выходит созревшая яйцеклетка, то есть после овуляции, яичник начинает выделять прогестерон. Но, в отличие от остальных зверей, у наших героев эндометрий чувствителен к прогестерону. И под его действием он заранее, то есть до оплодотворения, начинает переходить в такое особенное, как будто беременное состояние. Дальше, если оплодотворение не наступило, когда уровень прогестерона естественным образом падает, эндометрий разваливается на куски. И это и есть менструация.
5: So the real difference is why do in some species those cells transform into the pregnancy state before the animal is pregnant.
6: Главный вопрос в том, почему у некоторых видов клетки переходят в состояние беременности до того, как она реально наступит. У всех остальных млекопитающих эта трансформация происходит тогда, когда в ней действительно есть смысл. Организм такой: я собираюсь потратить всю энергию на то, чтобы перевести клетки из небеременного в беременное состояние. И я буду делать это, когда действительно беременна. Но у менструирующих млекопитающих такая трансформация происходит во время цикла. И неважно, беременна она или нет. И если она не забеременела, а клеткам нужен прогестерон, чтобы выжить. Прогестерон – это такой гормон беременности. Беременность его поддерживает на высоком уровне. Так вот, если она не забеременела, то и уровень прогестерона неизбежно падает. Клетки погибают, и у женщины начинается менструация.
5: The cells die and the female menstruates.
0: Итак, нужно задать следующий логический вопрос. Почему у нас и вот этих наших товарищей по менструации такая необычная тактика? Почему мы делаемся немного беременными до всякой беременности?
5: So that's the second part of
6: the question. Вторая часть вопроса в том, почему клетки это делают вообще.
5: Why do the cells do that? Well,
6: я бы хотела дать вам точный ответ.
0: То есть, во-первых, мы просто не знаем. 21 век, и мы не знаем в точности, почему мы такие странные существа. Но есть одна сильная гипотеза.
6: Лучшее, что мы можем сделать, это посмотреть, что еще общего есть у этих животных. И одна из общих черт в том, что у них детенышей гораздо меньше, чем в среднем у млекопитающих. Многие из них рожают 1-2 детей за беременность. Тогда, например, как у домовой мыши, за раз может родиться 10 детенышей. Или вот у приматов еще очень долгая беременность. И у некоторых разновидностей летучих мышей тоже. Так что да, им приходится вкладывать много сил в каждого ребенка. Когда вы вкладываете много сил в беременность, вы же не хотите вкладывать их в ребенка, который не выживет, верно? Понимаете, у самок, и я сейчас говорю не только про людей, но у всех самок млекопитающих, есть эволюционные механизмы, которые увеличивают шансы на успешную беременность. И если что-то с ребенком не так, на уровне хромосом или развития, что бы там ни было, лучше обнаружить эти проблемы как можно раньше и сделать самопроизвольный аборт, если ребенок, скорее всего, не выживет.
0: То есть дело в том, что у людей и многих приматов необычайно высокий процент эмбрионов, которые развиваются с нарушениями. У многих случаются ранние выкидыши. Непонятно в точности, почему так. Но ясно, что ставки в этой игре очень высокие. Беременность и детство у людей идут с очень высокими затратами. И затраты все эти ложатся на плечи матери. И поэтому эволюция должна была дать организму матери какие-то способы, как можно раньше установить, что что-то пошло не так, и выйти из игры.
5: So one thing I haven't said about
6: Когда клетки эндометрия превращаются в беременные, они действуют как датчики состояния эмбриона. То есть они могут обнаружить, что с эмбрионом что-то не так, и предотвратить его имплантацию. Получается, что выгодно включить эти датчики как можно раньше, ведь тогда клетки обнаружат проблему на раннем этапе, и организм быстро избавит матку от этого нездорового эмбриона, и можно начать все сначала.
0: Итак, главная роль такого необычного эндометрия – это подготовиться к вторжению за несколько дней до зачатия и стать таким датчиком качества эмбрионов. А менструация – это итог, событие, которое наступает, если эмбрион не прошел контроль качества. И дальше, в процессе эволюции, этот механизм стал постоянным, то есть менструация наступает не только если есть какая-то проблема, и даже не только если вообще был секс, а как бы на всякий случай. Или не наступает, и тогда происходит зачатие. И вот, предположим, менструация не состоялась, и беременность продолжается. По идее, дальше уже поздно выяснять отношения, и дальше оба организма, и плод, и мать, должны сотрудничать, чтобы благополучно дойти до родов, и это уже явно их общий интерес. И в идеале процесс идет равновесно. Плод забирает ресурсы, Мать их пополняет, в итоге беременность идет по какой-то такой гладкой траектории. Но на самом деле все гораздо сложнее. Я спросил Дину, как бы она описала отношения между плодом и матерью у человека, и она употребила термин, который я раньше не встречал – co-opetition, то есть среднее между cooperation – сотрудничество, и competition – соревнование. Можно это перевести как конкуренция. Идея в том, что они генетически связаны, но все-таки не идентичны. Они заинтересованы друг в друге, но при этом отстаивают свои интересы. И получается, что биологический конфликт матери и плода продолжается и после того, как пройден первый рубеж – менструация. И почти в любой непонятной ситуации плод всегда будет побеждать, всегда получать свое. Вот как это работает. Есть, например, два частых осложнения во время беременности. Это диабет беременных и преэклампсия. Диабет беременных – это состояние, когда тело матери ближе к концу срока все хуже и хуже слышит сигнал от собственной поджелудочной железы, и когда после еды сахар поступает в кровь, ткани и органы его не захватывают. Угадайте, кому это выгодно? К концу беременности плод уже большой, мозг у него тоже большой и очень жадный до калорий. И гормоны плода активно перепрограммируют организм матери, чтобы плоду доставалось больше еды, а мать регулярно будет страдать от падения уровня сахара. А еще к концу беременности у некоторых матерей повышается давление. Это опасное состояние называется преэклампсия. И здесь тоже, скорее всего, виноваты гормоны плода. Это опасное состояние случается чаще всего в первую беременность и, как правило, в ситуации, когда артерии недостаточно раскрыты и плохо подают кровь в плаценту. В таком случае повышенное давление у матери означает, что кровь качается сильнее, а значит, через плаценту продавливается больше кислорода. И тогда плоду проще сжигать тот самый сахар и получать из него энергию для роста. И дальше, даже если мать все это выдержала, роды у человека устроены так, что в природе мать в этот момент могла заплатить финальную и самую большую цену за весь этот проект. Почему вообще все так драматично? Ну, для начала очень важно не думать, что эволюция приводит к гладким и красивым решениям, что в природе все идеально. На самом деле, в природе все сделано на коленке, а итог обычно определяется тем, через какие кустарные решения природа прошла раньше. С этой точки зрения, менструация – это древний механизм для раннего прерывания нежелательной беременности. Такой плановый выкидыш, который за миллионы лет эволюции прижился и стал частью обязательной программы. А сам процесс беременности – это результат работы сложной системы сдержек и противовесов, где каждое, так сказать, действующее лицо борется за свои интересы и при этом сотрудничает с оппонентом. Давайте еще раз проследим этапы этой борьбы. Сначала решается, быть полноценному зачатию или материнский организм отторгнет зародыш с помощью сброса всей выстилки матки. Потом вторжение идет уже по полной. Зародыш захватывает власть над кровотоком, потом управляет матерью, испуская свои гормоны в ее кровь, и потом опасные роды. А еще надо не забывать, что в создании ребенка участвует не только родитель номер один, но и родитель номер два. И у отца тут тоже есть свои интересы. До этого мы все время говорили о борьбе матери и плода, борьбе за ресурсы и буквально за выживание. Но размножение – это процесс, в котором есть еще один игрок – это отец. И у всех трех игроков – у матери, у отца и у ребенка – разные задачи. Чтобы в это вникнуть, нужно увидеть за деревьями,

От него же, от этого же отца. Поэтому эволюция работала так, чтобы отцовские гены в плоде включались и тут же на полную мощность включали эксплуатацию матери. Такие гены лучше распространялись по миру, а более миролюбивые гены вычистил естественный отбор. И это в интересах самого плода тоже. Для материнских генов игра строится иначе. Важно равномернее распределить ресурсы между всеми беременностями. Неизвестно, какой потомок будет самым сильным, кто лучше выживет и дальше понесет материнские гены по миру. Что касается плода, то он несет гены обоих родителей. И гены отца, как им положено, включают в нем максимально агрессивное вторжение. А гены матери должны работать как противовес, чтобы плод не уничтожил свое временное жилище и беременность закончилась бы успешно. Как же вышло, что именно у человека размножение сопровождается таким чудовищным конфликтом? Похоже, что человек конкретно в этом смысле один из венцов творения. Высшая точка в гонке вооружений между материнскими и отцовскими генами. Чем более решительной становилась инвазия плода, которую запускают отцовские гены, тем более строгий отбор включали гены матери. И итог – это беременность, в которой плод получает максимум ресурсов и выращивает огромный мозг. Все это звучит как очень кровавый конфликт. Но на самом деле у этой нашей истории есть и невероятно счастливая часть, и она неожиданным образом тоже связана с менструацией. Давайте сначала. Мы исходно задавались вопросом, почему именно у нас и нескольких других странных млекопитающих есть менструация, в то время как у большинства млекопитающих ее нет. Потому что необычный эндометрий. Дальше мы спрашивали, зачем необычный эндометрий? И ответ, чтобы создать датчик качества эмбрионов заранее, еще до зачатия. Дальше мы спросили, а почему это настолько важно? Потому что очень дорогая беременность, при этом всего 1-2 детеныша, и в каждого надо делать большой вклад, но при этом высокий процент плохих эмбрионов. Раз так, то получается, что самый важный здесь вопрос, а почему именно у человека и этих млекопитающих такой высокий процент плохих эмбрионов? Получается, что это совершенно центральный вопрос, и в книге у Дины есть ответ. Все дело в сексе. У людей необычный секс. Как правило, млекопитающие занимаются сексом только когда у самки течка, то есть в течение короткого времени вокруг овуляции. Но у людей овуляция скрыта. Течки или другой рекламы овуляции нет. Поэтому секс размазан по дням цикла. Чем сильнее размазан по дням цикла секс, то есть чем дальше от овуляции и или от эякуляции происходит реальное зачатие, тем более старые яйцеклетки и сперматозоиды участвуют в оплодотворении. Они полощутся в половых путях самки черт знает сколько времени. И, возможно, это и дает высокий уровень брака. Зато такой секс – это способ цементировать связи в моногамных парах. А это ключевой фактор нашей эволюции. У многих других млекопитающих есть простой способ решить, вызывает ли интерес женская особь. Это вопрос о том, есть овуляция прямо сейчас или нету. У людей такого простого критерия нет, а значит возникает 100 тысяч критериев, по которым люди в паре интересуют друг друга. И этот интерес сохраняется сквозь весь цикл и сквозь череду циклов. В итоге тот самый плод, вокруг которого разыгрывается такой конфликт, о котором мы говорили весь выпуск, получает не одного, как у других приматов, а двух любящих родителей. Это позволило сапиенсам рожать не только очень дорогостоящих потомков, но и рожать их чаще. И вот для этого необходима скрытая овуляция, которая ведет к высокому проценту плохих эмбрионов, а значит нужна менструация как защита. Часто говорят, что менструация приводит к тому, что у нас меньше секса. Но на самом деле она сопровождает человека из-за того, что у него больше секса, любви и сотрудничества. И это ключ к нашему успеху на этой планете. Это был подкаст студии «Либо-либо. Голый землекоп». Я хочу вам сказать, что и студия, и я работаю сейчас благодаря тому, что у нас есть патреоны, патроны, землекопливатели и подписчики канала «Либо-либо плюс». Подписка «Либо-либо плюс» дает вам доступ к бонусам обоих моих подкастов и всех остальных подкастов студии «Либо-либо». Там происходит масса всего интересного. И большое вам спасибо, если вы подписчики «Либо-либо плюс». Напомню также, что вы можете стать моим патроном на Патреоне или на Бусти и усыновить или уземлить.

0: копить меня. И в нашем комьюнити для подписчиков двух верхних этажей происходят разные интересные вещи. Посмотрите на Патреоне и на Бусти. Вместе со мной над этим выпуском работали редактор Андрей Борзенко, продюсеры Настя Медведева и Данил Остапов. И, кстати, Настя еще озвучила Дину и Меру. И звукорежиссер Алексей Воробьев, который озвучил Дэвида Хейга. А сейчас я хочу уже после окончания выпуска рассказать о смешном моменте, который у нас был в интервью с Хейгом. Вот у меня трое биологических детей и совершенно идиллические воспоминания о каждом этапе их происхождения. После работы над этим выпуском я совершенно потерял покой.
1: Привет, это Радио Сахаров. В этом году выходило много отличных музыкальных альбомов. Многие из них удалили с российских платформ, но на Радио Сахаров у вас есть возможность послушать их без цензуры и целиком. Слушайте хорошую музыку. У нас в эфире и не только. С Новым годом, Радио Сахаров.

0: носит Джонни Бой. Сделай мне капучино.
1: Для Алексея готов Гранд Лав, спасибо.
0: Блять, я же просил капучино.
2: Радио Сахаров. Мы говорим о мире, о стране и о нас.
3: Либо-либо. Seven years
4: of tears and laughter. 5 декабря 2009 года в медицинский центр в Нью-Йорке приехала 24-летняя певица Алекса Рэй Джоэл. Девушка была напугана. Она приняла слишком много таблеток противовоспалительного и обезболивающего средства Траумель. Сделала она это вроде как из-за несчастной любви, но быстро осознала, что совершила ошибку и решила обратиться к врачу. Правда, к удивлению Алекса, в больнице ее даже не стали осматривать. Как только врач услышал название препарата, он сразу понял, что здоровью пациентки ничего не угрожает. Алекса не раз пересказывала этот случай в своих интервью, и все всегда сводилось к тому, что это была ошибка.
5: Я не пыталась убить себя. Я не пыталась нанести себе вред. Я запаниковала и в тот момент не мыслила трезво.
4: Я с Алексой согласна. Пить Траумель, чтобы умереть, или даже чтобы снять головную боль, это и правда ошибка. Дело в том, что в Траумеле нет действующих веществ. Это гомеопатический препарат. В его составе 14 очень сильно разведенных экстрактов из разных трав, плюс лактоза и магний. Как и большинство гомеопатических средств, Траумель не может повлиять на организм не то что взрослого, но даже ребенка. Это доказывает статистика американских центров контроля над отравлениями. С 2000 по 2012 год туда обратилось около 100 тысяч человек. Чаще всего это были родители с детьми до 6 лет. Дети случайно съедали гомеопатические таблетки, родители пугались и ехали в больницу. Но в 94% случаев оказывалось, что их здоровью ничего не угрожает. Короче, кажется, что гомеопатия хоть и бесполезная, но более-менее безопасная. Но в 2017 году Совет Европейских Академий Наук, состоящий из 29 представителей Академий Наук разных стран, выпустил официальное заявление, что гомеопатия может нанести ущерб пациенту. Во-первых, гомеопатические препараты контролируют менее строго, чем классические лекарства. И из-за этого туда периодически попадают токсичные примеси. Ну а во-вторых, люди иногда обращаются к гомеопатии в тяжелых ситуациях вроде рака и откладывают лечение настоящими лекарствами. Получается, что гомеопатия занимает уникальную позицию. Бесполезная и относительно безопасная, но плохо контролируемая и иногда причиняющая вред. Короче, удивительное медицинское явление, которое за 200 лет своего существования так и не получило однозначного и всех устраивающего легального статуса. Привет, меня зовут Лена Чеснокова, и это уже 7-й сезон подкаста «Почему мы еще живы?» о медицинских открытиях, которые изменили мир. Наш новый эпизод про гомеопатию. Лечение, веру, обман или бизнес. Тут все зависит от ваших позиций. В этом эпизоде будут истории как про полные провалы испытаний, так и про болезни, от которых гомеопатия правда помогала лучше, чем классическая медицина. Сценарий написала Лиза Симбирская, а отредактировала я. Появилась гомеопатия в конце 18 века. Ее придумал немецкий врач Самуэль Ганиман, и, судя по всему, он был человеком пытливого ума. В некоторых источниках пишут, что, изучая медицину в университете Лейпцига, он часто говорил, что все, чему его учат, неправильно. А учили в то время действительно не всегда разумным вещам. В 18 веке основными способами терапии были кровопускание и мази с какими-нибудь, как мы теперь знаем, токсичными веществами типа ртути. В поисках лучшего образования Ганиман переходил из одного учебного заведения в другое и все равно был недоволен, как бы мы сегодня сказали, качеством образовательных услуг. После учебы Ганиман работал врачом, а еще переводил на немецкий язык разные медицинские трактаты. Так к нему попала работа его современника, шотландского врача и химика Уильяма Каллена. Называлась она «Материя медика», что с латыни можно перевести примерно как «лекарственные вещества». Каллен, в частности, писал, что кора хинного дерева эффективна для лечения малярии. И объяснял это тем, что хинин обладает горьким вкусом и вяжущими свойствами. Сегодня мы знаем, что хинин в больших дозах действительно лечит малярию. Но не из-за горечи, а потому что убивает малярийного плазмодия, паразита, вызывающего это заболевание. Но ни Каллен, ни Ганиман такими знаниями не обладали. Ганиману показалось, что логика Каллена какая-то странная. Ведь есть же много других вяжущих и горьких на вкус веществ, которые при этом не лечат малярию. Он решил сам во всем разобраться. Раздобыл кору, съел немного и стал наблюдать за своим состоянием. Через некоторое время у Ганимана появились симптомы, как при малярии, которой он, кстати, когда-то и правда болел. Жар, боль в суставах и онемение конечностей. Вот как он позже об этом вспоминал.
6: Проявились даже те симптомы, которые возникают регулярно и являются особенно характерными. Притупленность чувств, скованность в суставах, но прежде всего онемение и неприятные ощущения, которые, казалось, исходили из надкостницы, над каждой костью в теле. Этот приступ длился 2-3 часа каждый раз и повторялся, если я снова принимал хинную кору. В противном случае – нет. Когда я прекратил прием, то чувствовал себя хорошо.
4: То, что испытал Ганиман, не характерный эффект от хинина. Обычно это вещество ничего такого не вызывает. Сейчас доказано, что оно работает как жаропонижающее и анальгетик, а еще повышает выработку желудочного сока, если его принять внутрь. Но тут, конечно, нельзя сбрасывать со счетов персональную реакцию организма, которая всегда возможна. Видимо, у Ганимана как раз и возникла какая-то такая индивидуальная непереносимость. И он почему-то решил, что хинин работает так со всеми и всегда. Дальше цепочка размышлений была такой. Если кора хинного дерева лечит от малярии и при этом вызывает симптомы малярии, значит, эффективнее всего лечить болезни теми веществами, которые вызывают у здоровых людей симптомы этих болезней. О как! Эту теорию Ганиман назвал гомеопатией. От греческих слов «хомео» – аналогичное, и «пафос» – страдание. И описал уже в собственной книге «Органон врачебного искусства». Органоном в Древней Греции называли собрание сочинений, составленных по логике философа Аристотеля. Используя это слово, Ганиман хотел показать, что его книга – это логичное и систематическое изложение принципов гомеопатии. И главных принципов было три. Первый. Подобное лечится подобным. Тут все базировалось на эксперименте с хинином. Но раз в больших дозах эффект от коры был негативный, то чтобы добиться терапевтического действия, концентрацию вещества стоит уменьшить до совсем незначительной. Похоже немного на логику вакцинирования ослабленным вирусом, но, конечно, это совсем другое. Второй принцип. Сильное разведение и встряхивание лекарственных смесей активирует некую витальную, то есть сверхъестественную живительную энергию лекарства. Ганиман писал, что проводил множество экспериментов с разными препаратами. В первую очередь на себе, но членам семьи и друзьям там тоже доставалось. Он пробовал разные пропорции, разное число встряхиваний и в итоге остановился на таком рецепте. Берете вещество, например, известь из устричной раковины. Вообще, известь в 18 веке использовали от проблем с зубами и костями, потому что один из ее компонентов – кальций. Но Ганиман предлагал это вещество еще полным медлительным людям, которые жаловались на холодные руки и ноги, а еще тем, у кого были проблемы с пищеварением. Дальше крупинку извести нужно смешать с молочным сахаром, то есть с лактозой. Но сперва, и вот тут сосредоточьтесь, нужно было отсчитать треть от 100 частей молочного сахара. Часть – это условная единица. У Ганимана 100 частей равнялось примерно 6,5 граммам. Так вот, эти 6,5 граммов надо было разделить на 3 кучки и каждую последовательно смешать с известью. После такого смешивания в каждой крупинке получившегося порошка была 1/100 извести. Дальше надо было повторить весь процесс еще несколько раз. А потом получившийся чудо-порошок растворить в спирте по такому же принципу, чтобы каждое новое разведение уменьшало концентрацию в 100 раз. Этот раствор встряхнуть 2 раза и пропитать им маленькие сахарные гранулы. Все, лекарство готово. Фух. Ну а третий принцип гомеопатии по Ганиману звучал так. Каждое лекарство гомеопат делает под конкретный запрос пациента. Врач сначала собирает анамнез больного и только потом придумывает рецепт. Этот принцип существует до сих пор, правда, в современных реалиях встречается редко. Мы с вами чаще сталкиваемся с клинической гомеопатией. Это отдельная история, расскажу чуть позже. Ну а пока давайте обсудим идеи Ганимана. Занимательный, да? И рецепт интересный. Вот и у ученых-современников его книга вызвала неоднозначную реакцию. Например, американский врач, профессор физиологии и анатомии Гарвардского университета Оливер Холмс в 1842 году провел в Бостоне несколько лекций про гомеопатию для городского научного сообщества. Во-первых, он возмущался, что вся эта теория строится на одном сомнительном эксперименте с корой дерева, воспроизвести который никто не смог. Ну а во-вторых, иронизировал.
7: Невероятно. Разведение исходной миллионной крупинки лекарства, содержащейся в крупинке порошка, последовательно доводится до миллиардных, триллионных, квадриллионных, квинтиллионных, а зачастую даже гораздо более низких долей.
4: Но еще сильнее возмущались врачи и аптекари в Лейпциге. Не столько даже самими идеями Ганемана, сколько оттоком клиентов. Дело в том, что Ганеман стал самостоятельно готовить и продавать свои лекарства. И людям сахарные шарики без побочных эффектов очень нравились. Ну, понятно, это тебе не ртуть и не кровопускание. При этом сами брать на реализацию гомеопатию фармацевты отказывались, потому что теория казалась им антинаучной. Дело дошло до того, что Ганемана официально лишили права самостоятельно готовить и продавать лекарства в Лейпциге. Но он не растерялся и переехал в Кётен. Сегодня это город Анхальт, недалеко от Лейпцига. Там ему, кстати, покровительствовал местный герцог, постоянный потребитель гомеопатических средств. Из Кётена слава о гомеопатии постепенно разносилась по миру. Например, в Российской империи гомеопатию практиковал Триниус, племянник Ганемана. В 1824 году его назначили лейб-медиком императорской семьи. Но были и другие приезжие гомеопаты. Традиционные медики в России, как и в Германии, встречали их без энтузиазма. Руководство Тульчинского госпиталя, где лечили солдат, воевавших в Турции, даже выпустило что-то типа меморандума. Общий смысл – гомеопатическое лечение не имеет преимуществ перед обычным. Но это не снижало популярность нового метода. Пожалуй, самый знаменитый гомеопат дореволюционной России – Семен Николаевич Корсаков. Русский дворянин, изобретатель и автор нового типа гомеопатического разведения. Он так и называется – по Корсакову. Если по Ганемуну каждое новое разведение нужно делать в новом чистом флаконе, то по Корсакову на протяжении всего процесса приготовления лекарства полагается использовать одну емкость. Он считал, что на стенках флакона, после того, как раствор оттуда слили, всегда остается капля, содержащая 0,01 вещества. Она-то и передает все полезные свойства новой жидкости. И повторять разведение можно очень много раз. Об этом он написал статью и отправил в немецкий журнал «Архив высокого искусства гомеопатии». Оттуда о Корсакове узнал Ганеман и даже отправил коллеге восхищенное письмо.
6: «Я удивляюсь неутомимому усердию, с каким вы предались нашему благодетельному гомеопатическому искусству. Сколько за тем, чтобы иметь возможность лечить членов вашего семейства и окружающих бедных, столько же и для того, чтобы проникнуть в тайны природы, как вы то доказали в дельных ваших записках по этому предмету».
4: Ганеман при этом не считал целесообразным разводить препарат больше, чем 30 раз подряд. Многие его последователи тоже считали, что бодяжить по Корсакову 60 или даже 100 раз – это уж слишком. Но были и те, кто воспринял идею с энтузиазмом. Например, современный гомеопатический препарат ацилококцинум, про который вы наверняка слышали и про который я еще расскажу, сделан именно по методу Корсакова. Большая слава пришла к Корсакову в 1830-х годах, когда в страну пришла холера. Лечить ее он предлагал гомеопатией. И, по мнению гомеопатов, многих успешно вылечил. Но когда холера дошла до Германии, там с ней боролся уже лично Ганеман. Как вы знаете из наших прошлых выпусков, холера – это бактериальная инфекция. Сейчас ее лечат в первую очередь обильным питьем и иногда антибиотиками. Ганеман же предлагал растворы камфоры, меди и экстракт растения чимерица. Почему? Ну, это очевидно. Подобное лечится подобным. Все три вещества, если их съесть в большой дозировке, вызывают симптомы холеры. Понос, рвоту, обезвоживание и спазмы в животе. Гомеопаты тогда и до сих пор считают, что это помогало. Зануды могут сказать, что работало тут скорее обильное питье, которое шло вместе с лекарством. А еще иногда холера проходит сама. И это все правда. Но правда еще и в другом. Удивительно, но в середине 19 века гомеопатическое лечение холеры было эффективнее традиционного. В то время как обычные врачи выписывали большие дозы токсичной каламели, Ганеман, помимо разведенных средств, призывал кипятить белье и одежду больных, а еще проветривать и мыть помещения. В итоге смертность от холеры среди пациентов обычных врачей почти всегда превышала 50%. А среди гомеопатов была в худшем случае 21%. Вот так вот. Так или иначе, эпидемия постепенно закончилась, и гомеопаты записали победу над холерой на счет Ганнемана. Это еще больше прославило его метод в Европе. В 1833 году в Лейпциге, где Ганнемана когда-то лишили разрешения на работу, даже решили открыть частную гомеопатическую больницу. Казалось бы, это победа, но вышло все иначе. Открытие больницы запустило глобальный раскол в гомеопатическом мире. Ганнеман и его сторонники настаивали на двух вещах. Первое. В клинике вообще не должна была использоваться традиционная медицина. Второе. Должны соблюдаться все три принципа гомеопатии. И особое внимание Ганнеман уделял индивидуальному подходу врача к созданию препарата для каждого конкретного пациента. Те, с кем Ганнеман спорил, тоже были гомеопатами, но при этом еще и бизнесменами. Поэтому они хотели открыть больницу, в которой будет лечение на любой вкус. И традиционное, и гомеопатическое. Ну а врачи должны были выписывать стандартные рецепты, после чего уход за пациентами становился заботой медсестер. Это и назвали клинической гомеопатией. Когда разным пациентам с одними и теми же диагнозами выписывается одно и то же лекарство. От боли в животе, от гриппа и так далее. Короче, масс-маркет вместо индивидуального пошива. Ганнеман разгромил эту идею в гомеопатическом журнале, назвал коллег псевдогомеопатами и постарался минимизировать все связи с ними. А через некоторое время вообще уехал подальше от всего этого мракобесия в Париж со своей второй женой, которой стала его бывшая пациентка, французская аристократка. К тому моменту ему было уже 80, но, несмотря на почтенный возраст, он продолжал принимать пациентов. И если в Германии к нему часто приходили довольно бедные люди, то в Париже пациентами стали обеспеченные друзья жены. Умер Ганнеман в 89 лет, почитаемый и состоятельный. А у Лейпцигской больницы, основанной на принципах клинической гомеопатии, все было не так удачно. Например, один из директоров позже признался, что специально внедрился в ряды гомеопатов и делал все, чтобы дискредитировать коллег. Но все-таки постепенно похожие клиники стали появляться по всей Германии, а за ней и в остальной Европе. На арену выходила клиническая гомеопатия и большие деньги. Кстати, о деньгах. Да, сейчас будет реклама. Реклама еще одного подкаста студии, который так и называется «Время и деньги». Недавно на Яндекс.Музыке вышел уже 8-й сезон, и он целиком посвящен нетривиальным историческим способам разбогатеть. Там есть истории про изобретателя лимонада, строительные аферы в сталинском СССР и, пожалуй, самого офигевшего фаворита императрицы, который когда-либо существовал. И все это абсолютно документальные сюжеты из истории России со Средневековья до новейшего времени. Мой любимый эпизод про писателя Горького, который, оказывается, получал чуть ли не самые огромные среди советских писателей гонорары. В общем, слушайте 8-й сезон «Времени и денег» на Яндекс.Музыке. Ссылка будет в описании. А мы продолжаем. В середине 19 века в Европе и США началось массовое производство гомеопатических мазей, настоек и гранул. Пионерами были немецкая компания «Швабе» и американская «Бейрике энд Тафл». Обе, кстати, продолжают работать до сих пор. Но в начале 20 века фармацевт по имени Рене Будри открыл гомеопатические аптеки-лаборатории в Париже и Лионе. В 1932 году сеть стала компанией «Буарон». Сегодня это самая крупная гомеопатическая фирма в мире с представительствами в 59 странах. И славится она не только своими препаратами, но и креативными маркетинговыми ходами.
8: Обычно я шучу, что когда первый раз услышал слово «гомеопатия», то подумал, что это такое сексуальное расстройство. Я был классическим доктором медицины, просто самым рациональным человеком, какого вы можете себе представить.
4: Это французский ученый Жак Бенвенист. И вы слышите отрывок из документального телефильма о нем. 30 июня 1988 года авторитетный научный журнал Nature напечатал статью группы французских ученых, которые Бенвенист руководил. Там описывался такой эксперимент. Вот сейчас будет сложно. Ученые брали препарат с выделенными из крови базофилами. Это клетки крови, которые участвуют в аллергических реакциях. У них на поверхности есть рецепторы для иммуноглобулина Е. Это антитело, которое запускает аллергическую реакцию. Но не само по себе, а только если на него налипнет аллерген. Например, пыльца березы или арахисовый белок. В этот момент базофилы как бы взрываются, выбрасывают гистамин и другие медиаторы воспаления, которые вызывают отек и зуд. Этот взрыв называется дегрануляция. С него начинается аллергическая реакция. Бенвенист добавлял к базофилам раствор вещества, которое имитировало аллерген и должно было запустить аналогичную реакцию. Но это был настолько слабый раствор, что там просто физически не могло быть ни одной молекулы этого вещества. И вот магия. Клетки все равно взрывались, как будто вода каким-то образом помнила, что в ней когда-то был аллерген. И важную роль в этом играло встряхивание раствора. Именно оно активировало память воды. Бенвенист был в восторге.
8: Сначала я подумал, что произошла ошибка. Но когда я получил второй набор данных, у меня было ощущение, будто я попал в совершенно незнакомый мир. Мы знали, что в растворе нет ничего, что могло бы заставить базофилы дегранулировать, то есть выделять гистамин. Но если они дегранулировали, значит, на них повлияло что-то особенное. И это особенное оказалось водой. И это было просто ошеломляюще.
4: У статьи было сложное название, но в итоге она вошла в историю как статья про память воды. Реакция была бурной и неоднозначной. С одной стороны, если напечатанная в Nature правда, это прорыв в науке. С другой, статья, очевидно, ссылалась на основные принципы гомеопатии, которую давно считали антинаучные. Разведение веществ в огромных пропорциях и их встряхивание – это база от Ганемана. С третьей стороны, после статьи шла огромная редакционная заметка. В ней главный редактор Nature, в прошлом физик-теоретик Джон Медекс, писал, что журнал согласился на публикацию только при условии, что дальше проведет независимое расследование. Вот как Медекс про это вспоминает.
9: Я решил, что мы не будем публиковать эту работу, и написал Бенвенисту об этом. Он перезвонил и очень разгневанно стал говорить, что мы пытаемся задавить одно из величайших открытий 20 века. Кажется, он сравнивал себя с Галилеем и прочитал мне проповедь о значении его работы. Я сказал: «Окей, мы напечатаем ее, но только при условии, что вы пустите нас в свою лабораторию, и мы посмотрим, что там на самом деле происходит».
4: В общем, и научный мир, и простые читатели журнала были заинтригованы и с нетерпением ждали развития событий. В команде Медекса были он сам, профессиональный фокусник Джеймс Рэнди и Уолтер Стюарт, эксперт по научным мошенничествам. Медекс объяснял свой выбор тем, что фокусник в случае чего сможет распознать откровенный подлог данных во время опытов, ну а эксперт по научным мошенничествам специализируется на ошибках и несоответствиях в научных экспериментах. Все трое отправились в парижскую лабораторию иммунолога Бенвениста. В день X авторы опыта снова взяли пробирки с базофилами и капнули туда разными растворами. Под них была приличная концентрация веществ, которые должны были вызвать аллергическую реакцию, а другая часть растворов была гомеопатически разведенная. Чтобы исключить предвзятость, экспериментаторов, говоря научным языком, ослепили. Всем пробиркам с растворами присвоили кодовые номера. Эти коды обернули в фольгу, положили в конверт, запечатали и подвесили к потолку на время эксперимента, чтобы никто точно не мог посмотреть. На следующий день участники стали сверять коды с пробирками. Как и ожидалось, базофилы реагировали на растворы, в которых присутствовали имитаторы аллергенов, а гомеопатическая жидкость не вызвала дегрануляции. Короче, воспроизвести изначальный эксперимент не удалось, о чем Медекс и сообщил в следующем номере Nature. А еще он выяснил, что спонсором первоначального эксперимента была, кто бы вы думали, та самая французская компания Буарон. Она платила зарплату двум соавторам Бенвениста и даже спонсировала гостиницу группе Медекса. Об этом Медекс узнал уже во время поездки в Париж. Бенвенист, предоставивший коллегам лабораторию, стал в научном сообществе персоной нон-грата. В 1991 году ему присудили Шнобелевскую премию. Аналог Нобелевской только дают за нелепое открытие. А еще через 3 года его лабораторию закрыли. Но, и это самое удивительное в этой истории, для прессы и миллионов обычных людей он стал суперзвездой. Про него писали тексты, снимали фильмы и приглашали на телевидение. Отрывок одной из таких передач вы уже слышали. В 1997 году Бенвенист открыл собственную компанию DigiBio и продолжил изучать память воды. DigiBio — это сокращение от Digital Biology. Так Бенвенис назвал некую технологию хранения информации в молекулах воды. Особых результатов его исследования не принесли, если не считать, что в 1998 году он стал первым человеком, получившим вторую Шнобелевскую премию. На этот раз за идею, что информация о веществе хранится в воде в виде электромагнитного сигнала и может передаваться через интернет и по телефону. Компании Буарон скандал с памятью воды, кажется, тоже пошел на пользу. Число упоминаний в прессе увеличилось, популярность выросла, международная экспансия продолжилась. В 2005-м, например, представительство бренда открылось в Москве. Ну а одним из главных бестселлеров компании был и остается препарат, про который вы все наверняка слышали. И с ним связана еще одна классная история.
10: Расклеились. Отсылок к акцину. И вы снова в форме. Для безопасного лечения гриппа и простуды.
11: И надежной профилактики.
10: Отсылок к акцину. Так просто быть здоровым.
4: Сегодня ацилококцинум продают по всему миру, включая Россию. А начинается история препарата в 1918 году во время эпидемии испанки. Ну, вы помните, это такой грипп, подробнее про него мы рассказывали в первом эпизоде 6-го сезона. Французский военный врач и гомеопат Жозеф Руа изучал кровь болеющих испанкой солдат и заметил там некие колеблющиеся бактерии. Он назвал их осциллококками, от слов «осцилляция», то есть «колебание», и коки, что означает шаровидные бактерии. Руа решил, что эти бактерии и есть причина гриппа. И не только. На них же он списал рак и еще несколько заболеваний. Сегодня мы знаем, что грипп вызывается вирусом. И Руа, в принципе, не мог разглядеть его в своей лаборатории. С вирусами человечество познакомилось только в 1930-е годы после изобретения электронных микроскопов. У Руа такого просто не было. Ну а рак – это вообще отдельная другая история. Ну, короче, непонятно, что это были за колеблющиеся частицы и видел ли их Руа на самом деле. Но доктор заявил, что на их основе можно сделать лекарство и от гриппа, и от рака. Руа попытался выделить экстракт осциллококков у людей, развел его гомеопатически и стал вкалывать животным и людям с опухолями. Эффекта не было. Тогда доктор решил, что надо брать осциллококки не у людей, а у животных, у которых в принципе не бывает ни гриппа, ни рака. Например, у мускусной утки. Мы не знаем, почему Руа выбрал именно ее, хотя у птиц рак действительно встречается реже, чем у млекопитающих. Он предложил выделять экстракт из утиной печени и сердца и разводить его по методу Корсакова. Ну а дальше свой рецепт он передал владельцам компании Буарон. Так ацилококцинум вышел на рынок. Правда, рак им все-таки лечить не предлагали. Средство обозначили как противогрипповое. И оно мгновенно стало популярным. Но не за счет эффективности, а, вероятно, за счет классной истории про доктора Руа, испанку и обнаружение осциллококков. Почему я так уверенно это говорю? Потому что компания Буарон, что тогда, что сейчас, разводит экстракт из печени мускусной утки в концентрации 200C. В гомеопатии применяются десятичные и сотенные разведения. Их обозначают римскими цифрами. X – это 1 к 10, а C – это 1 к 100. И когда на упаковке написано 200C, это значит, что экстракт развели 200 раз в пропорции 1 к 100. Я не буду сейчас производить долгие математические подсчеты, скажу сразу. Разведение с индексом 40C приблизительно соответствует одной молекуле вещества на всю Вселенную, которую человек может наблюдать в телескоп. А индекс 200C значит, что в препарате одна молекула вещества на 10 Вселенных в степени 320. Американский физик Роберт Парк прокомментировал эту дозировку так.
7: Вероятность, что потребитель получит хотя бы одну молекулу заявленного действующего вещества экстракта печени и сердца мускусной утки, меньше, чем вероятность попадания в него метеорита.
4: Первые клинические испытания ацилококцинума опубликовали примерно тогда же, когда случился скандал с памятью воды в конце 80-х. И там было, в частности, двойное слепое рандомизированное исследование. Казалось бы, это золотой стандарт в науке. Участников случайным образом делят на две группы. Одна принимает плацебо, другая – лекарство. Но никто, ни врачи, ни пациенты не знают, кто что пьет. И вау, испытание ацилококцинума действительно зафиксировало более быстрый спад симптомов гриппа у тех, кто принимал препарат, по сравнению с теми, кто принимал плацебо. Ацилококцинум сокращал продолжительность гриппа на целых 0,26 дня или на 7 часов. Правда, все последующие исследования

0: насморк, боль в горле и так далее, там за 3 дня, за 4 дня проходит самостоятельно. А когда ты еще принимаешь дополнительно, ну, вот эта вот имитация активной деятельности, что ты не сидишь сложа руки, ожидая окончания заболевания, а ты прилагаешь для этого какие-то усилия. Вот. Имитация бурной деятельности в том числе влияет на человека как эффект плацебо. Это такая комбинированная получается история, что с одной стороны ОРВИ сам проходит, а с другой стороны еще человек сам себя настраивает на то, что вот он выздоравливает намного быстрее, чем если бы он шарики не пил.
1: Раньше считалось, что эффект плацебо существует только если пациент не знает, что принял пустышку. Но некоторые исследования ставят это под сомнение. Например, в 2024 году ученые из США провели эксперимент с так называемым открытым плацебо. Там был 101 участник в возрасте от 21 до 70 лет с хронической болью в спине. Людей разделили на 2 группы. Одна продолжала свое обычное лечение от боли, а во второй группе людям вводили под кожу физраствор, то есть раствор без активных ингредиентов, то есть плацебо. При этом лечащий врач открыто рассказывал участникам группы, что раствор – пустышка. Но у науки есть данные, что даже плацебо может помочь снизить боль. В итоге 45% из группы открытого плацебо сообщили, что их хроническая боль снизилась. Но не больше, чем на 30%, а через год эффект уже не сохранялся. Впрочем, нужно учитывать, что это исследование на небольшой выборке, и нам все еще нужно больше данных.
0: Когда человек убежден, что вот он занимается лечением, у него вырабатываются нейромедиаторы, которые обладают обезболивающим эффектом. Ну, то есть у него повышается настроение, за которое отвечают нейромедиаторы, которые параллельно с этим еще обладают обезболивающим эффектом.
1: В общем, плацебо, хоть открытое, хоть скрытое, кажется, работает. Но нужно помнить, что вылечить, я беру это слово в кавычки, оно может только что-то такое, чтобы и так, скорее всего, прошло само. В более серьезных случаях плацебо может разве что чуть облегчить состояние. Поэтому одно дело, когда гомеопаты делают лекарства от ОРВИ, и совсем другое, когда они обещают спасти от более серьезных заболеваний. В 2011 году владелец австралийской гомеопатической компании Homeopathy Plus Франс Шеффилд заявил, что гомеопатические средства эффективнее и безопаснее, чем вакцины от коклюша, и лучше при раке, чем химиотерапия. Еще она создала петицию на сайте Change.org и призвала Всемирную организацию здравоохранения использовать гомеопатию вместо вакцины против вируса Эболы в Западной Африке. На Шеффилд тут же подали жалобу в комиссию по защите прав потребителей. Дело дошло до суда и закончилось проигрышем компании «Гомеопатия Плюс». В 2015 году суд постановил, что нет никаких разумных доказательств, что гомеопатия помогает от коклюша или рака, и обвинил Шеффилд в том, что она делала заявления, вводящие потенциальных покупателей в заблуждение. Но эта история с хорошим концом. Далеко не все такие. И с этим надо было что-то делать. По современным стандартам, лекарственные препараты перед выходом на рынок должны пройти несколько фаз испытаний. Сначала доклиническую. Это когда молекулы потенциальных лекарств тестируют на клеточных культурах и на животных. Потом, если результаты будут обнадеживающими, 3 фазы клинических испытаний. На первый новые средства дают здоровым добровольцам, чтобы убедиться, что оно в принципе безопасно для людей, и подобрать дозировку. Потом ученые сравнивают средства с плацебо. Ну а на третьей фазе, если лекарство действительно эффективнее плацебо, его тестируют на больших выборках людей и выясняют, превосходит ли оно уже существующие препараты от тех же симптомов. Все это долго, дорого и исключает проникновение на рынок неэффективных и опасных лекарств. Но для гомеопатии требования во всем мире немного другие. Например, в Европе для препаратов, выпускаемых, как это называется, в высоких разведениях, регистрация упрощенная. Производителям не нужно доказывать, что гомеопатический препарат эффективнее плацебо и других лекарств той же ниши. При этом, если производитель захочет написать на упаковке, что его лекарство помогает от гриппа, ему все-таки придется пройти весь путь до клинических и клинических испытаний. И тут гомеопаты включают фантазию. Например, для ацилококцинума Буарон еще в 1967 году придумал формулировку «против гриппоподобных состояний». В США с 1938 до 2017 года гомеопатические лекарства тоже могли выходить на рынок без всяких испытаний и исследований. Они продавались в аптеках и супермаркетах без одобрения FDA – Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов. Проблема в том, что с конца 30-х годов рынок гомеопатии сильно вырос и изменился. В частности, появилось много не очень ответственных производителей. Например, с 2010 по 2016 год FDA получила больше 400 сообщений

0: ощущения о судорогах, лихорадке и рвоте, а еще о 10 смертях младенцев после употребления гомеопатического средства для облегчения боли от режущихся зубов. Производитель маркировал его как гомеопатическое. Но после расследования выяснилось, что в нем была высокая концентрация яда белладонны. Мы про это растение рассказывали в прошлом сезоне. На его основе еще делают атропин, который применяют при отравлениях боевыми газами. То есть фактически препарат не был гомеопатическим. Детям давали яд. После этого и нескольких похожих инцидентов в 2017 году FDA выпустил постановление, что правила для гомеопатии меняются. Сегодня в Америке гомеопатическое лекарство не считают априори безопасным. FDA массово проверяет и изымает из продажи гомеопатические средства. В первую очередь это касается препаратов для беременных и детей, а еще средств, которые обещают вылечить от рака, диабета и других серьезных болезней. Ну и лекарств, которые имеют нестандартный для гомеопатии путь введения через инъекции или глазные капли. А еще, конечно, препаратов, на которые кто-то пожаловался из-за побочных эффектов. Эти изменения привели к тому, что рынок гомеопатии в Америке сократился. Кроме того, на упаковках появились маркировки в духе «эффективность не доказана FDA». В России ситуация скорее обратная. В 2017 году Минздрав выпустил приказ, упрощающий регистрацию гомеопатических препаратов. Согласно документу, компании могут не предоставлять данные о фармакокинетике и фармакодинамике гомеопатических средств, то есть о том, как эти лекарства себя ведут в организме человека, а еще о том, как их эффект зависит от дозировки и как они работают по сравнению с другими лекарствами. Теперь никто не сравнивает, например, гомеопатические горошки, которые якобы лечат аллергию, с реальным антигистаминным средством.
1: Если мы говорим про какой-нибудь ибупрофен, то для него обязательны доказательства эффективности перед либо плацебо, либо перед другими обезболивающими средствами. То есть клинические исследования — это что такое? Если у тебя уже есть лечение, которое помогает людям, то при разработке нового лечения ты сравниваешь его с уже предыдущим, которое сейчас эффективно и считается безопасным, чтобы показать, что твое новое лечение обладает преимуществом. Для гомеопатических средств таких требований нет.
0: Конечно, в России тоже есть люди, которые понимают, что это плохая ситуация. В том же 2017 году Российская комиссия по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований при президиуме РАН выпустила меморандум о признании гомеопатии лженаукой. В документе рекомендовалось исключить ее из системы российского здравоохранения и не продавать эти препараты на одних полках с настоящими лекарствами, так как это вводит людей в заблуждение. Этот меморандум вызвал много споров на всех уровнях. Показательный пример — эфир передачи «Время покажет» на Первом канале за 2017 год. Среди экспертов в студии была Елена Малышева, знаменитая ведущая передачи «Здоровье» и доктор медицинских наук. Малышева уже много лет последовательно выступает против гомеопатии. И на этом эфире она была верна себе. С ней спорил человек из студии, который утверждал, что ему лично гомеопатия помогает. Малышева настолько разозлилась, что хотела стукнуть его по голове, но ее вовремя остановили.
2: Я сейчас его стукну!
3: Так, Ирина Васильевна, подожди секунду. Подождите.
0: Малышева там эмоционально сравнивает гомеопатию со всеми самыми безнравственными бизнесами.
4: Нефтяные магнаты, покончите с собой. Производители алкоголя, такой маржи, такой прибыли нельзя получить ни на чем. Либо это заблуждение, либо это открытое мошенничество.
0: А вот Министерство здравоохранения после выхода меморандума выступило скорее за гомеопатию. Тогдашняя министрка Вероника Скворцова сказала, что это особая область медицины, которая существует столетиями. А замминистрка Татьяна Яковлева пошла и дальше и заявила, что не только Минздрав России признает гомеопатию, но и Всемирная организация здравоохранения признает ее как явление. В ВОЗ это сразу же прокомментировали и сообщили, что они не занимаются вопросами эффективности альтернативной медицины. Как относится к гомеопатии нынешний министр здравоохранения Михаил Мурашко, неизвестно, потому что он о ней пока ничего не говорил. Но лоббизм не единственная причина, по которой гомеопатия во всем мире выходит на рынок по упрощенным правилам. Кажется, дело еще и в философии этого явления. Помните третий принцип Ганнемана про индивидуальный подход? На заре клинической гомеопатии его убрали, а потом вернули. На сайте любой гомеопатической компании вы найдете фразу, что гомеопатическое лечение, даже на симптоматическом уровне, может быть персонализировано. То есть нельзя в клинических испытаниях доказать, что гомеопатия не работает, потому что для одного не работает, а для другого работает. Индивидуальное же лечение.
1: Считается, что гомеопатия — это индивидуальный подход к лечению. Как мы можем в клинических исследованиях доказать, что индивидуально 100 людям определенная рецептура, составленная там одним гомеопатом или вторым, подходит? Вот каждому нужно что-то с ним поговорить, условно, да, его анамнез узнать по-хорошему, а потом уже на основании там жалоб приготовить что-то и выдать ему. То есть такая персонифицированная медицина, которую объединить в клинические исследования, не представляется возможным.
0: Чиновники и юристы во всем мире пока не придумали, как этот юридический парадокс исключить. Хотя обсуждения ведутся регулярно. В 2016 году Федеральная торговая комиссия США писала в своем отчете, что позиционирование гомеопатии как индивидуального лечения не соответствует реальности. Ведь средства эти производятся на заводах и продаются массово. То есть производители сознательно вводят покупателей в заблуждение. Но сделать с этим на законодательном уровне пока ничего не смогли. Потому что доказать, что лекарство не работает, можно. Но доказать, что не работает философия, нереально. Да и нужно ли?
1: Я вижу только потенциальную опасность в том, когда так называемые гомеопаты заставляют людей избегать традиционной медицины. И когда они пытаются уже какие-то серьезные заболевания лечить своими шариками. Если это, опять же, вещи, которые проходят самостоятельно, то ничего плохого я в этом не вижу. То есть если люди верят, то дайте людям верить. Конечно, это негативно влияет на финансовое состояние, возможно, людей, которые прибегают к этим средствам, и позитивно влияет на финансовое состояние производителей этих средств. То есть как будто бы это вот отмывание некоторых денег происходит. Я вот периодически листаю, когда видео в соцсетях, часто попадаются очень неправдоподобные видео, там, условно, лев встретился с собачкой, они вместе подошли к камере и показали большой палец вверх. Вообще не сразу понимаешь, что это уже проделки искусственного интеллекта, настолько реалистично сделано. Вот то же самое мне хочется сказать про гомеопатию, что настолько правдоподобно звучит голос людей, которые хотят на этом заработать, что пора бы уже и сомневаться.
0: Есть еще одна любопытная причина, почему люди продолжают потреблять гомеопатию. В 2020 году Центральный европейский медицинский журнал опубликовал статистику, по которой разведенные средства чаще всего покупают состоятельные люди с гуманитарным образованием. Смысл в том, что в современном мире человек вполне может считаться образованным, если он разбирается в литературе и искусстве, но при этом остается неграмотным в элементарных законах естественных наук.
2: Мы полагаем, что как социально приемлемая научная неграмотность, так и излишняя самоуверенность объясняют, по крайней мере частично, тот факт, что люди высокого социального положения поддерживают гомеопатию.
0: А еще из интервью, взятых в рамках исследования, следует, что некоторые пациенты склонны к гомеопатии, потому что недовольны...
5: Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

0: Радио Сахаров. Нас много. Давайте держаться вместе.
1: Либо-либо.
2: This is a kind of a common mythology that I hear a lot of people talk about.
3: Есть такой популярный миф, что человек при смерти ждет момента, когда окажется в одиночестве, чтобы умереть. Я думаю, в целом такое возможно, хотя это не такой частый случай, как некоторые могут подумать. Но согласно исследованиям, которые я читал, когда людей спрашивают, хотят ли они умирать в одиночестве, обычно они отвечают «нет».
4: Это отрывок публичного выступления Генри Фреско Вайса. Он из Америки и по образованию клинический социальный работник. Это такой соцработник со знаниями в медицине. Много лет Генри помогал пациентам нью-йоркских хосписов. Сам про себя он говорил, что дежурил у постели сотен людей, пока те умирали. И вот что он заметил.
3: Из-за того, как мы привыкли думать о смерти, многие считают, что их близким будет слишком тяжело присутствовать при их умирании. Но вот спросите меня или мою сестру. Даже если наш отец вдруг скажет, что не хотел бы, чтобы мы видели, как он умирает, мы ответим, «Пап, ты шутишь? Конечно, мы хотим быть с тобой. И не важно, как это выглядит, и насколько это может быть для нас эмоционально тяжело. Это часть нашей любви к тебе». В общем, людям нужно научиться обсуждать такие вещи. У меня случался подобный разговор со многими пациентами, и после этого они иногда меняли свои представления о смерти и позволяли присутствовать тем, кто хотел быть с ними рядом в этот момент.
4: В хороших хосписах с каждым пациентом работает большая команда в больнице и на выезде. Это несколько врачей и медсестры. Это социальные работники, которые помогают с бытовыми вопросами. Это волонтеры, которые отвечают за досуг и за исполнение последних желаний. Это психологи и священнослужители. У некоторых, пусть и не у всех, еще есть родственники. И вот Генри Фреско Вайс заметил, что иногда даже этого бывает недостаточно. Между моментом, когда человек попадает в паллиативную систему, и моментом самой смерти может пройти от нескольких недель до нескольких лет. Паллиативным называют такое лечение, которое уже не может привести к выздоровлению, но может улучшить качество оставшейся жизни. И вот получается, что кто-то давно болел и был морально готов к смерти, а для кого-то эта новость стала шоком. Кто-то умирает в кругу близких, а кому-то перед смертью важно восстановить разорванные связи, и для этого надо еще найти этих людей и придумать, как построить с ними разговор. Плюс, чаще всего люди понятия не имеют, что будет происходить с их телом в последние дни и часы жизни, и не готовы к этому. Поэтому некоторым умирающим нужна дополнительная помощь и поддержка. Эмоциональная, информационная и просто организационная. Ну а кому-то банально хотелось бы, чтобы в момент смерти у кровати хоть кто-то сидел. В общем, в 2003 году Генри Фреско Вайс придумал новую профессию – end-of-life доула, или доула смерти. С древнегреческого доула – это рабыня или слуга. В 60-е годы 20 века на Западе начала расти популярность родов с минимальным медицинским вмешательством. Многие женщины не хотели рожать в больницах, но при этом все равно нуждались в каком-то сопровождении процесса. Так появилась профессия доулы рождения – помощница при родах. И вот по аналогии с доулами рождения, доулы смерти с начала уже 21 века сопровождают людей в умирании. Это такой как бы адвокат умирающего, который представляет его интересы перед врачами и близкими и связывает все паллиативные звенья в цепь. В 2015-м Генри Фреско Вайс создал INELDA – International End of Life Doula Association, или Международную ассоциацию доул смерти. Сегодня это большая организация с этическим кодексом и супервизорами, которая обучает и сертифицирует end-of-life доул со всего мира. На момент записи этого эпизода на сайте INELDA сказано, что они подготовили 5600 специалистов. До России этот тренд тоже добрался –

Привет! Меня зовут Лена Чеснокова, я журналистка и автор подкаста «Вопрос времени», который мы делаем в студии «Либо-либо». Он о том, как глобальные изменения в политике, экономике, культуре и науке влияют на наше отношение к умиранию, скорби, памяти и мертвым телам. Иначе говоря, о том, как смерть меняется вместе с жизнью. В этом эпизоде я расскажу о новой профессии, которой пока нет и 30 лет – о доулах смерти. Я познакомилась с тремя очень разными русскоязычными доулами и расспросила их, чему и как их учили на курсах, как они находят клиентов, сколько берут за свои услуги, зачем им все это нужно и, главное, что нужно их клиентам.

0: В какой момент и как вообще это произошло, ты узнала, что есть такая профессия доула смерти? Это был... Ты прочитала статью?
1: Я где-то прочитала, да. Я где-то прочитала и подумала, что это звучит очень круто. Я даже помню, как я копирую какую-то ссылку и посылаю маме. Она мне пишет: «О, Господи!» Я пишу: «Что, Господи, это же так круто звучит!» Но я, конечно, совсем не думала, что это когда-нибудь будет то, чем я буду заниматься. У меня был успешный бизнес, у меня большая семья. Ну, какой-то вот этот middle-class жизнь в Москве, которая не подразумевает такого резкого какого-то перехода.
0: Это Саша Примакова. Ей 45 лет, и, как она говорит, на двоих у них с мужем, с популяризатором науки Ильей Колмановским, 6 детей. Больше 15 лет Саша занималась маркетинговыми исследованиями. У них с матерью было собственное агентство. Она собирала и опрашивала фокус-группы, проводила глубинные интервью и помогала бизнесам лучше понимать своих клиентов. В какой-то момент Саша осознала, что ее чувства к маркетинг-ресерчу остыли, и начала фоново думать, что делать дальше. При этом уже довольно давно она, опять же, фоново интересовалась темой смерти.
1: Вот, я когда читала «Анну Каренину», то единственное, что мне запомнилось на много лет, это как изумительно Кити ухаживала за больным, а все остальное, весь остальной сюжет не произвел у меня такого впечатления в первый раз. Я подумала: вот я бы так очень хотела, чтобы я входила и становилась как-то почему-то легче. И я помню, что я себя ловила на самых... Как бы, ну, вот я сижу и читаю какую-то очередную книжку про умирание. А это довольно тяжелое, надо сказать, чтение. Если оно никуда не применяется, и ты не знаешь, зачем ты в точности это делаешь, то ты просто, ну, в голове хоронишь по очереди всех, кто у тебя есть близких. И так оно и продолжалось параллельно, этот мой интерес к умиранию и работа. Потом окончательно... Работа закончилась уже, когда началась война. Компания у нас совместная с мамой. И она мне говорит: чем ты хочешь заниматься в жизни? Я говорю: я понятия не имею, чем я хочу в жизни заниматься. Она говорит: ну, все-таки. Я говорю: может, я хочу свое похоронное агентство? И мама говорит: что ты хочешь? Тут у меня уже была целая какая-то речь в ответ, потому что про это я тоже еще думала задолго до этого, что... Никакой прекрасной России будущего не будет, пока людей хоронят так, как их хоронят. Все это я, значит, маме выложила. И мама говорит: ну, хорошо, давай свое похоронное агентство.
0: Ну, да, конечно.
1: И тут я ей говорю: а что ты так сразу соглашаешься? Может, я хочу вообще заниматься сопровождением умирания? Такая пауза. И мама говорит: давай, может, лучше свое похоронное агентство. И тогда я уже плотно стала учиться и первый раз после начала войны почувствовала какой-то прилив душевных сил.
0: Саша поступила на те самые курсы Инелда, которые создал Генри Фреско-Вайс. Базовое онлайн-обучение на доулу смерти длится чуть больше месяца и стоит почти $700. Занятия ведут опытные доулы и другие специалисты паллиативной сферы. У Саши есть психологическое образование. Но на самом деле, чтобы поступить на доулу, не требуется ни психологическое, ни медицинское, ни какое-либо другое высшее. Что делает доула смерти?
1: Я себе представляю так. Если у вас в семье случилось несчастье, ну, не несчастье, а вот у вас кто-то смертельно болен. И вот, предположим, у меня есть подруга, которая очень ловкий организатор и менеджер. У меня, кстати, такая есть, и в этом смысле мне очень повезло. Человек может, не теряя времени, не рассыпаясь, сосредоточиться на том, что надо сделать. Снять с тебя этот груз, понять, что на самом деле надо позаботиться о том, чтобы у тебя дома была еда, потому что не до этого, о том, что вещи были постираны, вызвать какую-нибудь службу, которая может убрать в квартире, как организовать перевозку или транспортировку в больницу или что-нибудь такое. А еще у тебя есть другой друг, или даже не друг, а психотерапевт, с которым можно обсудить, что с тобой происходит. И он тебя выслушает, и ты почувствуешь какое-то облегчение, и тебе будет проще, ты сможешь немножко посмотреть на ситуацию со стороны, составить какой-то план. А еще у тебя есть такой знакомый, например, свекровь, которая врач. У меня, кстати, такая есть, мне очень повезло. Которой можно в любой момент написать и посоветоваться.
0: Получается, что доула смерти – это и не друг, и не врач, и не психолог, но при этом круг ее обязанностей очень широкий. Причем Саша на описание довольно близко к изначальному смыслу, который вкладывал в профессию Фреско-Вайс. На практике функции доул часто размываются, но об этом чуть позже.
1: Это человек, который много имел дело с умиранием, много чего знает, сохраняет спокойствие, во все это вникает. Это человек с твоей стороны. Это человек, который поможет тебе понять, тебе про это надо нервничать или не надо. Это нормально или ненормально. Это атрибут естественного умирания. И если такой человек есть рядом, то при всей тяжести ситуации обычно людям становится легче.
0: Разумеется, месяц на онлайн-курсах, чтобы делать такую работу, это очень мало. Чтобы получить сертификат доулы смерти от Инелда, нужно добавить к базовому обучению несколько десятков часов практического опыта, собрать рекомендательные письма, пройти дополнительные курсы и сдать экзамены. Это стоит еще около $300. Саша прошла эту базовую сертификацию и пошла учиться дальше, уже в Великобритании. Да, несмотря на то, что профессия супермолодая, в мире обучением доул занимается уже с десяток организаций в нескольких странах. И так постепенно, по крупицам, Саша сложила свое представление о компетенциях, которыми должна обладать доула.
1: Как это сейчас устроено? Устроено так, что есть сертификация доул, но нет лицензирования.
2: Угу.
1: В этом смысле доулой может быть кто угодно. И в реальной жизни, ну, кто в лес, кто по дрова. Какие хард-скиллы? Самый главный, по-моему, скилл – это научиться... Я, кстати, даже не уверена, что этому можно научиться. Это либо есть это у человека, либо нет. Сделать так, чтобы все, что ты делаешь, было направлено на этого другого человека. Ты там не про себя. Ты там не решаешь своих проблем. Ты не повышаешь свою самооценку. Ты не борешься со своими страхами. Ты там целиком для них. Если это так... то тогда из этого, по-моему, следует все остальное. Тогда не включается суждение, осуждение и оценочность. Дальше доула делает разные еще вещи, которые могут быть очень полезны. Кто-то умеет делать, не знаю, правильный массаж, кто-то умеет музыку играть, кто-то умеет шахматы играть. У доула тоже есть некоторый, на самом деле, спектр ценностный. Есть те, кого больше тянет в эзотерику. Я сама из другого конца спектра. По мне, так это должно быть неважно, поскольку ты ориентируешься на человека, с которым ты взаимодействуешь. Если ему это близко и помогает, отлично. Если ему это не нужно, не нужно. Я просто регулярно езжу в Англию в хоспис лондонский. И вот мы ездим по домам, я смотрю на сестер паллиативных, они фантастические, и они очень разные. И в том числе, не знаю, с розовыми волосами, с татуировками, с пирсингами, со всем на свете. Я смотрела и думала, вот интересно, а если... Ну, мне казалось интуитивно, что надо выглядеть более-менее нейтрально. И каково это людям, к которым они приходят? То ли это не такое консервативное общество, то ли людям в этот момент все равно. Но дальше я посмотрела на сестру в хиджабе, и тоже я подумала, каково это, когда, не знаю, она приходит к христианину, иудею, не знаю, кому-нибудь.
2: И это главный хардскилл, что ты нейтрален, максимально нейтрален.
1: Но этого недостаточно. Тогда можно было бы холодильник поставить, он тоже нейтрален. Ты, с одной стороны, не переносишь себя, действительно. С другой стороны, ты психологически тонок и внимателен. И, наверное, все-таки это главный хардскилл. Ты бесконечно уважителен к любым душевным порывам, даже тем, которые тебе кажутся противоестественными.
2: Например?
1: Ну, наверное, нам с вами кажется, что мы все примерно себе представляем одинаково, как люди хотят и не хотят умирать. И что унижает человеческое достоинство, а что не унижает. В реальности это не так. Действительно, большинство людей хотят умирать без боли. Хотят умирать, чтобы было чисто. Большинство людей хотят, чтобы рядом были близкие. Но это совсем не со всеми так. И я видела людей, которые осознанно умирают в боли, в нечистотах, и это сохраняет их человеческое достоинство, а не наоборот. Они так имеют дело с своей собственной смертностью.
0: Вы слышали, что на каком-то этапе учебы Саша отправилась работать в хоспис в Лондоне. И что меня особенно впечатляет в ее истории, это не просто хоспис, а хоспис Святого Христофора. В 1967 году его открыла Сисли Сондерс. Это легендарная женщина, которая положила начало всему хосписному движению в мире. О ней мы подробно рассказывали в выпуске «Почему мы еще живы?» про паллиативную медицину. Ссылку я поставлю в описании. Паллиативные специалисты из разных стран до сих пор считают хоспис Святого Христофора самым передовым и образцовым. оттуда перенимают лучшие практики, туда мечтают попасть на стажировку. Но о том, как туда попала Саша, я расскажу чуть позже. А пока познакомьтесь с еще одной выпускницей Инелда.
3: Смерть всегда была той темой, которая как-то в моей жизни присутствовала. То есть так получилось, что я похоронила и многих своих друзей, и партнеров, и у меня был контакт с языческими божествами, которые про смерть. И я понимала, что рано или поздно придется это делать. И когда ковид, наверное, начался, я впервые узнала про то, что есть такая именно профессия.
0: Это Марго Каина или Маргарита Корсакова. Ей 32 года, после начала войны она эмигрировала в Черногорию. Сейчас Марго преподает медитацию, проводит шаманские практики и регрессии в прошлой жизни, работает как соматический терапевт и иногда как доула смерти.
3: По образованию я финансист, я специалист по фондовым рынкам. Но в какой-то момент я поняла, что я могу быть очень средним специалистом по фондовым рынкам. Есть другие вещи, которые мне даются сильно лучше, и в том числе это разговаривать с людьми. И мой заход в помогающие практики, он вообще был через эзотерику. Я много лет работала тарологом, у меня была большая школа, у нас сотни выпускников, и постепенно-постепенно добавлялись какие-то навыки, связанные с медитациями, mindfulness, йогой, потом психотерапией, соматической работой. Я отучилась на соматического травматерапевта у американской компании, сертифицировалась. Я всегда понимала, что самое для меня такое интересное и где я себя чувствую по-настоящему полезной, это, ну, когда вот что-то тяжелое. То есть когда клиент пришел совсем ему сложно, а вышел, и у него появилось какое-то понимание, как жить дальше, что делать. Ну и, собственно, вот так постепенно это меня сначала привело в работу с травмой, в шаманские практики, практики всякой работы с энергией от коренных народов, да, и потом уже в довольство смерти.
0: Марго придерживается традиции тантризма и философии кашмирского шиваизма. Если очень упрощенно, первое – это про глубокие медитации и трансовое состояние, где практик достигает единения с мировым духом, которому можно задать вопросы и получить ответы. Второе – это философское течение, согласно которому сознание – единственная существующая реальность. Закономерно, что к Марго идут клиенты, которым такое подходит.
3: Есть исследования, которые говорят о том, что если у человека есть какая-то вера, любая, в целом любая, но в которой он устойчив, это облегчает психологически и процесс умирания, и процесс горевания. Потому что вопросы смысла — это, конечно, то, с чем в первую очередь человек сталкивается, когда либо он сам на пороге смерти находится, либо когда сталкивается со смертью кого-то близкого. В моем опыте моих клиентов очень сильно интересует, что будет после. И многие ко мне приходят, как раз зная, что у меня есть посвящение там, определенной традиции, контакты с каким-то тонким планом. Я никогда не навязываю свое мнение, да, но оно у меня есть.
2: Вот если вкратце, что, как вам кажется, там дальше происходит примерно?
3: Я верю в реинкарнацию, и я в том числе работаю как регрессолог с прошлыми жизнями, и у меня есть большой опыт. То есть я сотни клиентов водила, которые говорят примерно одни и те же вещи. И, в принципе, все восточные традиции так или иначе говорят о том, что реинкарнация существует, и что есть наша часть, которая личность, которая заканчивает свое существование, но есть наш дух или атман, да, если говорить терминами йоги, который продолжает перерождаться.
2: Это когда-нибудь заканчивается?
3: Практически все восточные традиции говорят о том, что перерождение заканчивается с там, либо просветлением, либо выходом в нирвану.
0: Я уже говорила в этом подкасте, что обожаю науку, доказательную медицину и все, что с этим связано. Мне, как вы можете понять, не близок подход Марго. Но я отношусь к нему с уважением. Потому что странно ведь думать, что человек, который всю жизнь изучал дзен-буддизм или считал себя шаманом, перед смертью вдруг попросит, чтобы рядом была прагматичная секулярная доула. Поэтому тут, как мне кажется, все специалисты важны и нужны. Лишь бы они не пытались лечить рак силой мысли и подорожником за 1 000 000 рублей, а Марго так не делает. Главное – найти свою доулу смерти.
2: Как вас находят клиенты обычно?
3: В основном это соцсети. У меня есть 2 инстаграма. Я их в шутку называю про смерть и про жизнь. У меня есть инстаграм доульский, и у меня есть инстаграм, который посвящен моей работе с там, соматикой, с энергией и так далее. Иногда приходят по рекомендации, по сарафанному радио. Очень сильно отличаются эти клиенты. То есть если человек приходит из Инстаграма, то, как правило, он знает, кто я, с чем я работаю. Когда человек приходит по сарафанному радио, то это, как правило, история про то, что ну, он кого-то потерял. Да? Но первая фраза обычно «Я не знаю, кто такие доулы смерти, но мне сказали, что мне к вам». И тогда с первой сессии мы еще выясняем, а реально ли человеку ко мне, или ему нужен там либо другая доула, либо психотерапевт, либо еще кто-то.
0: Обратите внимание, Марго упомянула, что к ней обращаются не те, ну или не только те, кто умирает, а те, кто кого-то потерял. И это очень важная специфика работы доул в русскоязычном пространстве. Есть страны с развитой паллиативной системой. Там работа доулы чаще всего связана с хосписом, то есть она проходит в основном офлайн. В России хороших хосписов всего ничего. По закону у нас в стране, конечно, каждому гражданину в конце жизни полагается помощь паллиативной команды, но реалии совсем другие. По оценкам экспертов, в 2023 году в России в хосписной помощи нуждались 1 200 000 человек. А получила ее только половина.
3: Любая, мне кажется, адекватная доула, если у нее спросят, надо в первую очередь умирающему человеку взять медсестру, там, сиделку, обезболивающий или доулу смерти, она скажет, что, конечно, в первую очередь мы работаем с телом, мы, если уж хватает там, сил, ресурсов, денег на доулу, это, конечно, круто. Насколько я знаю, в некоторых европейских странах сейчас услуги доул смерти даже включаются в страховку. Например, если какая-то крутая страховка в Германии, то она может включать услуги доулы. В странах СНГ, во-первых, у нас очень низкая культура смерти. В основном же, кто обращается у нас там к психологам, к доулам, к психиатрам, к любым другим помогающим специалистам? Но это люди, не знаю, 20+, да, от 20 до там, 45. Те, кто старше 50, они, как правило, либо по-прежнему считают, что это все фигня, там, я же не псих, чтобы к психологу ходить. Ну и, соответственно, если мы говорим про то, что умирает более пожилой человек, то ему это непонятно, он не понимает смысла, часто не хватает на это средств, на пенсию. Понятное дело, ты, ну, как бы, хорошо, если хватит на лекарства. Поэтому ни о каких, конечно, услугах доул речи не идет. Хотя есть некоторые коллеги наши, которые работают в хосписах, но, опять же, некоторые уехали. И постепенно, я думаю, что это будет все хуже и хуже, потому что в России хосписы не получают сейчас того финансирования, которое они получали раньше.
0: В общем, русскоязычным доулам приходится как-то выкручиваться. Поэтому многие зарабатывают не сопровождением умирания, а онлайн-консультациями тех, у кого кто-то только что умер или вот-вот умрет. Что не принято на Западе. В Инелда и других похожих организациях работу доул смерти очень четко отделяют от работы психиатров и так называемых grief therapists, то есть психологов, специализирующихся на проживании горя. У них просто разный набор компетенций, и доул не учат работать с острым горем. А еще в последние пару лет в русскоязычном интернете появились десятки самых разных курсов от доул для всех желающих. Например, недавно Инстаграм предложил мне записаться к одной доуле смерти на группу горевания. И там есть несколько опций. Для тех, кто переживает смерть или суицид близкого. Для тех, у кого умерло домашнее животное. Или, внимание, для тех, кто не может пережить потерю довоенной жизни. Сюда входят потери дома, привычного окружения, чувство безопасности, планов на будущее и так далее. Группа встречается еженедельно, 5 раз по 2 часа. Стоит это 8400 рублей за онлайн-курс и 9800, если вы можете ходить на занятия в Москве. И тут самое время рассказать, как вообще устроена оплата труда доулы.
3: Если мы говорим про работу онлайн, то это в основном сессии 50 минут, час, иногда полтора часа. Для тех, кто не умирает, но хочет познакомиться с темой смерти, смертности собственной и страха смерти, иногда бывают тренинги какие-то проводятся, либо однодневные, либо на уикенд.
2: Есть ли какая-то фиксированная цена?
3: Сейчас моя цена за час консультации доульской – это 100 евро. Если человек работает долго, то это может быть дешевле. Если это кейс сопровождения в умирании, то это всегда индивидуально оговаривается в зависимости от того, сколько поддержки между сессиями, насколько длинные сессии, ну и так далее. Ну и опять же там от диагноза, от того, насколько человек когнитивно сохранен, тоже это все будет сильно зависеть. Ну, у меня всегда в работе хотя бы один кейс есть пробоно, бесплатный, тому, кому это очень нужно, очень актуально, но кто не может себе это позволить. То есть это тоже такой некий элемент служения. Но, опять же, мы должны понимать, что если мы работаем благотворительно, то тогда кто-то должен оплачивать наши счета. То есть это либо партнер наш, либо это какая-то организация. С этим в странах СНГ не очень хорошо, мягко говоря.
0: На самом деле, как рассказывает Саша, не только в странах СНГ.
1: На американских курсах сразу говорили, только не думайте бросать работу, пожалуйста. А только когда вы найдете способ заработать, вот тогда вы можете попробовать хотя бы перейти на парт-тайм в своей основной работе. Получается немножко замкнутый круг, люди учатся, и они могут дальше учить других людей или использовать это знание для себя в какой-то частной жизни, но очень трудно с практикой. Поэтому пока что это так... В основном такие свежевылупившиеся и обычно довольно молодые доулы, которые ну, как-то ищут, как себя применить. Кто-то найдет, тот не найдет.
0: Курсы, на которых доулы учат новых доул, это действительно распространенная история. Например, в России с прошлого года существует организация Death Foundation. Ее вместе с коллегами создала Саша Лея Адина Уикенд, первая русскоязычная доула смерти, которая когда-то тоже отучилась в Энелдо. И вот у Death Foundation есть свои курсы доул. Они длятся 10 недель и стоят от 1100 до 1300 евро. Организация выпустила уже 3 потока, это 150 человек, и создала на сайте собственный реестр доул. Он, по крайней мере, пока состоит полностью из женщин. Стоимость одной консультации специалисток от 30 до 100 евро. Пока я все это изучала, меня не покидало ощущение, что на русскоязычном рынке предложение доул смерти пока что сильно опережает спрос. Помните Юлю из второго эпизода, которая хочет создать стартап для готовящихся к смерти? Она тоже выучилась на доулу смерти. Другой пример. Я уже говорила, что сейчас живу в Тбилиси, и вот недавно я уезжала в отпуск и искала, с кем оставить свою собаку. В экспатской группе в Телеграме я нашла девушку, которая согласилась пожить у меня неделю. Мы разговорились, и оказалось, что она как раз недавно окончила курсы доул от Death Foundation. Правда, по специальности пока не работает. А еще в Тбилиси между поездками в Лондон живет Саша Примакова. И Саша, которая открыла Death Foundation, тоже тут живет. А еще в Тбилиси я попала на курс подготовки к умиранию, который называется «Только через мой труп». На него меня бесплатно, как авторку подкаста про смерть, пригласила доула смерти Варя Кучук. О ней я узнала, потому что она пела в одном любительском хоре с продюсеркой этого подкаста Настей Медведевой. В общем, то ли у меня искаженное восприятие и странный пузырь общения, то ли русские доулы смерти в Тбилиси и правда встречаются примерно на каждом шагу. Но давайте я познакомлю вас с Варей.
4: На самом деле сейчас мне очень сложно, потому что у меня мало практики непосредственно с умиранием здесь. В Грузии с паллиативной помощью все еще хуже, чем в России. Здесь есть один хоспис для взрослых, который, по сути, маленький домик, где живут монахини, и один детский хоспис, который не очень идет на контакт. И обычно, когда ты говоришь «Здрасте, я доула смерти», люди делают большие глаза и думают, что ты пришла продавать им что-то странное.
0: Варе 40, и она с детства мечтала открыть собственный хоспис. Возможно, это связано с тем, что большую часть жизни Варя волонтерила. С подросткового возраста она помогала в детских домах, в домах престарелых,

0: привозили в Россию Бьорк и Стинга. А в какой-то момент создала частную языковую школу, которую потом продала. И вот пару лет назад ко всему этому добавилось еще образование доулы смерти в американской организации Lifespan Doulas. Правда, это пока особых денег не приносит, но Варя ищет варианты.
1: Как у доулы, мне кажется, что у меня было порядка 30 консультаций, и мне кажется важным сейчас, ну и реалистичным подходом к тому, что есть, разговаривать с людьми, у которых нет терминальных диагнозов, о том, как они хотели бы уходить из жизни, например, с тобой, да? Угу. Поговорить о том, а знаешь ли ты о своих правах, а в какой ты сейчас стране находишься, знаешь ли ты в Грузии, на что у тебя есть права, если у тебя есть ВНЖ или нет. Как вообще ты себе это видишь? И мы можем за серию бесед охватить каждый аспект умирания с тем, чтобы на самом деле у тебя был сценарий. Сейчас. Что ты знаешь, что у тебя есть план. Угу. Ты завела папочку на Гугле, куда ты сложила все свои пароли от всего, все важные документы. Ты сделала нотариальные бумаги, доступы к банкам. И твои родственники потом не в ужасе будут метаться, не понимая, что им вообще делать. Как в тех еврейских анекдотах, типа «Мойшу на мою похороны, на мои не звать». «Но как же, Мойша же это ближайший родственник, ну зови, но так и знай, удовольствия от похорон я не получу». Или, например, ты в процессе этого исследования собственной смертности понимаешь, что «а тебе вообще ничего не важно». Ты вообще там будешь, ты будешь помирать, умирать ты будешь, ни до чего тебе дела не будет, плевать на банки.
2: Доступы, соцсети.
1: Да, вообще ничего это не интересует, только интересует то, что меня не будет.
2: Всем ли нужна доула смерти?
1: Нет. Да куча людей, на самом деле, доулу не нужна. Как куча людей не нужен психотерапевт. Куча людей и так знают, как они хотят умирать, или просто вообще не хотят об этом думать и имеют полное право на это.
0: Всем этим размышлениям и планированию как раз и был посвящен курс «Только через мой труп». Первое задание, которое мы получили, было такое. Нужно представить, что в мире есть человек, очень похожий на тебя. И вот он узнает, что умрет через 3 недели. И тебе нужно написать ему письмо. Ну, то есть всем было ясно, что ты пишешь как бы самому себе и, по сути, расставляешь приоритеты в собственной жизни на ближайшее будущее. Кстати, это же первое задание дают почти на всех курсах доул смерти. Потому что человеку, который будет помогать умирающим, важно сначала принять и как бы приручить собственную смертность. А к концу курса нам нужно было придумать проект наследия.
1: Например, я хочу написать мемуары. Мне осталось жить месяц, и я хочу сделать некое высказывание вот в этой форме. Я хочу написать стих и собрать моих внуков, которые живут в разных частях света, и по Zoom им прочитать его. Это мое послание к ним. И также проект наследия может работать в том случае, если человек уже ушел, и мы обращаемся к его родным или близким о том, что они хотели бы сказать.
0: Как видите, сегодня доулы смерти занимаются очень разными вещами. Думаю, Генри Фреско Вайс о таком даже и не мечтал. Популярность этой профессии, очевидно, часть все того же тренда на возвращение смерти себе, о котором мы говорили в первом эпизоде. Когда-то монополия на рассуждение о смерти принадлежала церкви. Потом ее забрали себе государство и бизнесы, а теперь доулы смерти помогают человеку заглянуть в себя и понять, что на самом деле для него важно в жизни и умирании. Правда, как минимум в русскоязычном пространстве к этому готовы не все. Поэтому сегодня доулы проводят курсы по переживанию утраты родины и занимаются другими, не совсем профильными вещами. Но, например, нормализация похода к психотерапевту тоже заняла какое-то время, и до сих пор этот тренд не то чтобы покрыл всю Россию. Так что, вероятно, доульское предложение однажды родит спрос. Правда, мне кажется, что на это уйдет очень много времени. Ну и да, как сказала Варя, доула нужна не каждому. Более того, как это часто бывает с чем-то новым и непривычным, профессия доулы смерти у многих вызывает и скепсис, и эмоции посложнее. Тут я хочу, чтобы вы услышали цитату из поста девушки, которая умирала от рака желудка в Германии и писала об этом в соцсетях. Год назад я увидела эти скриншоты в Фейсбуке антрополога Сергея Мохова.
3: Доулы смерти облюбовали мой аккаунт, как всякого рода падальщики. Всех этих онкопсихологов и паллиативщиков, которых мне присылает система здравоохранения, я просто съедаю на завтрак. При своем терминальном раке желудка, при котором я якобы никогда не смогу есть, в меня влезает и завтрак, и тупой онкопсихолог. Я считаю вашу профессию полной ерундой на постном масле, а вас просто ебланами, которым нечем заняться.

0: только с теми, кто помогает жить, верить и выздоравливать. А умирать дело нехитрое. Любой дурак и без разговоров справится.
1: Но в конце эпизода я хочу все-таки вернуться к работе Саши Примаковой, которая, кажется, нашла свое место в этой профессии. И не просто какое-то место, а самый крутой лондонский хоспис.
2: Я подумала, что я очень хочу в хоспис. Ну, сейчас меня с удовольствием примут, что у меня такой дипломчик, сякой дипломчик. Ну, написала во все хосписы, говорю, пустите меня. Они говорят, нет, спасибо, нет. Ну, ты переезжай, говорят, в Лондон тогда. Вот, я подумала, нет, ну так дело не пойдет. И стала их бомбардировать всякими письмами и так далее. Не случайно меня в итоге пустили именно в Сент-Кристоферс, потому что это действительно прям самая колыбель, они себя мыслят как образовательный центр. Я поехала за деньги.
3: То есть это была платная стажировка, за которую платила ты?
2: За которую платила я, да.
1: Поработав в хосписе 2 недели, Саша поняла, что хочет туда вернуться. И организовала себе 2-ю, а потом и 3-ю поездки, уже бесплатно. Причем ставки Доулы в хосписе Святого Христофора не было. Саша просто наблюдала за работой паллиативных команд и помогала им по мере сил. Но когда коллеги узнавали, что она выучилась на доулу смерти, ее засыпали вопросами.
2: Это отдельно, конечно, удивительно, когда к тебе приходят, они все с феноменальным опытом и с какими-то немыслями, человеческими врожденными качествами, окружают тебя, говорят, расскажи, мы слышали, что это такое, ой-ой, нам это очень-очень нужно, давай уже приезжаем, мы все сделаем. Вот, и поэтому я каждый раз еду совершенно как на праздник, еле хожу в конце, потому что оттуда не вылезаю по 18 часов в день без выходных, но это, понимаешь, что в этом контексте это звучит странно, но это прям чистое, ну, счастье-несчастье, но это как бы настолько насыщенная круглосуточная жизнь, что хватит на год на переваривание.
1: И вот спустя почти 2 года после первого Сашиного визита хоспис Святого Христофора открыл вакансию End of Life Доулы.
2: Мне лестно думать, что я на это как-то повлияла, но одновременно мне лестно думать, что я на это не повлияла, а просто так сложилось. Но это была открытая вакансия, опубликованная на сайте, ужасно трогательная. Мне некоторые из этих моих, уже можно даже сказать, будущих коллег писали из Лондона, что вот открылась ставка, не пропусти, подавайся и так далее. Я подалась, прислала им все, что им было нужно, меня пригласили на собеседование. Ну, в общем, я прошла, получила оффер, совершенно счастлива. Мой контракт звучит удивительно. Там есть количество часов. Это 36 часов в неделю плюс выходные по требованию. Это очень, я бы сказала, минималистичная зарплата. Примерно такая, как получают студенты после бакалавриата. Просто самый-самый-самый минимум. И это пока контракт на 15 месяцев, что мне очень нравится, потому что, с одной стороны, я не представляю себе, как я переживу эти 15 месяцев. Это начало работы, что-то такое там в 7 утра. Это очень насыщенная работа со сложным языком, при том, что у меня хороший английский. Но даже и по-русски человека, который умирает, понимать не очень бывает просто. Это очень тихий и не очень внятный язык. И одновременно очень много медицинского языка и всякое такое. Очень много всякой бюрократии, начальства. Я никогда в жизни не работала ни на какое начальство. Я не представляю себе, как все это будет устроено. Но я думаю, что за эти 15 месяцев я все пойму, как оно получается и как это лучше поправить.
1: Совсем скоро Саша уедет работать в Лондон. Марго продолжит консультировать онлайн, а Варя, вероятно, запустит новый поток курса «Только через мой труп». Мне он, кстати, правда помог, но об этом я расскажу в последнем эпизоде сезона. Ну а в следующем, от теоретических разговоров про хорошее умирание в сопровождении доул смерти, я планирую перейти к суровой российской действительности. Он будет посвящен устройству похоронной сферы в России. А пока вы ждете следующий выпуск, я рекомендую вам послушать еще один подкаст студии «Либо-либо». Он называется «Любить нельзя воспитывать», и ведет его педагог Дима Зицер. Диме звонят родители, дети, сестры, племянники и бабушки со всего мира и задают вопросы об отношениях взрослых и детей. Ну, что делать, если дочь-подросток ничего не хочет? На что обращать внимание при выборе школы? Как говорить с ребенком о деньгах и так далее? А еще Дима отвечает на вопросы о смерти. Здорово, что теперь это делает специальный человек с подкастом. Мне в детстве такого не хватало. Как реагировать на слова 7-летнего сына о том, что он хочет умереть? Как помочь сыновьям пережить смерть отца и все в таком духе? В общем, о том, как детям и взрослым строить доверительные и надежные отношения, слушайте в подкасте «Любить нельзя воспитывать». Ссылка будет в описании.

0: Это был подкаст «Вопрос времени». Сделали мы его в студии «Либо-либо». Меня зовут Лена Чеснокова, и над выпуском я работала вместе с редакторкой Жанной Алфимовой, продюсеркой Настей Медведевой, звукорежиссерами Юрой Шустицким и Лешей Воробьевым. Джингл написал Ильдар Фатахов, а обложку нам сделала студия Non-Objective. Если вам нравится «Вопрос времени», то не забывайте ставить нам оценки и оставлять отзывы там, где вы нас слушаете. Ну а еще рассказывайте о подкасте друзьям и делитесь выпусками в своих соцсетях. Будем продвигать тренд на возрождение смерти вместе. Спасибо и до встречи.
1: Привет, это Лика Кремер, основательница студии «Либо-либо». Мы делаем подкасты о науке, об истории, о здоровье и о многом другом. И подкаст, который вы слушаете сейчас, тоже сделан в студии. Мы продолжаем говорить о вещах, от которых нельзя спрятаться. В том числе о неравенстве и насилии. А еще мы делаем журналистские расследования. И для этого нам нужна независимость. И ваша регулярная поддержка очень нам помогает. Теперь у нас появились Boosty и Patreon. И если вам нравится то, что мы делаем, и вы хотите нас поддержать, проходите по ссылкам в описании и подпишитесь на регулярные платежи. Спасибо.
2: Дорогие слушатели, поздравляем вас всех с Новым годом и Рождеством. Спасибо, что слушаете радио «Сахаров».

0: А скажи, пожалуйста, вот я же знаю, что есть какие-то у тебя цитаты из БГ.
1: Очень много.
0: Вот колись, расскажи.
1: Слушай, я даже все не упомню, потому что их, во-первых, много. Есть прямые, есть косвенные. Начнем со «Скипсидрак».
0: «Скипсидрак», разумеется, да. Во вступлении песни «30 лет тишины» ты просто так хоп, и я когда первый раз услышал, думаю, мне послышалось ли это правда «Скипсидрак»? Я переслушал, думаю, нет, ну это же «Скипсидрак».
1: Да,
0: почему ты это сам сказал, расскажи.
1: Потому что это цитата из песни, одной из самых великих песен, которые сопровождают занятия любовью.
0: Ван Ахоя, как раз «Радио Африка».
1: Совершенно верно. Но эта фраза у меня где-то в подкорке зашита.
2: Я скажу тебе, «Скипсидрак, скипсидрак». Я скажу тебе, «Скипсидрак».
0: Потом я могу вспомнить, на пластинке «Не было», в песне «Два луча» ты играешь соло, прямо цитату из «Поколения дворников
1: сторожей».
0: «Сторожей», да, она немножко в другом размере, но...
1: Ну, да.
0: Понимающее ухо сразу ее выцепляет. Это очень приятный такой, как бы тоже флешбэк.
1: У группы «Зорги» есть пара моментов.
0: Тоже из «Поколения». Угу. Ты цитировал в «Не доверить эстетике», да?
1: Да, совершенно верно. Отцы не умеют лгать, как волк не умеет есть мясо, как птица не умеет летать.
0: Да, у тебя было «Это никогда не пройдет», «Как не свяжет лезвие нить», «Как медведь разлюбит свой мед», «Как вулканы бросят курить».
1: Совершенно верно. Это в продолжении вот этой цепочки, которую Боря начал своим текстом тогда в «Дворниках», я позволил себе немножечко продолжить.
0: Привет, друзья! Это подкаст «Медузы. Кроме звезд», посвященный светлой музыке, которая помогает нам выживать в темные времена. Как всегда, сегодня с вами музыкант Евгений Федоров, лидер групп «Текила Джаз», «Оптимистика Окестра» и «Зорге», и я, журналист «Медузы» Александр Филимонов.
1: Всем привет, привет, привет.
0: Привет, привет. Мы в этом подкасте, как всегда, продолжаем признаваться в любви нашим любимым артистам, рассказывать о том, как их творчество повлияло на нас и влияет на наши жизни. И, конечно же, делимся с вами, нашими дорогими слушателями, их музыкой, нашей любимой музыкой. В том числе посредством плейлистов, которые сопровождают каждый выпуск нашего подкаста. Ищите их в описании. Сегодня нам как-то даже не пришлось выбирать тему, потому что мы заглянули в календарь и увидели праздничную дату, и как-то сразу все стало на места, стало все понятно. Поскольку 27 ноября 2023 года исполнилось 70 лет Борису Борисовичу Гребенщикову.
1: Сумасшедшая цифра.
0: Ну, цифра — это просто цифра. Если его спросить, наверное, сколько ему лет на самом деле...
1: Ну, не советую, лучше не спрашивай. Или спроси, и получишь очень интересный ответ, наверное.
0: Это правда. Что сказать, прежде всего? Ну, как бы понятно, кто такой Борис Гребенщиков, основатель «Аквариума», я не знаю, один из отцов-основателей русского рока, человек, который научил вместе с Майком всех музыкантов в Советском Союзе просто писать песни на русском языке, показал, что это не стыдно, высказывать свои собственные сокровенные мысли, ощущения, передавать в песнях на русском языке, потому что до этого все писали...
1: Ну, не все. Давайте я сразу же немножко поправлю, потому что, по моему абсолютно достоверному источнику...
0: Так.
1: На 146% достоверного, Борис, когда был начинающим еще автором, он боготворил все, что делал на русском языке к тому моменту, к началу 70-х. Знаешь, кто? Владимир Рикшан, группа «Санкт-Петербург», потому что дело в том, что Боря был не первый, кто начал петь на русском языке, и, наверное, даже был не Макаревич, а именно Рикшан был той фигурой, которая, совершенно точно знаю, вдохновляла Бориса очень серьезно на первых этапах.

0: Он пел по-русски, и, соответственно, твоя формулировка, что Боря научил всех писать по-русски, она немножечко натянута на уши, потому что Боря сам учился у кого-то петь по-русски рок.
1: Хорошо, ладно, но...
0: Да, это был Владимир Рекша.
1: Тогда он сделал этот рок на русском мейнстримом вместе с Майком, вот прям вот когда записали альбом «Все братья и сестры», и, наверное, тогда... Ну, все ахнули, я не знаю. Даже есть воспоминания Троицкого, который говорит, что, ну, ё-моё, вот же, вот это все по-русски звучит классно. Мы все сидим, слушаем пластинки наших любимых групп на английском языке. И все группы, которые создаются, они создаются для чего? Для того, чтобы играть на танцах те же каверы, которые они слушают на пластинках. А тут выходишь со своим собственным творчеством.

0: Я думаю, знаешь, ты еще почему у тебя, я думаю, что ты и у многих других есть мнение, что вот Борис именно все это создал, ля-ля-ля. Потому что, в отличие от Рикшана, честь ему хвала за его вклад в русскую музыку, в русское слово в музыке, он не сумел создать вокруг своей группы мифологию. А Боря пришел, и группа «Аквариум» родилась сразу с диким количеством мифов, без чего существование рок-группы никакой в любой стране мира невозможно. Группа заканчивается тогда, когда заканчиваются ее мифы, или когда они исчерпываются. Вот, в Боре они в предостаточном количестве до сих пор присутствуют и не исчерпываются. Вот, поэтому нам всем и кажется, что Боря все это начал, но, увы, нет. Боря классно научился у Рикшана и сделал так, как должна делать настоящая фирменная мировая рок-звезда.
1: Про мифы ты сказал совершенно точно. Без такой истории, возможно, да, и не было бы «Аквариума». Потому что я когда ретроспективно вспоминаю, и вот просто недавно я в очередной раз переслушал какие-то альбомы, какое дикое количество разных периодов, совершенно невероятных изменений. Знаешь, как у Дэвида Боуи просто вот биография. То есть группа, которая началась, ну, давай скажем по-честному, это же просто был какой-то такой, ну, фолк-рок, типа, передирали Боба Дилана, да?
0: Вот не то, что передирали. Я вот не люблю вот это все, знаешь, передирали.
1: Я вот это... давай.
0: Начинают опять придираться к Боре, что вот он взял и перевел на русский язык какие-то тексты, там, включая целыми фразами, да, «возьми меня к реке, положи меня в воду». И я не считаю, что он передирал. Это просто, с одной стороны, адаптация мирового багажа, текущего, причем довольно актуального, здесь, на российской почве, и причем сделано, в принципе, конечно, в поспешной ситуации. Ну что, вот, например, ты сейчас сравнил его с Дэвидом Боуи, это, конечно, отдаленно, может, как-то напоминает, но все-таки Дэвид Боуи развивался иначе. То есть, во-первых, он находился среди гигантского такого музыкального сообщества, обладающего своим багажом. То есть это была джазовая музыка и какие-то вот шансонные дела, которых мы не знаем, о которых только историки музыки могут там рассказывать по всякие британские эти штучки. Что касается русской музыки, мы все были вынуждены в ускоренном темпе сдавать вот этот экзамен экстерном, проходить все те этапы развития, которые западная музыка проходила долго и очень естественно, в принципе.
1: Я в этом смысле ничего плохого не имел. Мне кажется, что БГ, что Майк выполнили важнейшую просветительскую функцию. Пускай они где-то буквально перевели, Майк там передрал, плохой коннотации.
0: И правильно
1: перевел
0: делал.
1: Перевел там Rolling Stones, БГ перевел Дилана, Дорс и Марли, и кого угодно, но они же перенесли вот этот весь мировой багаж в нашу российскую культуру, показали, что так можно, и внесли ее в контекст всего мира.
0: Именно так, наследуя русской поэзии, потому что Александр Сергеевич Пушкин баловался такими же самыми штуками, переводил какие-то популярные на тот момент французские, скажем, тексты, и то, что мы знаем сейчас как русскую классику поэтическую и в целом литературную, очень много в этом заимствования, включая русские сказки, которые, по сути, являются очень часто переводами, скажем, немецких каких-то или французских тех же самых сказок.
1: Все так. Ну и вот как раз возвращаясь ко всей этой мифологии, первый состав, когда они играли акустику, БГ, Дюша, Сева, Фан. Золотой состав «Аквариума». И надо сказать, я включил, знаешь, за давностью лет немножко выветрилось, и я просто включил акустику, которую, ну, хороший альбом, у меня есть как другие фавориты, о них мы еще, разумеется, поговорим, но я вдруг понял, какой он вообще невероятно, он просто от начала до конца, это просто какая-то, ну, гениальная штука. Очень цельный, очень точный альбом, который описывает... Насколько описывает, мне сложно сказать. То есть я еще в момент выхода этого альбома только родился и не представляю, насколько он вообще отражал реальность или не отражал. Это вот как раз сейчас к тебе вопрос будет. Когда ты вообще начал слушать БГ, с какого альбома, и когда ты понял, что это с тобой резонирует?
0: Слушай, БГ я стал слушать довольно поздно. Я знал о существовании этой группы. И как-то проходило мимо. То есть какие-то кусочки я слушал, и они никак не отстрелили в моем сердце.
1: Не задевали,
0: никак,
1: да?
0: Не задевали, пока не появился альбом «Табу».
1: Угу. 82-й год.
0: Да, и вот в этот момент я уже как раз, видимо, дозрел до чего-то такого и стал более-менее копошиться в том, что тогда считалось модной музыкой, актуальной, современной. Не буду говорить слово «модной», окей. Вот, и вот эта пластинка, она очень точно попадала, в принципе, во весь мировой контекст. Может быть, чуть позже, конечно же, как все в Советском Союзе, по естественным причинам, но в целом вполне было в духе времени все это.

0: конечно, этот период, ну, его начать надо, наверное, чуть-чуть раньше. Синий альбом, ну, он тоже акустический, но это вот как раз момент, когда БГ находит Андрея Тропила и начинают записываться на этой знаменитой студии в доме юного техника на Охте.
1: На Охте, да.
0: Да. И есть такая классическая фраза, которую Андрей Тропила говорит, что, значит, как-то мы встретились, мы с Борисом, и он сказал: давай запишем канон. И вот они записали следующие 5 альбомов, которые вообще я считаю каноном русского рока. Да, в том числе и «Табу», разумеется, «Радио Африка», «День серебра», «Дети декабря». Это просто вот такой как бы корпус, ну, вообще лучшего, что происходило вообще с музыкой, мне кажется, в Советском Союзе в 80-е годы. Конечно, есть еще и другие примеры, но для меня это прям вот абсолютный вышаг, что называется. А альбом «Табу» — это момент, когда Гребенщиков подружился с Сергеем Курехиным, который выходец вообще из совершенно другой среды. Он играл джаз, академическую музыку. И вдруг
1: ну, ему было интересно все.
0: Да, и самый, наверное, хулиганистый из интеллигентов Петербурга, не знаю, как их характеризовать, просто, ну, самый сумасбродный, самый профессиональный, самый талантливый. И он находит вот этих 4 эльфов акустических и говорит: так, ребята, сейчас будет рок-группа. И, конечно, «Табу» — это просто... это очень сильно. Там же в группе появляется впервые гитарист Александр Ляпин. Uh-huh. И это альбом, который создан на такой дуэли между Курехиным и Ляпиным. Они вечно ссорились. Есть такой общеизвестный...
1: Там есть хуже гораздо истории. Там,
0: да.
1: Все, что касается музыки, у меня всегда вот это дико бесило в альбоме «Табу».
0: Так, так, так.
1: Это бесконечное солирование Ляпина.
0: Uh-huh.
1: То есть аж на 2 гитарах, по-моему, одновременно умудрялся там солировать. Поверх этого бесконечное солирование, ну, не бесконечное, но местами Игоря Бутмана.
0: Точно.
1: И сзади фортепиано Курехина, который тоже, в принципе, годится на соло-партии. Это не то чтобы аккомпанемент. То есть это такое хаотичное очень громождение
0: это
1: звуков.
0: Очень чрезмерно, да?
1: Это, конечно, очень чрезмерно. Видно, что группа ищет свой язык. Это теперь мне видно, конечно. Тогда это был такой хаос. И это было так офигенно, потому что это так отличалось от того, что предлагало советское вот это все телевидение, радио и фирма звукозаписи «Мелодия», где вылизанные такие очень профессиональные. Вот это, сейчас у тебя прискочило слово «профессиональный» в адрес Курехина.
0: Так, так.
1: Меня аж покоробило немножко, потому что как раз в те годы профессионалом быть было, ну, не то, что западло, это было такое...
0: Я понимаю,
1: ну,
0: да.
1: Ну, профессионалы, это, в принципе, они и по сей день. Профессиональные — это люди, которые могут играть любое дерьмо за деньги.
0: Я не люблю профессиональные группы, как
1: спел Майк.
0: Майк, да.
1: Совершенно верно, да. И профессионал — это было такое ругательство даже в чем-то. Это потом, когда стало можно играть.
0: Ну, я ничего не вкладываю плохого. Да,
1: да, я понимаю.
0: Имел в виду, что Курехин, по крайней мере, ноты знал.
1: Ну, ты видишь, может, мне настроение сегодня немножко тебя подкалывает.
0: Отлично, давай, почему нет? И про «Табу». Легенда гласит, что как раз из-за этой вот дуэли, когда, значит, с одной стороны приходит Ляпин и 500 гитар наигрывает, с другой стороны Курехин начинает свои аранжировки тоже прекрасные фортепиано, они пикируются постоянно, и БГ в какой-то момент просто вспылил, выбежал из студии, потому что, ну, не может уже терпеть эту атмосферу, сел где-то там на балкончике, и, как гласит легенда, в тот момент написал «Рок-н-ролл мертв».
1: А, может быть. У него, кстати, есть другая очень классная песня. Не по поводу вот этих, наверное, дуэлей, а в целом про предыдущее поколение музыкантов, которые, в принципе, в любом поколении есть.
0: Где-то «Молодая штама»?
1: Или нет, «В поле ягоды навсегда» была такая песня.
0: Ой, прекрасная, да.
1: Великолепная, где Порис довольно ласково и очень едко прошелся по всей этой плеяде рокеров, которые... Ну, в тот момент там всем казалось, что по тем рокерам, которые зависли в харде начала 70-х и так не приняли New Wave,
0: да,
1: они приняли всю ту музыку, которую мы страстно в те времена любили, и были счастливы, что открылись для нас такие возможности, что можно играть не сильно технично, не шибко профессионально, гораздо меньшим количеством нот пользоваться, то есть более экономично. И, конечно, это вызывало раздражение у старых рокеров, потому что, ну, они там пилят гаммы и пытаются отрепетировать вот те самые бесконечные пресловутые соло, которым славился Саша Ляпин в те годы. Это нам тогда казалось уже ненужным, и, может, поэтому это отчасти мы иногда морщили нос, когда вот слышали вот все вот эти запилы адские в пластинке «Аквариума», который казался нам в целом и тематически, и по песням структурно крайне актуальный, Но все равно вот эти хардовые запилы, угу, они раздражали бешено.
0: Это я тебя прекрасно помню. Понимаю. Во-первых, хочу заметить, что в «Поле ягоды навсегда» это тоже полная калька. Это «Strawberry Fields Forever».
1: Да, я перевода.
0: Знаю. Ну, к вопросу о переносе культуры-то, да. А действительно, то, что ты говоришь про то, что хорошие нововолновые структуры и все нагромождено хардроком, это же общемировая тенденция. Ну, как бы пришел панк, как раз он сметал все вот это нафталиновый весь хардрок и все прочее.
1: Да, но тут нужно учесть, что это такой редкий случай, когда группа и просто это же музыканты отдельно существующие могут оказаться в студии в какой-то более-менее подготовленной для звукозаписи. В студии же было не пробиться, и тут люди попадают в студию, естественно, каждый хочет выпустить то, что у него накопилось.
0: Разумеется.
1: И показать все, что он умеет, безусловно, каждый хочет.
0: Здесь уже важна работа продюсера.
1: Да, но, как мы знаем, продюсер там не был, вернее, был в лице Андрея Тропила.
0: Или Борис Борисович.
1: Ну, как мы видим, он не справился, потому что солирование происходит всю пластинку. И надо сказать, что это стало таким уже элементом языка, свойственным вот именно этому альбому, что, в принципе, теперь мне даже это не мешает. Я уже слушаю, уже это спокойно.
0: Вот так вот.
1: Такое нагромождение.
0: Конечно, я услышал, разумеется, намного позже. У меня этого диссонанса не было. Но если просто сравнивать следующий альбом, который вышел, «Радио Африка», там был тоже Курехин в полный рост рулил всей записью, и тоже был Ляпин, продолжал играть, еще плюс много других сессионных музыкантов, вернулись и основные участники «Аквариума», Сева с Дюшей. Вот как раз на «Радио Африка», мне кажется, они добились, ну, просто идеала. Это просто какой-то канонический альбом, ну всего-всего.
1: Это как у Дэвида Боуи «Let's Dance» такая пластинка.
0: Ух ты, интересно сравнил.
1: Ну, я не знаю, вырвалось. Я об этом не думал. Ну, просто там есть танцевальные ритмы,
0: да,
1: и фанковые,
0: да,
1: и все такое, что роднит эту пластинку с вполне коммерческими работами других артистов, там, западных.
0: Ну, это все-таки вообще неимоверная эклектика, потому что если просто перебирать, что там было, ну, разумеется, весь New Wave в полный рост, затем даб, затем синти-поп, «Время луны», например, да? И даже есть вещи, которые вдохновлены романсами, например, «Песня вычерпывающих людей». Или там «Капитан Африка», где просто какой-то отъехавший джаз звучит, ну, что угодно, да?
1: И это курехинские штучки.
0: Да.
1: Это его заслуга, вот как бы с вкраплением таких всяких штук.
0: И надо сказать, что только что вышла новая версия, в этом году 40 лет альбому этому прекрасному во всех отношениях, и только что вышла новая версия этого альбома. Она была потеряна, и Александр Титов вдруг где-то на антресолях нашел старую запись, которую БГ называет своим авторским миксом этого альбома. Потому что
1: режиссерская версия.
0: Режиссерская версия, да. То, что мы на самом деле слушали, то, что потом было нарезано на пластинках фирмы «Мелодия», переиздавалось уже на дисках, ну и, в общем, лежит везде сейчас в стримингах, это вроде как неофициальная, как оказывается, версия. А то, что задумал БГ, вот сейчас найдено и снято с антресолей.
1: Удивительно, что у Сашки это нашлось, потому что Сашка, насколько я знаю, там одну или две песни только сыграл на альбоме.
0: Это тоже отдельная история. Его позвал БГ на песню как раз «Время луны» сыграть, потому что не было басиста. Он сыграл сходу и сразу же получил приглашение в «Аквариум». С тех пор он бессменный басист. Еще, как мы все прекрасно знаем, он и играл, и продолжает играть в группе «Кино». Вот две его наиболее известные ипостаси, скажем так. Ну, «Радио Африка» для меня какой-то краеугольный альбом, потому что, знаешь, это такая постоянная происходит битва во мне. Что круче, «Радио Африка» или русский альбом? Вот как бы, мне кажется, две несомненные вершины.
1: Две разные группы.
0: Разумеется, абсолютно. Два разных БГ, две разных группы.
1: А русский альбом, по-моему, это БГ, это не
0: БГ Бенд назывался, конечно. Это уже, собственно говоря, мы можем последовательно идти или можем сразу поговорить про русский альбом?
1: Нет, не обязательно последовательно.
0: Да,
1: тем
0: потому,
1: более, что
0: это...
1: мне все путается. И более того, я пластинки «Аквариума» слушал часто вне последовательности, особенно начиная с 90-х.
0: Угу.
1: Потому что меня тогда заинтересовала уже совсем какая-то другая музыка, а Боря как раз порвался прямо с каким-то новым совсем имиджем и с новым материалом, с русским альбомом.
0: Да, да.
1: В тот момент это меня не очень заинтересовало.
0: Серьезно?
1: Когда
0: ну разумеется, это в 93-м году выходит этот альбом, а в 93-м году дебютирует группа Tequila Jazz. Тебе, разумеется, не до этого.
1: Да, мы как-то в другую сторону смотрели, я помню эту пластинку, помню, что я как-то так прослушал, и она в тот момент не откликнулась, потому что
0: вообще, да?
1: Мои персональные какие-то предпочтения были направлены вообще в другую сторону. Это потом, я уже когда вернулся к ней и обнаружил, что там абсолютно гениальная песня от начала и до конца.
0: Да.
1: которые, по-моему, сейчас продолжаются. То есть, мне кажется, это ультрасовременная пластинка.
0: Да, это сейчас, по-моему, до сих пор в костяке концертной программы каждой.
1: Да, мне кажется, что вот более, как мы знаем его сейчас,
0: был сформирован в русском альбоме?
1: В русском альбоме как раз. То, что вот Боря сейчас делает, корень этого всего лежат в русском альбоме, а не в том аквариуме, который мы с тобой сейчас так захлебываясь
0: обсуждаем. Я тебе могу сказать предысторию. Она известна, и Борис Борисович ее рассказывал, конечно же. Ну, во-первых, с чего это началось? Это же был сначала в конце 80-х американский вояж БГ, когда его выпустили из страны, он познакомился
1: со всеми.
0: Да, выбрал себе Дэйва Стюарта, участника Eurythmics, в качестве продюсера, и они записали альбом Radio Silence в Америке, который, увы, ах, не взлетел, хотя, на мой взгляд, там есть очень хорошая песня.
1: Отлично была пластинка, мы слышали ее все время.
0: И были в СССР концерты большие, когда приезжал Стюарт, да, выступали.
1: Я был на них.
0: Класс. Есть еще вообще легендарное выступление БГ на шоу Дэвида Леттермана. Он исполняет как раз Radio Silence. Ну, как бы классик вечернего шоу, разумеется, да. И есть еще, я не знаю, насколько это точно, апокриф, что у него Леттерман брал интервью, и он сказал там такую страшную фразу для американского общества. Он сказал, что вы делаете рок-н-ролл ради денег. И там, по-моему, в этот момент просто публика свистит. И как будто бы вот эта фраза стоила ему якобы американской карьеры.
2: Are you making a lot of money doing this? Mm-mm. Well, does that trouble you? Because, as you know, here in the United States and other places, rock and roll people who are successful make huge sums of money.
3: Isn't it why rock and roll here is so boring?
2: Well...
3: But yes, it is.
2: Making you friends all over the world. It's all part of this perestroika we're hearing.
0: Вот был такой вояж в Америку, и еще было одно важное, трагичное событие. Умер Александр Башлачев. И БГ не раз во многих интервью он говорил, что он в тот момент почувствовал, что теперь ему тащить этот груз. Вот этой русской народной, не знаю, как назвать, песни, которую писал Башлачев. То есть, на самом деле, русский альбом — это, ну, не подражание, а просто вот как бы БГ играет музыку, ну, не Башлачева, да, он как бы его интерпретирует, он взращивает этот пласт, на котором работал Башлачев.
1: Ну, может быть.

0: И потом остальные альбомы 90-х, это тоже, в общем-то, такая, как бы, я назвал неправильно, руссконародная, ну, такая условно, да, тягучая, трехаккордовая, ну, ты понимаешь, это
1: все. Но там побольше аккордов все-таки.
0: Разумеется, побольше, но основные мелодии, они такие, в общем, минорные, в стиле древнерусской тоски, что называется. И вот как раз альбом «Кострома, Мон Амур», «Навигатор» и «Снежный лев».
1: «На смерть едет в черной машине с голубым огоньком».
0: Вот, да-да-да, вот эти вот песни, они же, ну, в целом, нет, я их очень люблю. Но они же простые, согласись. Это очень-очень.
1: А что плохого в простоте, Саша?
0: Ну, надо еще уметь так сыграть, конечно. Да, это правда. Ну, просто, знаешь, с одной стороны, как бы ты берешь гитару и можешь сыграть точно так же, как БГ. А вот я сажусь и хочу подобрать песню «Текила джаз» и кукиш.
1: Вот поэтому он БГ, а мы вот с тобой сидим.
0: Да. Ну да, значит, народный.
1: В общем, русский альбом – крутая штука, действительно.
0: Никита Рязанский, «Государыня», «Ласточка».
1: «Бурлак».
0: «Бурлак», да-да-да. «Кони беспредела». Ой, ну, господи, это можно продолжать долго. Можно я тебе расскажу вот что? У меня есть история ровно про тот период. И это история про мое знакомство с БГ. Когда это вышло, мне было типа 10 лет, что-то такое, да? Потому что в тот момент, когда сочинялись эти песни, и БГ-бенд ездил по стране, он приезжал в город Киров, мой родной город.
1: Он же Вятка.
0: Он же Вятка. Мне больше нравится Вятка, правда, да. Но жители, к сожалению, не хотят переименования. Так вот, и у БГ очень давние какие-то любимые, теплые отношения с Вяткой. Все туры, которые были до последнего времени, пока вот сейчас он не выехал из страны, каждый год обязательно был концерт в Вятке.
1: Ну, дорога на Урал ведет через Вятку.
0: Да, не проехать мимо, да. Ну, так и вот. И в этот момент, это 91-й год, осталось пара месяцев до развала СССР, они приезжали с этой программой русского альбома, еще не записанного, и выступали в местном нашем ДК «Родина», это самый большой ДК. Я не ходил, я был маленький, моя тетка ходила, уже, к сожалению, покойная. Она была большая фанатка БГ. Ровно у нее я услышал на кассетах «Аквариум» и «Кино», и все это полюбил. И она ходила на эти концерты. Кажется, он играл целую неделю там. И это всегда был просто аншлаг. По итогам этих концертов был записан живой альбом, который получил название «Письма капитана Воронина». Uh-huh. Это первый и последний официальный концертный бутлег, который БГ авторизовал, и он выпущен был на виниле, и я за этим винилом гонялся 100 лет просто, ты не представляешь. Один раз я его нашел, был магазинчик в Петербурге, виниловый, в подвале на улице Малой Конюшиной, которая бывшая Софья Перовская, как раз напротив его знаменитой квартиры. Вот, и я туда зашел. Ну, сначала тут все лежит на полке, куча всяких Deep Purple, Beatles и так далее. И я помню, что я разговорился с продавцом, и вот он достает. А у меня еще есть вот такой секретный чемоданчик. И тут типа раритеты русского рока. Я тебе сейчас покажу, парень, смотри. Там он достает какое-то редкое кино, редкий аукцион, и достает эту пластинку. И он видит, что у меня дико зажигаются глаза. И он, конечно, задрал цену. Дико задрал. Я не купил. Вот. Потом я нашел эту пластинку в другой московской лавке. Ходил, облизывался, и мне мои дорогие друзья подарили сертификат туда. Я пришел и ее купил. И важный момент. Знаешь ли ты такую песню «Камни в холодной воде»? Слышал ли когда-нибудь?
1: Что-то очень знакомое, наверное, слышал.
0: Конечно. Ну, это песня, которая никогда не была записана студийно. На ага. самом деле, вот она периода русского альбома. И это песня, с которой для меня начался БГ. Потому что была видеозапись этого концерта в Кирове. И она начиналась с этой песни. И я когда смотрел запись на ВХС, что-то записанное, у меня открылся рот просто. Думал, господи, это что вообще такое? Вот, вот. И тогда я влюбился. И эту песню, так она и не записана, к сожалению. Я даже как-то набрался когда-то наглости и написал Борису Борисовичу. Спросил, а вот что с этой песней-то будет никогда не... Написал мне в ответ, что, ну, не пришло ее время пока что.
1: Понятно. А вам название знакомое, у меня ощущение, что я ее знаю. Или что-то слышал.
0: Мы ее потом поставим. Окей. Ну, и она, разумеется, сейчас уже прозвучит. Вот, но это прям какая-то вот для меня, кажется, это главная песня БГ.
2: Она сказала, я люблю твое золото, твои глаза и размах твоих крыльев. Если что-то случится с тобой, кто скажет, какие...

0: Если у тебя, например, какая-нибудь.
1: Слушай, ну их много, они всегда в разные моменты возникают.
0: Ну, какая-то такая звезда путеводная.
1: Сны о чем-то большем. Вот у меня такая песня, знаешь, вот, которую я бы сам вот мог бы играть с удовольствием и так далее.
0: Самая романтичная песня о похмелье.
1: Считаю, что это похмелье все-таки.
0: Ну, февральским утром выйду слишком рано, вчерашний вечер остается тайной.
1: Вчерашний вечер остается смутным.
0: Смутным.

0: Отличная песня, правда.
1: Это то, что пришло в голову сейчас, а через 5 минут может быть что-то совершенно другое.
0: Это как Пушкин. Потому что, да, действительно, в разное время, в разном возрасте тебе то или иное ближе. Конечно, а дискография «Аквариума», «БГ сольного» и так далее, она просто располагает тому, чтобы вот... У тебя каждый раз была какая-то новая песня.
1: Я помню, это, по-моему, с твоей подачи, когда ты давно принимал участие в трибьют-проекте «Аквариум».
0: Да, трибьют «Аквариум» на Ленте.ру в 2012 году.
1: Да, я готовился к нему, сидя в домике в Непале. С интернетом там было еще не очень, и поэтому мне пришлось взять всю дискографию, скачать заранее в Петербурге, всю дискографию «Аквариума» и «БГ» на жесткий диск и увезти с собой в Непал. И я, по-моему, 10 дней провел только слушая раз за разом все новые какие-то вещи. Я просто слушал их подряд, то есть от первого и до последнего на тот момент «Аквариум» или «БГ», угу, сольного.
0: И надо сказать,
1: ни разу не повторяюсь, то есть у меня на это ушло дней 10.
0: Отлично вообще. Прости, если так тебя заставил.
1: Я отлично провел время, потому что я открыл для себя... Ну,
0: закрыл лакуны, которые что-то не слал.
1: Не то, что лакуны. Лакунище просто был Тихий океан, лакун, потому что выяснилось, что я знаком, наверное, с процентами 20 с того, что
0: ничего
1: Боря
0: себе
1: понаписал, наиздавал, но... и, включая бутлики и так далее,
0: да,
1: естественно.
0: Но надо отдать должное, что ты выбрал совершенно неожиданную песню, и меня это очень порадовало. Это песня «Быстрый светлый» с альбома «Гиперборея».
1: Ну, ты понимаешь, я примерил каждый раз песню на группу, которая тогда была у меня в активной фазе, это группа «Зорги».
0: Да.
1: И мне хотелось, чтобы как-то совпали какие-то штуки, чтобы не коверкать ни наш подход, не портить Борину песню. Как ты должен был...
0: Показалось, что она стилистически больше на тебя похожа в тот момент.
1: Ну, в общем, да, вот с этой песней как-то классно все произошло.

0: Кстати, сейчас вот я думаю, что я обратился бы еще ко многим другим. То есть я, может, дозрел уже каких-то еще других песен. А на тот момент, это было 11 лет назад, да, но да, еще да. не до всех дозрел. И не все еще слушал, не все еще успел полюбить из тогда записанных.
1: Можно я, раз уж мы коснулись этого трибюта, немножко похвалюсь тогда тоже?
0: Давай.
1: А то, мне, конечно, по прошествии лет кажется, он сейчас уже немножко наивным. И то, в каком бардаке это все создавалось. Но мне кажется, что это был довольно хороший, приятный опыт. По крайней мере, можно сказать, что это самый, наверное, масштабный трибют, который был. Потому что там участвовал больше 130 исполнителей. Угу. Это все благодаря предложению БГ, потому что когда мы вышли на него с этой идеей, сделать трибют в честь 40-летия группы в 2012 году. Он сказал: о, отлично, отлично, только я этим не буду заниматься. Давай, ты все вот взваливай на себя и занимайся. И давай еще, знаешь, не будем там вот придумывать модный трек-лист, что сейчас вот эта звезда споет эта звезда споет это. Нет, пускай любой желающий присылает свою песню. В итоге прислали 130 песен, и это просто великолепно, потому что совершенно разношерстный состав исполнителей, от звезд, условно, там, Ленинград, Мумий-тролль, до молодых, неизвестных ребят, которые сейчас уже вполне себе известные, там, не знаю, краснознаменная дивизия имени моей бабушки, Муджус. Кажется, этот трибют немножко вдохновил группу More Money, которая пела на английском, спеть по-русски. Они записали кавер на 25 к 10, и после этого стали...
0: Им понравилось.
1: Да, понравилось петь по-русски, и после этого они стали группой «Надя».
0: Вот видишь, что делает Рикшан? Рикшан вдохновил Бориса, Борис вдохновил Вармани. Ну, кстати, когда мы делали трибьют группе «Текила Джаз», прошу прощения, что я перебиваю тему.
1: Так.
0: Я не знал о Бориной концепции, о которой ты мне сейчас рассказал, но мы тоже открыли полностью вот эти шлюзы. У нас был, по-моему, 92... трека.
1: Прости, чуть-чуть перебил тебя.
0: Ну, ничего страшного. Это было 92, и в тот момент, когда я принял решение, что нужно, чтобы вошли в трибют все, на этом проекте как бы завел, потому что никто не взял на себя вот эту гигантскую работу, чтобы с каждым из артистов подписать отдельный договор, чтобы все это было на платформы выложено и так далее, и так далее. Мне было велено создать какой-то экстракт из всего этого.
1: Ага.
0: Было все-таки, чтобы не 92 артиста,

0: это хотя бы там 30. Вот, и на этом я уже сломался. Кстати, надо сказать, что да. Безымянная, абсолютно no-name на тот момент группы сделали гораздо лучше и в 1000 раз интереснее, чем так называемые звезды, которые прислали нам довольно унылые и, как правило, очень предсказуемые и довольно кисло сделанные версии.
1: Частая история. Наш трибют ровно на том же месте забуксовал, когда стало понятно, что, ну, как это выпустить? Тогда еще диски еще могли выпускаться, и стриминги еще только-только начинались. И да, это все столкнулось ровно о те же самые проблемы, но это можно найти в торрентах. Слава богу, что какие-то умельцы все это сохранили, и это доступно всем и каждому. И, собственно, это была и концепция БГ. Он сказал, что я всем априори разрешаю делать что угодно с любой песней.
0: Вот это я узнаю Борю. Боря да. Молодец.
1: Давай вернемся, знаешь, вот к чему. Кавер, который ты делал, вот «Быстрый светлый» в этом проекте, он ведь не единственный. Есть еще совершенно замечательная песня «Лебединая сталь», которая была сделана «Текила джаз». Расскажи.
0: Давно, когда была программа с Борисом...
1: Подожди, программа с Борисом, вот это все с этого места поподробнее.
0: Ну, маленькая концертная программа, минут на 45.
1: А как это сложилось вообще?
0: Это было в рамках презентации альбома ремиксов, который делала группа «Дедушки».
1: Отличная пластинка.
0: Давным-давно, и она была тоже не длинная, эта программа, им нужно было как-то ее презентовать, сделать полноценный концерт, и поэтому пришла идея ребятам сделать 2 отделения. В одном отделении, собственно, это технопластинка с Борей. Эпизодически появляющимся на сцене. Вот. Плюс отделение, где Борис играл бы с группой сопровождающих лиц, то бишь с нами.
1: Но не с аквариумом.
0: Не с аквариумом. Это была группа «Текила джаз» и Борис на вокале.

0: осталось в устах. Слушай, вот я... На что уж фанат, что Текила Джаз, что Аквариум, я реально не смотрел этот концерт, я хочу.
1: У этой программы было только концертное воплощение, угу. Есть какие-то...
0: На Ютубе надо поискать.
1: На Ютубе надо поискать, да, какие-то такие штуки.
0: Вспомни, пожалуйста, что вы там пели?
1: Ну, практически все из альбома «Табу» там было.
0: А, отлично.
1: Да, как раз то, что...
0: То есть ты как раз это...
1: Ну, да-да-да, то есть дожал свое, что называется. И в процессе репетиции мы дошли до этой песни, говорю, Борь, давай сделаем ее, гранжевый такой, сделаем тяжелый медляк.
0: То есть это ты предложил? Она тебе нравится?
1: Да, она мне нравится, как и многие другие песни «Аквариум», как очень многие песни «Аквариум». Тут как раз был классный хук в виде этого рифа, который играется на скрипке на виолончели. И можно было сделать довольно удачно все это. Вот, мы это сделали, Борька сказал, да пой сам ее. Отлично сделали, пой только сам. То есть мы в итоге на концертах на этих ее не исполняли, насколько я помню. Но записали ее в альбом «150 миллиардов шагов».
0: Да, да.
1: Сначала, а потом уже в электронно-акустической такой прозрачной версии в альбоме не было... группа Текила Джаз.
0: Да, то есть ты к ней вернулся почти через 20 лет, то есть она по-хорошему уже присвоена тобой, там выходил прекрасный, красивый клип такой атмосферный, я очень люблю и первую, и вторую версию, они очень круто сделаны.
1: Причем я эту песню пел по памяти, то есть я был уверен, что я знаю все там досконально, ага. И не обращался к оригиналу вообще, то есть я подобрал этот риф, сыграл на бас-гитаре и просто спел, и спустя уже несколько лет я обнаружил, что я там перепутал часть слов, некоторые строчки, не говоря уже о некоторых местоимениях, что было бы ерундой. Вот, ну, окей, это такая аберрация моей памяти персонально произошла. Но, тем не менее, эта запись есть в разных версиях, электрической, акустической. То, что произошло, это так. А у нас было два концерта всего, это в Петербурге в Декальном Совете и в Москве в Горбушке.
0: Ну, вот. Это презентация этих дедушек, да?
1: Да, и мы играли вот таким вот жесткое такое было трио плюс Боря.
0: Класс, вообще очень круто. А тот же период, ведь ты же сделал песню «Скорбец»-то.
1: Не-не, я просто сыграл на бас-гитаре.
0: А ты же еще играл в каких-то песнях у него.
1: Я играл, я время от времени, тут даже было совсем недавно, где-то года три назад, когда я жил еще в Петербурге, и Боря туда наведывался. Угу. Два или три раза Боря меня привлекал, чтобы я поиграл что-то в студии, записал какую-то бас-гитару, по-моему, в альбом «Соль» что-то я играл.
0: Да ты что? И ты не указан, что ли, в
1: этих... Я думаю, что, скорее всего, там была, знаешь, какая задача? Там Боря была такая... некая форма песни, куда нужно было что-то придумать на басу. И он открыто говорил, что вот ты придумай что-нибудь, может, мы оставим, а может, кто-нибудь другой потом переиграет.
0: Ага, то просто мне нужно... Чтобы... Какую-то начальную идею
1: ты вбрасывал. Да, чтобы понять песни, как она может звучать с басом. Вот, короче, я был такой тестовой фигурой, это было два или три раза. Я не знаю, что-то, может быть, входило уже потом в финальную версию, что-то не входило. По крайней мере, я слышу какие-то песни, я слышу какие-то свои штуки.
0: То есть, как бы ты так относишься легко к этому? Слушай, ну, где-то что... прозвучит, где-то не прозвучит.
1: Дело в том, что я частенько захаживал к Боре в студии, там что-то записывал время от времени. Так, что-то входило, что-то не входило. Это такой часть семейного ландшафта, я прошу прощения. То есть, это такая норма. Я прихожу, мы пьем чай, о чем-то болтаем, он рассказывает всякие свои байки, я играю на бас-гитаре, вношу какую-то свою лепту.
0: Ну, класс.
1: Вот, потом входит или не входит. Я счастлив уже тем, что поучаствовал.
0: Давай обсудим все самое свежее, что есть у Бориса Борисовича сейчас. У меня такое ощущение, разумеется, оно фанатское, но... Я понимаю, что многие песни Бориса Гребенщикова про здесь и сейчас, то, что отражает мои ощущения, такое, как бы, знаешь, он ловит дух времени, вот этот сайтгайст, и как бы иногда даже опережает его. И вот я, например, уже сейчас знаю, что, видимо, этот год будет для меня под знаком песни «Минск», «Пинск» и «Северодвинск».
2: Ой, люли, люли, ну зачем же так мрак? Ой, люри, люри, все не так однозначно.

0: Расскажи, какие твои ощущения от этой пластинки «Бог рук и ног», последняя, которая вышла?
1: Слушай, ну мы все этого ждали очень долго. А теперь представь себе, каково быть Борисом Гребенщиковым, когда целая страна, ну окей, огромное количество населения страны развернулось в твою сторону.
0: И ждет.
1: И ждет, и внемлет, да, когда ты что-нибудь споешь. Борис сам признавался, да, что вот...
0: Тяжелый груз.
1: Огромное количество месяцев он не писал вообще ничего.
0: Да.
1: То есть все вот эти периодически, очень часто его появления с какими-то микро-номерами акустическими, это все какие-то архивные его штуки.
0: Угу.
1: А вот какие-то новые вещи, они как раз появились вот совсем недавно, в середине 23-го года. Это, конечно, невероятно мощно.
0: И несмотря на всю такую... его традиционную завуалированность, ты все понимаешь?
1: Нет, это как раз его завуалированность, она такая, на самом деле, опять же, разряда мифов, потому что мы какое-то время назад с тобой вспомнили русский альбом.
0: Да.
1: Там довольно все прямым текстом, используя мифологемы, всевозможные, вот этот язык, но, тем не менее, все довольно прозрачно. И сейчас все очень просто, точно, хлестко. Я люблю жизнь за то, что она проста.
0: Да, да, да.
1: Я люблю сталь за то, что она чиста. Вот эти строчки, они прекрасно воплощены и в новых песнях Бори.
0: Это просто невероятно. Там песня «Не стой над душой, мама», которая, в общем-то, можно просто сказать, ну да, это красивый постмодернизм, когда человек в течение 3 минут рифмует Евгения Онегина с гимном СССР, и появляется что-то третье, и там цитаты, там, не знаю, просто все про нынешние там убийцы в глазах военкома, нас сдали на мясо еще до рождения. И ты понимаешь, что вот, просто за 3 минуты тебе нарисовали всю нашу жизнь. Как это вообще происходит? И уму непостижимо. И опять же песня «Минск, Пинск, Северодвинск», как будто какая-то колыбельная, успокаивающая, симфонический оркестр, там играет оркестровочки, все такое. И просто 2-3 фразами ставят диагноз стране, нынешней власти. И когда под конец уже детский хор поет «А ты ешь землю?» И просто ты думаешь, господи, как это вообще возможно?

0: Песни, пробирающие насквозь, конечно.
1: Смотри-ка, вот мне сейчас пришла в голову мысль.
0: Да.
1: Минск, Пинск, Северодвинск. Обратимся к русскому альбому. Что мы там видим?
0: Сирин, Алконост, Гамаюн.
1: Именно.
0: Я хотел сказать, почему это пророчество? Вот ты сказал, что он не мог написать ничего после войны какое-то время, да?
1: По его словам.
0: Да, но при этом тот альбом, который вышел до, в прошлом году, «Дом всех святых», там была только одна песня, написанная после 24 февраля, но все остальные пронизаны уже этим ощущением. То есть уже еще на этапе сочинения уже все это было.
1: Мы жили все в такой атмосфере, было понятно, что что-то произойдет. И, конечно же, Боря не мог этого не
0: У тебя, не кстати, на альбоме «Камни», да, «День, что все порвет на элементы», и это прямо вот, когда я слушал его в момент выхода, это было, ну, мне непонятно, а теперь это прям в строчке про то.
1: А не про то и есть, потому что мы, когда этот альбом писали, мы как раз это все обсуждали, все, что происходит вокруг.
0: Я вспомнил момент, у меня самое было приятное интервью с Гребенщиковым, когда меня внезапно позвали, как раз 19-й год, предковидный, позвали в Питер, сказали, вот, можешь приехать, БГ тебе даст интервью. Я говорю, уже купил билет, считайте, приехал. И было очень приятно. Я пришел, просто опешил, потому что я захожу вот в этот во дворик Пушкинский 10, где фишфабрик, и выходит Борис Борисович, просто обнимает меня и говорит, слушай, я, говорит, только что сейчас записал песню классную, сейчас мы пойдем послушаем, но сначала сядем, выпьем пиво, поговорим, я тебе сейчас все расскажу. И я тогда спрашивал, знаешь, для меня разговор с БГ, это всегда так, я прихожу и спрашиваю наболевшим, что называется, да, а он вдруг мне в паре слов вот как бы все объясняет. И ты думаешь, господи, ведь все так просто и все так классно. И вот там был, очевидно, какой-то снова наболевший. Вышла только что песня под названием «Баста Раста». Она очень, опять же, точно так же резонировала с тем, что сейчас с нами резонирует, а тогда с тем временем, да, я говорю, Борис Борисович, как вы это вот все так вот умудрились? Он говорит, ты будешь смеяться. Я, говорит, эту песню, слова эти написал 11 лет назад в Гонконге. И они у меня, говорит, лежали в компьютере, я раз в год их открывал, думаю, о чем это? И вот, говорит, сейчас открыл и понял, о чем. Вот и песня родилась. Вот эти пророчества, знаешь, вот как бы, я думаю, господи, как это происходит?
1: Загадка.
0: Загадка. Но это магия искусства, и тем она и прекрасна. И таких песен определяющих очень много, и там они все годами сопровождают, не знаю, там можно вспоминать тот же альбом «Соль» в 2014 году, который многих спас, выручил. И потом была песня «Время на ебенице» в 2018 году тоже, как бы прямо не в бровь, а в глаз, что называется, песня «Не судьба». В общем, можно много-много всего вспоминать, и вот из этого выстраивается прямо саундтрек моей жизни, как минимум моей. Я должен признаться в страшном, не знаю, страшном, не страшном, как бы музыкально БГ меня не удивляет уже лет 20, если не больше. То есть я уже давно, вот как бы вслушиваясь в его произведение, да, я понимаю, что у него есть песня, например, а-ля вот такая заунывная баллада, ну, такая красивая, печальная, минорная баллада на три аккорда. Вот. Потом есть что-то а-ля, например, регги и такой тяжелый блюз, вот как песня «Скорбец» и все-все-все за ней. И поэтому, как начинается каждая из песен новых БГ, я сразу же понимаю, ага, это вот песня вот такого склада. Но каждый раз именно в смысловом ощущении, да, лирикой, текстами, каждый раз он бьет в точку и меня просто гвоздит к стене. Каждый раз просто вот в яблочко. Ну вот музыкально, как тебе?
1: Я вижу, как Боря развивается очень интересным путем.
0: То есть это когда есть?
1: Есть. Абсолютно постоянный, поступательный такой процесс.
0: При этом он абсолютно точно заядлый меломан, который знает все новинки точно наизусть, и он цепляет, понимает, как делать современная музыка, но при этом мне кажется, что когда он приходит в студию, как бы у него уже наметано ухо. Разумеется, он когда сочинил свою песню, он знает, как она должна прозвучать. И дальше он уже начинает подбирать музыкантов, которые, по его мнению, могут это исполнить так, как он захочет. Выходит обычно так, как я и прогнозирую. Может быть, я, конечно, завираюсь, но ты видишь в этом все равно поступательное движение. Каждый раз удивляет тебя музыкально.
1: Постоянно очень много, да. Неожиданные какие-то находки есть. Там все время какие-то новые краски, новые звуки. В общем, человек очень смелый во всех отношениях,
0: это мне правда. Кажется. Всегда старался каждый сезон ходить обязательно на концерт «Аквариума», но давно не был. Ты недавно, кажется, был. Расскажи, какие ощущения того, как сейчас выступает ПГ живьем.
1: Это очень круто. Во-первых, очень прозрачный звук. Не очень много людей на сцене теперь. От этого все стало таким более
0: сконцентрированным.
1: Да. Мне все очень нравится. Как раз такой концерт, с которого уйти вообще невозможно. Mm-hmm. То есть ты не можешь позволить себе отлучиться там в буфет, в туалет, куда угодно. Ты просто боишься пропустить ноту, слово и так далее.
0: Держит. И они же длинные.
1: По 2.5 часа концерта примерно. Как мне сказал Боря при нашей последней встрече в Будве, ты знаешь, что меня радует больше всего? Что от стакана сливовица меня отделяет только 2.5 часа предстоящего концерта.
0: Надо еще сказать, что мне очень кажется важной и приятной мысль, что Борис Борисович вдохновил целый благотворительный сборник под названием «Heal the Sky». Угу. Он собрал вообще всех своих каких-то старых знакомых, от как раз Дэйва Стюарта, Яна Андерсона из Jet Ratal, Marianne Faithfull, Ричард Томпсон, Марк Алмонд, попросил их поделиться песнями. И сам записал новую песню, которая называется «Face to Face». Ее начинает петь, видимо, основу написал Дэйв Стюарт, подпевает Стиви Никс из Fleetwood Mac. Потом следует куплет на русском от Бориса Гребенщикова и куплет на украинском от Сергея Бабкина. Мне кажется, это настолько важная история. Больше никому не удалось объединить российского и украинского музыканта пока за все это время. Я очень благодарен и Борису Борисовичу, и Сергею Бабкину, что они смогли это сделать. И это какая-то надежда на что-то большее. И все средства от этого сборника, он есть в стримингах, послушайте его обязательно. Они будут направлены на благотворительность, поступят в Киевскую специализированную детскую больницу, которая называется «Ахмаддит».
2: Наступит день, и война станет сном. И в небе вновь будет свет.

0: Сейчас мы провели какие-то абсолютно, мне кажется, приятные там полтора часа, просто вспоминая все-все-все.
1: Не все, а только самое цензурное. И знаешь, просто что бы ни хотел сказать, открывая рот, ты понимаешь, сейчас начнет звучать какая-то комплиментарная такая юбилейная такая речь. Того хотелось этого избежать, поэтому, прости, мне пришлось помалкивать большую часть времени, чтобы не раз...
0: Я думаю, что Борис Борисович бы первым бы сказал, прекратите вот этот весь цирк.
1: Конечно. И правильно бы сделал.
0: Да.
1: Но здесь его нет, так что нормально, можем.
0: Ну, мы все равно, Борис Борисович, если вы нас слушаете, мы вас любим, ценим, обожаем и каждый божий день ждем...
1: Нового аэростата.
0: Нового аэростата, новых песен, чего угодно. Просто любого вашего доброго слова. Для меня любое интервью БГ, которое я встречаю, я просто сразу же бросаю все дела, открываю текст, YouTube или что угодно, сразу смотрю.
1: А представляешь, как ему тяжело? К нему все приходят и спрашивают, как дальше жить.
0: Да, знаю.
1: Понимаешь? В какой-то момент он меня потряс просто изменением своего подхода ко всему этому безобразию. Лет 15 или даже 20 уже назад, он сказал, отстаньте мне, я просто уже старый дурак. Я ничего не вынимаю. Вот это было так круто.
0: Но это, при этом, как ты правильно сказал, вся страна повернулась к нему и ждет, когда же будет новая песня, и наставь нас на путь истины.
1: Даже я.
0: Спасибо, дорогие друзья. Это был очередной выпуск подкаста «Кроме звезд». Мы выходим по пятницам на сайте «Медузы», в приложении «Медузы» и на всех и других стриминговых платформах. Слушайте нас обязательно. Слушайте плейлисты, которые мы составляем для каждого выпуска. И пишите нам письма на адрес podcasts@meduza.io. Обо всем, что угодно, связанным с музыкой, задавайте вопросы, о чем вы хотите услышать от нас какие-то ответы и так далее. Мы с удовольствием на все ответим. Спасибо, до новых встреч.
1: До новых встреч, ребята.
2: Привет, это Радио Сахаров. В этом году выходило много отличных музыкальных альбомов. Многие из них удалили с российских платформ, но на Радио Сахаров у вас есть возможность послушать их без цензуры и целиком. Слушайте хорошую музыку. У нас в эфире и не только. С Новым годом, Радио Сахаров.

0: куртка непромокаемая. Так, теплый свитер под куртку. Если будут водометы, на морозе мгновенно подхватишь воспаление.
1: Я надела термобелье, которое ты подарила.
0: Умница моя. Коктейль не забудь. Я тебе сделала 3 бутылки, надеюсь, хватит. Зажигалку взяла?
1: Да, вот, в переднем кармане.
0: Ты, главное, не простудись там, ладно? Будь аккуратней.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

оказались совсем не там. Отвлекались на споры и на волшебную сажу. Может быть, можно произнести что-то или наколдовать что-то и стать, как раньше, нормальным. Но я бы все оставил

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

0: и опять разрывается сердце на части. Человек начинается кратко, с плеча, до свидания, довольно, огромная точка. Небо, ветер и море, и чайки кричат. Из кормы кто-то жалобно машет платочком. Уплывай, только черного дыма круги. Расстояние уже измеряется веком. Разноцветное счастье свое береги. Ведь когда-нибудь станешь и ты человеком. Зазвенит и рассыплется мир голубой.
1: Белоснежное горло, как голубь, застонет.
0: И полярная ночь проплывет над тобой.
1: И подушка в слезах, как Титаник.

Часть уходит на полюс разлуки. Вьется мокрый платочек и пенится след, как тогда, но я вижу, ты все позабыла. Через тысячи верст и на тысячи лет безнадежно и жалко брицает кадила. Вот и все, только темные слухи про рай. Равнодушно шумит Средиземное море. Потемнело, ну что ж, уплывай, умирай. Человек начинается с горя.

станет ни Европы, ни Америки, ни царскосельских парков, ни Москвы. Припадок атомической истерики все распылит в сиянье синевы. Потом над морем ласково протянется прозрачный всепрощающий дымок. И тот, кто мог помочь и не помог, в предвечном одиночестве останется.

Я такое дерево. Я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево. Дерево, дерево, дерево. Ты хочешь, чтобы я был как ель зеленый? Всегда зеленый зимой и осенью. Ты хочешь, чтобы я был гибким, как ива, чтобы я мог, не разгибая, сгнуться, но я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево. Другое, другое, другое. Если рубанком содрать со ствола кожу, распилить его, высушить, а потом покрасить, то может подняться мачта океанского корабля, корабля, корабля, корабля. Могут родиться красная скрипка, копье, крыша или белая палуба. А я не хочу. Я не хочу, чтобы с меня сдирали кожу, чтобы меня строгали рубанком, чтобы меня сушили или красили. Нет, я этого не хочу. Не потому, что я лучше других деревьев. Нет, нет, а просто. Просто. Просто я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево. Другое, другое, другое. Говорят, если деревья долго лежат в земле, то они превращаются в уголь, в каменный уголь. Они долго горят, не сгорая, и это дает тепло. А я хочу тянуться в небо. Я хочу тянуться в небо. Нет, не потому, что я лучше других деревьев. Нет, нет, я этого не говорю. Нет, а просто. Просто. Просто я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево. Такое, такое, такое, такое. Я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево. Другое, другое. Такое.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Вы знаете, уважаемые господа, я вам хочу сказать, что вы говорите страшные вещи вообще. От того, что вы говорите, мне становится страшно. Почему? Вы предлагаете передать власть фактически в руки населения.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

0: Добрый день. Это подкаст «Закати сцену» и я, его ведущий, Михаил Калужский. Сегодняшний эпизод, третий и последний, сделанный нами в сотрудничестве с фестивалем независимой драматургии «Любимовка». Мы будем говорить о фриндж-программе «Любимовки». Конкурсе, где соревнуются, чуть было не сказал, тексты, но это не всегда тексты в традиционном понимании. Фриндж – это междисциплинарная драма. Здесь могут быть представлены самые разные медиа и эстетические решения. Поэтому сегодня я говорю с людьми, которые формировали программу «Фриндж» 2024 года. Это режиссер Владимир Бочаров и еще одна собеседница решила остаться анонимной. Мы начали наш разговор с того, что же такое «Фриндж», как он появился и какое место он занимает в общей концепции и сегодняшней архитектуре фестиваля «Любимовка».
1: Программа «Фриндж» внутри фестиваля «Любимовка» появилась в 2016 году, и состав кураторов, риберов выбирали внутри большого потока пьес, который присылался на «Любимовку», буквально 5-6, в какой-то год это могло быть 4 пьесы, которые читались в определенный отдельный день, невозможный театр возможного будущего или спорная территория в какой-то период. Так кураторы формулировали вот этот запрос к драматургам. И вообще вот это желание найти и уделить внимание текстам, которые, может быть, всегда казались... Это невозможно поставить, да, это невозможно поставить. Это сейчас еще пока непонятно, как театру осмыслять. И мне кажется, что появление такой программы оказало свое влияние и на основную программу тоже, потому что со временем эта граница между фринджем и не фринджем все больше размывалась. То есть вопрос, а почему это фриндж, звучал так регулярно? Насколько это экспериментально, насколько театр еще к этому не готов или уже на самом деле готов? И каждый раз для кураторов это тоже была задача, проблема. И в 2022 году фринджа вообще не было, то есть, потому что никто не смог найти силы в этот момент, найти для себя какую-то мотивацию, как мы можем с этим работать, но потом, пережив какой-то первый там шок от происходящего, все-таки мы посчитали, что именно сейчас нам важно найти и находить язык странный, сложный, для того, чтобы сформулировать, как вот это странное, сложное время проживать.
0: Как существовали пьесы из программы «Фриндж» в тот момент, когда в 2022 году фестиваль перестал быть физическим фестивалем, а реальным событием, собиравшим много людей в одном месте?
1: Как ни странно, все-таки смогли, по крайней мере, пьеса «Бобик» у нас звучала на двух эхах, по-моему, в Польше и, кажется, в Мюнхене. И пьеса, которая создана как видео-арт, видео-эссе, тут действительно вызов для режиссера, потому что она уже кажется законченным произведением, и как это решать? Уже в этом уже году, в 2024-м, мы смогли совместно с театром «Сопротивление», с их большой помощью технической и художественной, провести читки, онлайн-читки пьес 2023 года. Делали их режиссеры, находящиеся в разных точках мира. И авторы частично были анонимны, кто-то, тем не менее, выходил в эфир на обсуждение, и это была важная для нас всех история. Этот онлайн-формат тоже делал определенный вызов для режиссеров, и какие-то ходы обнаруживались, какие-то решения помогали снова этой драматургии как-то состояться и еще какие-то открыть формы за счет вот этих решений.
2: «Фриндж» оказался очень гибкой структурой, в которой в себя вобрал эти новые языки, эти новые возможности театральности за пределами конвенций, за пределами стандартных способов коммуникации. И это мы наблюдали как раз во время этого небольшого фестиваля, который прошел в рамках театра «Сопротивление». И мы видели очень разные формы и возможности контакта с аудиторией. Чувство надежды какое-то возникло в этот момент, когда мы все вместе смотрели, обсуждали эти произведения. И вот эта как бы рамка отчуждения наших дистанций, она в какой-то момент уже начинала пропадать.
0: Почему так много пьес было в 2023 году, а в 2024, когда вы двое остались кураторами, их стало в разы меньше? С чем это связано?
1: У нас есть еще несколько анонимных ридеров. 6 человек продолжают читать и искать вот эти экспериментальные тексты. В прошлом году у нас было 5 ридеров. Это был принципиально междисциплинарный состав, то есть это хореографы, режиссеры, художники, композиторы. И для всех опыт ридерства и отбора пьес был первый раз. И мы были очень добрыми, старались дать как можно большему количеству текстов, быть замеченными. Мы не знали, как дальше вообще будет жить фестиваль, получится ли презентация когда-нибудь. Мы решили таким смелым жестом сделать такое количество пьес. Но когда вдруг нам посчастливилась вот эта возможность провести онлайн-фестиваль, 3 дня, это были 3 воскресенья, в день по 3-4 читки, еще онлайн, это такая нагрузка на самом деле для зрителей, для участников, для всех, уже тянет на действительно фестиваль. И мы в этом году решили взять себя в руки волевым решением, сделать лаконичный шорт-лист. Мы несем ответственность за каждую пьесу, чтобы еще ее как-то представить, найти дальше ей реализацию, режиссер, артистов. С этого момента мы просили авторов писать, почему ваша пьеса «Фринж». И это тоже отдельное бывает любопытный комментарий, который дополняет как-то восприятие текста.
2: Действительно, в этот раз попросили написать какой-то комментарий по поводу того, как авторы сами понимают, что такое «Фринж», и как они применяют этот термин по отношению к собственным произведениям. Мне кажется, это какой-то был правильный жест, потому что вот мы начинали этот разговор с самого определения «Фринжа». Ты можешь прочитать этот комментарий авторский в начале, перед тем, как ты встречаешься с самим текстом пьесы или с каким-то материалом драматургическим, который тебе присылает автор, или после, для того, чтобы объяснить. И это на самом деле очень сильно помогало мне как ридеру, такой формат взаимодействия. Потому что, когда происходил отбор в 2023 году, мне самому пришлось для себя сформулировать какую-то такую рамку, через которую я смотрел весь материал. И эта рамка формулировалась в процессе чтения, когда я понимал, что на поверхность выходят какие-то сюжеты и темы, приемы, к которым обращаются авторы. И через это я примерно начинаю уже воспринимать текст. И вот если в первой итерации это была тема ужаса, и проживания травматического опыта, и попытка найти и склеить какой-то язык на разрыве, то в втором отборе возникал сюжет связей и контактов. То есть если в прошлом это было как бы такое просто, ты стоишь перед кошмаром, и тебе нужно этот кошмар каким-то образом описать, и этот сон как-то пережить, то во втором цикле мы уже столкнулись с проблемой поиска взаимодействия, с дистанцией, причем и временной дистанции, это диалог с прошлым, попытка найти для себя ответы в традиции, или это проблематизация расстояний и невозможности взаимодействовать друг с другом через границы, географические, социальные, политические границы. Вторая тенденция, которую я для себя отметил в этом году, это был диалог с, скажем так, мистическим, с некими символическими фигурами. Попытка найти какой-то новый символический язык, много обращения к ритуалу, традиционным практикам, мистическим потусторонним фигурам типа, не знаю, оборотень, вампир, много обращения к традиции, большая литература условно. Но при этом она вся проблематизированная, деконструированная. Если это Онегин, то он вампир. Если это какая-то история, связанная с локальной историей в Сибири, то это обязательно заблудились, потерялись в кошмаре в каком-то, заснули, и не проснулись.
1: В прошлом году, наверное, можно было заметить такую тенденцию к визуальности. Видеоформат, или какие-то изображения, то в этом году, как ни странно, появилось больше звуковых решений. Пьеса уже сразу в аудиоформате, и дело не в том, что она уже готовый аудиоспектакль, а это именно предложение. В пьесе остается вот этот посыл, что это письмо в театр, то это предложение театру теперь с этим взаимодействовать, от чего оттолкнуться, от того, как устроена эта дорожка, и не только ее содержание, а как теперь звучать, и, может быть, вообще бытование пьесы, вот это ставится под вопрос, как бытование театра в этих наших условиях удаленности, разобщенности. Пьеса уже сразу не только текстом представлена, она уже сразу имеет какое-то свое решение, как репрезентировать себя. И чувствовалось в этом году, что фестиваль существует не зря как отдельный опен-кол. Если в прошлом авторы отправляли и туда на разные конкурсы, а эта работа, она именно для Фринджа, да, то есть видно, что на другой конкурс это не представить. Хотя у самой Любимовки по-прежнему, наверное, сохраняются эти плавающие границы. Какие-то пьесы, конечно, были и в основной программе, и, например, нами тоже обсуждались, и они сейчас в основном конкурсе, ну, хотя немного. Мне кажется, основная программа тоже постаралась представить себя лаконично. Мне кажется, это интересный получился состав. Наверное, тема — это то, что как раз нас объединяет. Обращение к локальным языкам, к малым народам, к эксперименту с другим языком. Это присутствует и в основной программе у нас, но сама форма, как она не боится вообще никаких ожиданий от театра, это сохраняется.
2: Мне кажется, я бы еще добавил, что и в первом списке, и во втором списке была такая общая тенденция для вообще для фридж-программы — это попытка использовать себя и как инструмент, и как объект исследования. То есть попытаться превратить драматургию в исследовательский процесс, как бы фиксации реальности, и представляют сами себя как переживающие такие тела, да, как тела, которые переживают какие-то воздействия травм исторических, символических, социальных. И они проговаривают это внутри текста. Некоторые пьесы, которые, например, мы получили в этом году, они уже вообще были почти просто роман. Люди почему-то решили, что «а почему бы и нет?» Пошлю автофикшн-роман, и это тоже будет пьеса.
1: Да, для нас это тоже вопрос, но может быть это действительно фриндж.
2: А может быть это... Да, может быть это действительно фриндж, да. Может быть это действительно пьеса.
0: А теперь, когда мы обсудили общие тенденции и закономерности фринджа последних лет, давайте поговорим более подробно о работах, присланных на конкурс прошлого, 23-го года.
3: Лена Беляева, «Дикси», город Ижевск.
1: Я думаю, что мы можем назвать пьесу «Дикси» Лены Беляевой. Она схватывает такой движущийся пейзаж в Петербурге. Там действуют какие-то уборочные машины, дорожные работы. Это репрезентация пространства. И как живет пространство? Это именно фиксация в точке, в месте. И интересно, что читку представляли режиссеры Алена Старостина и Иван Николаев, которые сейчас уже не находятся в Петербурге. И для них это был способ связи с местом, где их нет. И они прекрасно, поэтично представили этот текст с такими визуальными образами, но тоже не иллюстрирующими, а дающими нам дополнительный образный ряд, расширяющий его именно из сегодняшнего контекста, потому что пьеса может проявлять разную историческую ситуацию. То есть она написана сейчас и отражает нынешний контекст, но может проблематизировать другой, потому что пейзаж — это, в принципе, политический жанр. Лена идет по пути вот экспериментальной драмы, что я очень поддерживаю.
3: Лиза Кашинцева, «Бобик», город Москва.
1: Пьеса «Бобик» Лизы Кашинцевой — это видеоэссе о и хроника выходов на протестные акции в 21-22 годах. И автор присутствует в кадре, и есть как бы якобы такой наивный ход, что вот мы выходим сегодня и очень хотим попасть в «Бобик». «Бобик» — это, ну, другое название автозака. Лиза сама объясняла на обсуждении, что когда у тебя нет других средств для высказывания, ты ведешь себя как вот такой вот шут, да?
4: Всем привет, дорогие друзья. Сегодня у нас на календаре 31 января. Это значит, что сегодня я опять делаю попытку попасть куда? В «Бобик». Я надушилась, взяла паспорт и направляюсь в сторону метро «Комсомольская», куда по информации каналам, по информационным каналам Навального стекаются все бобики этого города. А вот и первые ласточки.
1: такая бравада в этом и такая смелость, но при этом часть текстовая о том, как попадание в Овик происходит. И, конечно, меняет градацию восприятия, да, этого видеоряда. Вовик мы тоже ставили в телеграм-чате. Была попытка выйти из просмотра видео. Игра со зрителем, что тебе предлагалось дальше нажимать кнопку, и ты идешь вот по этому маршруту поиска попытки попасть в Вовик. И видео было разобрано на фрагменты, на эпизоды. Участие зрителя в этом решении проявлялось.
3: Максим Сафонов, «Дисконнект». Город Воронеж.
1: Пьеса «Дисконнект» создана из комментариев, из переписки жителей России и Украины вот в первые моменты событий 22 года. Это пьеса Максима Сафонова, а режиссер Дима Соболев, и он решил лаконичным ходом изображений, созданных с помощью искусственного интеллекта, и они такие были статичные, но при этом весь объем удалось передать. И он нам еще раз показал, как статичное изображение вот с определенным актерским исполнением этого текста может давать иной объем, иной ракурс.
3: Петр Воротынцев, «Чат редкой болезни», Москва-Прага.
1: Смена культурной повестки в этом смысле ставила вызов перед людьми. Это пьеса Петра Воротынцева на основе реально существующего чата людей, у которых есть редкое заболевание и ограниченные возможности передвижения. И они боролись за доступ к лекарству. Его в Москве, как ни странно, в гигантском городе невозможно людям получить. И выход на акцию у них совпал с 24 февраля. То есть заранее запланированная акция, и события во многом документальные, переданы в этом тексте, им он был представлен в виде чата. Зрители заходили и могли заранее прочитать часть, там первый акт, следующий акт исполнялся прямо сейчас, и ты снова оказываешься в этом дне, в этих событиях, и что с людьми дальше происходит, как участников задерживают, проводят.
3: Максим Отцубко. «Я спал и видел твои дежавю». Москва.
1: Пьеса «Я спал и видел твои дежавю», ее представил композитор Митя Власик, драматурга Максима Отцубко, и она создана как такой поэтический текст, и она давала нам такую отсылку к ковидным временам, которые мы воспринимаем уже легче из событий дальнейшего. Но, тем не менее, они тоже были по-своему трагичны, и это надо не забывать. Но текст при этом такой прозрачный, нежный, и он был представлен актрисами, которые вели прямой эфир из двух разных пространств, Европа, Москва, и их пересечение было и таким музыкальным, и путешествием, таким потоком, опять же, объединяющим нас.
3: Оля Иванникова, «Пятый океан», Москва.
2: Я могу еще добавить только про, наверное, пьесу «Пятый океан» Оли Иванниковой. Режиссер Нюси Макина с группой перформеров интерпретировали пьесу «Пятый океан» Оли Иванниковой, и они сделали видеоучитку, где они телесно пытались воплотить этот текст, и текст сам произносил, насколько я понял, читалка, которая тоже вносила свои изменения в полотно этого текста.

0: Куман скривил рот. Руки стали похожи на паутинные узлы. Мачеха вяло опустила голову, открыла перед ним стеклянную дверь. Запахи старости и болезни.
1: Это пример того самого автофикшн. Текста, в котором героиня оказывается заперта внутри своего тела. И оптика, через которую мы смотрим на мир, мы воспринимаем его изнутри ее телесных ощущений и вообще как бы ощущений тел. То есть там есть как будто бы персонажи, близкие, родные, которые коммуницируют с героиней, но все это изнутри ее кожи мы смотрим. Как этот мир касается ее каплями воды, запахами, едой и всем прочим. Перформерки, они сделали такой коллаж как бы телесный, попытались почувствовать и передать этот опыт в формате видеоарт.
2: Ясно, что Нью целую лабораторию провела со своими соавторками. Они ходили, например, на Прайд и наблюдали за телесностью участников и фиксировали вот этот язык тел, потому что, да, у Уолли важная идея этой пьесы, как люди коммуницируют в мире, где нет языка вербального, а есть только язык тел.
3: Тимур Тимеркаев. «За языком». Санкт-Петербург.
2: Важно упомянуть текст Тимура Тимеркаева «За языком», который делал Андрей Слепухин. И мы могли выбирать, какой ракурс мы можем видеть. Видеопрезентация пьесы была таким образом, что ты выбираешь, ты просматриваешь текст, который важно тоже визуально видеть, смотришь на ракурс один исполнителя или другой. И вот это такое насилие языка, да, как ты его вынужден учить, запоминать, это тоже очень важно, мне кажется, для сегодняшнего человека, находящихся в странствиях, вынужденных бегствах и так далее. Или, например, это опыт, связанный с странами бывшего Советского Союза, да, вот это, где смена культурной повестки в этом смысле ставила вызов перед людьми.
3: Артём Материнский. «Манифест Евы. Москва».
2: Бесконечный манифест Евы, пьеса Артёма Материнского. Это пьеса, которая создана с участием детей. Она в стиле такого манифеста художественного, как художники авангардного периода, например, формулировали свои идеи. И вот дети, ознакомившись с таким языком, создали свой текст совместно с Артёмом. И сам поток текстовый представлялся в Zoom программе, то есть мы могли войти в определенную комнату в Зуме, и он там исполнялся по кругу, мы могли застать любую его часть. Эту читку делали Серафима Труевцева и Элина Мнатян.
3: Вика Малькова, Джули Чербаджи, аудиодневник «Завод», Санкт-Петербург.
4: Мой дом пахнет краской, землей, сигаретами, паприкой, воском, щепками, ладаном, ванильной отдушкой. В нем железные двери, железные стружки, бетонные стены. В моем доме мужчины делают лестницы, трубы, столешницы, оставляют воздушную грязь. В моем доме ворота закрываются ночью, стена вырастает на месте двора. Если двор уже съедет железной стеной, меня отделяют от дома вопрос. Вы еще кто такая? Я отвечаю, витражная мастерская.
2: Пьеса, которая решена в формате аудио, это аудиодневник «Завод». Авторы повествуют о таком удивительном опыте жизни на заводе, частично даже действующем. И вообще это поэтически устроенный текст об отношениях. Казалось бы, такая социальная, сложная жизнь представлена в аудиоформате, очень поэтичном, музыкальном. У нас было несколько таких решений аудиальных. Как-то все инструменты здесь сошлись.
3: Зухра Яникова. «Горгона Медуза. Осколки». Черногория.
2: Пьеса Зухры Яниковой «Медуза Горгона». Ну, Зухра, конечно, известный автор и еще и арт-директор Любимовки. Я думаю, что, может быть, здесь у кого-то будут претензии, что мы выбираем нашего арт-директора, но «Фриндж» ни для кого не ограничен. Все могли отправлять пьесы. Но в любом случае, это, конечно, такой мощный язык, каким владеет Зухра. И эту пьесу мы все-таки не могли не взять. Было важно, чтобы она имела какое-то сценическое воплощение, потому что, мне кажется, сейчас ей как будто бы нужен голос.
3: Алина Аверкина. «Карман кондома». Санкт-Петербург.
2: интереснейшая пьеса, очень лаконичная, Алины Аверкиной «Карман кондома», которая соединяет в себе эрзянский язык, разговор с дедушкой, который находится на грани гибели или уже за... И это такой невозможный диалог, диалог, который может состояться вот только в драматургическом, воображаемом действии.
3: Ирина Крупина. «Папа. Москва».
2: Пьеса «Папа» Ирины Крупиной создана из скриншотов Инстаграма. Такой бесконечный поток, который выкладывал папа Ирины. То есть это абсолютный, очень откровенный ready-made. Моя ассоциация с недавним фильмом «Солнце моё». Про сложные отношения с отцом и с прощением, когда ребенку иногда приходится быть взрослее своего родителя. И мне кажется, сейчас по многим ударяет эта тема. И здесь найдена экспериментальная форма. Очень личная, очень интимная.
1: Здесь тоже очень интересен момент вот этого ритма, который начинает работать внутри драматургии, потому что это скриншот из сторис, но это как бы то, что определяет, что ли, параметры этой современной драматургии. В ней становится важно, помимо самого слова, ну, все, что еще связано с его графическим исполнением, фон, на котором это слово возникает, леттеринг, который используется для того, чтобы это слово там начертать, да, или написать, какой шрифт выбирается в этом Инстаграме. Все это становится очень выпуклым. И когда я читал, да, просматривал эту пьесу, самый мощный эффект был именно от ритма самого этого. Вот эти отношения между отцом и дочерью, они как будто бы возникали между вспышками этих сториз в этом ритме. Насколько часто она за этим следила, как она это снимала, фиксировала для себя.
3: Алексей Кудряков. «Ксения Григорьевна умерла». Санкт-Петербург.
2: Пьеса, которая совершенно каким-то мистическим образом устроена, она имеет форму, казалось бы, конвенциональной, но при этом персонажи — это единицы, какие-то математические неизвестные, по которым мы считываем историю транс-перехода, я бы сказала.
1: Там очень интересен момент как бы звука. Вот когда мы читали и обсуждали потом вместе с командой ридеров текст, его невозможно просто читать. Ты понимаешь, что это совершенно точно музыкальная партитура, словесная партитура, и пока он не будет прочтен совместно так, как там написано, он не проявит себя. Но ты понимаешь, что его надо услышать в этом синтезе голосов, который предлагает автор. Он разбивает саму эту структуру, распределяет между частицами, солистами, которые ведут партии, да, некоторые голоса. И это превращается в такой мадригал, или какую-то такую структуру, в которой эти голоса переплетаются, и пока ты не услышишь эту текстуру звуковую, словесную, ты ее не сможешь воспринять. То есть драматургия рождается только вот в этом процессе озвучивания.
3: Оля Иванникова, «Бутылки», Москва. В кадре чуть помятая банка из-под пива «Крушовица», стоящая на парапете набережной, и бумажный стаканчик.
1: Пьеса «Бутылки» Оли Иванниковой. Пьеса, в которой очень важен элемент визуальной драматургии. Она использует изображения разных бутылок, тоже в некотором смысле ready-made, найденный объект, который приходит в драматургический текст, становится драматургическим материалом. И через этот объект было несколько пьес, когда авторы именно в этом цикле, в процессе отбора, когда авторы выбирают объект в качестве своего медиума, они про него рассказывают, они связывают какой-то нарратив с определенным веществом, с определенной субстанцией или с каким-то объектом. И вот здесь Оля выбрала в качестве объекта бутылки. И они, как бы, они разные, они где-то валяются, где-то там стоят, где-то она сама пьет, где-то она находит какие-то рецепты, переписывает текст, этикетки, бутылки. В общем, и это как бы вплетается в историю самой героини. То есть сама героиня как будто бы отражается в этом объекте, и объект как будто влияет на нее. То есть это какие-то странные отношения у нее с этим фетишем.
5: Наблюдение за пьесами Фаинджа неизбежно наводит на мысль об эволюции зубового языка. Как современные драматургии фиксируют изменения языкового ландшафта?
1: Ну, еще, наверное, можно добавить, что сам языковой ландшафт, меняется внутри России. С ним происходят какие-то мутации, меняться можно в разных направлениях. В нем появляются какие-то новые аббревиатуры, как послереволюционной России, когда язык постепенно начинал перерождаться во что-то новое. И художники, и поэты реагировали на эту меняющуюся языковую среду. И мне кажется, это тоже в некотором смысле влияет на формирование фринжа, такой как бы абсурдистский ответ на абсурдистскую реальность, которая становится все более и более парадоксальной, мутирующей на глазах.
2: Да, это способ изменить мир. То есть изменить язык — это как попытка изменить мир, когда ты уже, казалось бы, ничего не можешь с этим поделать.
5: Я бы хотел напомнить, что ссылки на аудиоверсии тех работ, что попали в шорт-лист «Кринжи любимовки» этого года, можно найти в описании этого эпизода. Этот эпизод мы сделали вместе с Полиной Филипповой. С вами был Михаил Калужский, ведущий подкаста «Закати сцену». Мы увидимся с вами через неделю.

Сердце майор не утонет, майор, если что, быть из кафе. Ты слышишь, как скрепы скрипят и жужжат старомодным дабстепом? Это снова словно челубей с пересветом. Насмерть бьются совдеп с госдепом. А чтобы чужие боялись своих посильнее,

0: Радио Сахаров.
1: Последние годы уже начали понимать, что что-то там такое происходит, и вот этот хтонь, да, как я называю, такие вот необразованные люди, которые из-под земли вылазят, отряхают так из бороды землю в лаптях и говорят: так, вот мы такие, мы всех хотим сейчас превратить в таких. Вот давайте-ка тоже так в лапти одевайтесь и бороды отращивайте. И мы уже начали понимать, что там происходит что-то такое, но как-то еще плохо верилось в 2008. Вот, но как-то вот у нас вот эта вот наша чуйка сработала прям точно –

0: Добрый день. Это подкаст «Закати сцену» и я его ведущий Михаил Калужский. 2024 год медленно подходит к концу, и с ним завершаются и гастроли нашего подкаста по местам, в которых живет новый русскоязычный театр – театр в изгнании. Мы начали эти гастроли в январе в Тбилиси со встречи с режиссером Всеволодом Лисовским, потом были Париж, Рига, Ереван, несколько встреч в Берлине, где мы говорили с Мариной Давыдовой, с театральной художницей Ксенией Перетарухиной, композитором Сергеем Невским. А вот теперь выпуск из Лиона. Это последняя в этом году гастрольная точка. Дальше будет еще несколько разговоров в Берлине, как всегда, в магазине «Бабель». Потом придумаем что-нибудь новое, но об этом в следующих выпусках. Лион не самая очевидная точка на карте, где можно найти новый русский театр в изгнании. Но в Лионе мы встретились с Татьяной Фроловой. Это ее голос вы слышали в самом начале выпуска. Почти 40 лет назад Фролова основала в Комсомольске-на-Амуре первый, тогда еще в Советском Союзе, независимый театр, театр «К нам». Комсомольск-на-Амуре не лучшее место для маленького независимого театра. У «К нам» были самые разные времена, было много сложностей. Тем не менее, все эти годы театр активно работал, каждый год выпускал новые спектакли, ездил на фестивали, хотя, нужно честно признаться, его деятельность не всегда замечали столичные критики и российские организаторы фестивалей. В феврале 2024 года, после начала полномасштабного вторжения России в Украину, труппа театра «К нам» переехала во Францию. Теперь «К нам» ставит спектакли в Лионе и ездит на гастроли по Европе, в первую очередь по ее франкофонной части. И когда Татьяна Фролова рассказывает об этой вынужденной эмиграции, она вспоминает фильм Михаэля Ханеке «Седьмой континент».
1: Это об одной семье венской, которые жили в Вене. Молодые такие пара, и у них есть ребенок, 9-летний, девочка. И этот фильм снят по реальным событиям. Как эти люди покончили жизнь самоубийством, все втроем, предварительно закончив все свои дела. И вот эта сцена финальная, она где-то длится минут, наверное, 20, когда они рушат мебель, все. Они спускают в унитаз деньги. Руками они пропихивают их и смывают. И этот огромный аквариум с рыбками, который в одну секунду разлетается, и ты видишь этих рыб, за которыми следил 1:30. Ты видишь, как они реально умирают. Ну и потом реально ты видишь, как эти люди умирают. И Ханеке не оставляет нам надежды, потому что реальность – это боль. Это всегда такой промежуток маленький, в который нам очень страшно заглядывать. Это та дверь, которую все стараются закрыть и создать такой пузырь какого-то добра, какого-то мира такого своего, где человек может чувствовать себя более-менее таким защищенным. Но реальность – это там, за дверью, и надо быть готовым к этому. Надо все время понимать, что это главное, что смерть рядом, и что нужно быть как-то готовым к этому моменту и не размениваться на какие-то вещи, потому что все неважно, когда ты всю жизнь практически потерял, спустил в унитаз. Когда я уезжала из Комсомольска, я очень плакала, ну, то есть это было очень больно, покидать театр. Есть запись, я поставила специально, потому что я так рыдала, наверное, я не рыдала так, наверное, когда моя мама умерла. И это так страшно смотреть, потому что я ее до сих пор не могу никому даже предъявить и ни в один спектакль взять, потому что это кажется таким театральным каким-то, с какими-то воями, как волчица, как человек, не знаю, у которого там вынимают сердце. И мне так было жалко оставлять вот этот театр и эту материю. Но мы сели в поезд, и вот эта фотография последняя у нас есть, где мы стоим в окне, и все, мы поехали. И я поняла, что, ну, в общем, жизнь – это вот такая какая-то странная штука, которая не заканчивается вот какими-то стенами. И потом приехала вторая группа ребят, и практически мы воссоздали, ну я, во всяком случае, воссоздала вот этот мир около себя, где можно аккуратно прикрыть дверь, пока не смотреть в эту реальность.
0: При этом реальность, как вы уже слышали в начале выпуска, для Фроловой и для ее театра начала меняться не в 22-м году, гораздо-гораздо раньше.
1: Последние годы уже начали понимать, что что-то не то, особенно после «Килл Шекспира», когда мы сделали этот спектакль.
0: «Килл Шекспир» — это документальная постановка о материальных, и не только о материальных, проблемах маленького театра в российской провинции.
1: Мы уже начали понимать, что что-то там такое происходит, и вот этот хтонь, да, как я называю, такие вот необразованные люди, которые из-под земли вылазят, отряхают так из бороды землю в лаптях и говорят: так, вот мы такие, мы всех хотим сейчас превратить в таких. Вот давайте-ка тоже так в лапти одевайтесь и бороды отращивайте. И мы уже начали понимать, что там происходит что-то такое, но как-то еще плохо верилось в 2008. Но как-то вот эта вот наша чуйка сработала прям точно, что они прям начали так окрепли, власть их начала подкармливать, этих людей, доносы стали там, ну, какие-то писать. И потом мы играли уже последние спектакли только для своей публики, бесплатно, естественно, потому что что с них брать деньги уже, когда, ну, у людей там не хватает на жилье, на еду. И мы приглашали уже каждого, смотрели, нет ли там ФСБшника, потому что одна там правозащитница вышла после спектакля «Я еще не начинала жить».
0: Это тоже документальный спектакль. Он основан на интервью жителей Комсомольска на Амуре и воспоминаниях самих актеров о перестроечных годах. В одной из публикаций в медиа Татьяна Фролова называет его антропологическим исследованием пути россиян из 1917 года в 2017 и работой о страхе, который передается из поколения в поколение.
1: И она сказала: здесь 3 статьи. Тебя могут просто взять, посадить, вот первая, вторая или третья, вот как хочешь, на 25 лет тебе обеспечено. Ну и мы начали так уже понимать, что 4-5 спектаклей мы играем, и все. Потом делаем концерты какие-то там, мастер-классы какие-то, проводим фестивали такие веселые. А спектакли кому играть-то? Это же было уже так вот опасно, играть эти спектакли.
0: Как бы то ни было, жизнь театра к нам сейчас продолжается уже на новом месте. И это новое место не случайно так Леон стал важным местом присутствия российского театра. К слову, еще в прошлом году основательная часть программы Леонского фестиваля «Сан-Сантер-Ди» была отдана российским артистам в изгнании, и об этом мы говорили в прошлом году. Этот эпизод можно послушать с продюсером Никой Парфомовской. Но как получилось, что к нам оказался именно в Леоне, а не в каком-то другом месте? Еще, базируясь в Комсомольске-на-Амуре, к нам ездила международная гастроль. Во Франции труппа впервые оказалась в 1999 году, и вот в одной из поездок Татьяна и ее коллеги познакомились с руководителем Леонского театра «Селестен». Дело было так.
1: Мы делали спектакль «Я есть». Этот спектакль был как раз посвящен первым протестом, и первый раз мы в 12-м у нас состоялся премьера, мы вывели на сцену, ну, то есть мы показали нашего будущего президента Навального. Мы показали этот спектакль, Патрик Пино его увидел, он был директором «Селестан», и он пригласил нас в кабинет и сказал: как вы думаете, хотели бы вы, чтобы вот театр, целый театр вот «Селестан» занимался вашим продюсированием? И мы были с Димой, и я закричала, ну, как-то позорно, как-то так, очень громко и как-то по-животному. Я закричала: да, да, но это же нереально, я кричала и смеялась одновременно. Ну, то есть это какие-то мистические вещи. И с тех пор вот с этого спектакля практически все наши спектакли продюсировались уже театром «Селестан». Был генеральный такой продюсер, который вкладывал в это деньги, приглашал нас. Мы ездили в тур, уезжали назад, и на эти деньги, которые мы зарабатывали, мы могли там, например, жить в Комсомольске-на-Амуре и содержать театр, потому что это была такая большая поддержка, иначе мы бы там просто не смогли за воду заплатить, за свет и так далее. Но это позор такой, позор, я считаю, России.
0: Первый спектакль театра «К нам», созданный в изгнании, но не «Сомплё», «Мы больше не», рассказывает о том, почему артисты «К нам» бежали из России. Можно ли уместить всю свою жизнь и 37 лет работы в чемодан весом 23 килограмма? А что берете с собой вы, когда уезжаете? А что оставляете после себя? Татьяна Фролова использует детские воспоминания, предметы, привезенные с собой, и личные рассказы для того, чтобы поставить под вопрос сами понятия памяти и следа. 20 октября в Лионе, во время фестиваля «Сан-Сантерди», который проходит там каждый год, я посмотрел самую свежую работу «К нам» — спектакль «Карт-бланш», созданный специально для фестиваля. Это образец свидетельского театра, бесконечно печальный и лиричный рассказ о переезде театра во Францию, о новых приобретениях и безвозвратной потере прежней жизни. В финале «Карт-бланш» актеры делают из бумаги маленькие домики и поджигают их. И все же, каково это — быть русскоязычным театром, специализирующимся на документальных постановках, и вдруг резко сменить место, зрителей, языковую среду? Я спросил у Татьяны, как то, что делает «К нам», укладывается во французский театральный контекст. И укладывается ли?
1: Ну, очень трудно оценивать саму себя, да, ну, может быть, даже стоит обратиться к последнему вот исследованию Оливье Нове. Это исследователь современного театра, и он особенно исследует, как, что такое зритель и произведение. Вот эту связь ему очень интересно проследить. И он в последнем этом своем исследовании написал, что вот документальный театр – это то, что делает Татьяна Фролова. Ну, как бы, мне это безумно приятно. Это не текст, потому что театр «Док» – это драматурги создали. А у драматургов своя специфика. Главное – это текст, чтобы он звучал, чтобы он хорошо доходил и так далее. Они не мыслят образами, как я, например, да? Я не понимаю текста, я могу сказать, у меня такая натренированность уже, что если я вижу на сцене, я не вижу вот этой энергии и образа, я не понимаю, о чем люди говорят. Даже по-русски я не понимаю. Ну, то есть такая какая-то дисфлексия, или как-то это называется. Я вижу только образы и энергию. Я только с этим могу работать. Но мне кажется, это вот такой режиссерский подход больше. И это не обязательно, что я прям свет там какой-то делаю, мизансцены какие-то. Нет-нет-нет. Это все рождается прямо на площадке, все рождается в момент. И очень мало есть такого придуманного. Очень мало. Например, ну вот у нас последний спектакль, у Люси есть такой кусок, когда она выходит с пакетом, который дарит ей Дед Мороз, как бы ребенку. Она выходит и начинает медленно его разрывать, и оттуда сыпется земля или снег. Красный песок, все правильно. Да, красный песок, который до этого работает у Блё на стекле, когда она рассказывает про Чечню, про свою поездку в эту кровавую землю, и там красный песок первый появляется. И здесь сыпется этот песок, и вы видите, как будто у вас сразу образ возникает, и у каждого этот образ строится в голове. То есть это песок красный, это разрыв на уровне вот где-то грудной клетки, когда он сыпется, и этот звук. И вы сразу, ну, свои какие-то вещи, у вас мороз идет по коже, потому что вы это слышите и видите. Поэтому это два разных мира. Текст и драматург – это одно. Он всегда будет кричать, что ему мало текста.
0: Кажется, при таком подходе язык становится чем-то вторичным, фоновым. К нам при этом интенсивно интегрируется во французскую театральную систему. С конца 22-го года у него есть французское юридическое лицо. Актеры театра вошли в систему государственной поддержки, которая во Франции распространяется на тех, кто работает сезонно. Это театральные профессионалы и, например, рыбаки, актер, эпишер. Это значит, что артист или художник по свету, или режиссер, неважно, человек, отработавший официально не менее 507 часов в течение года, в остальное время получает пособие за счет уплаченных налогов. Это очень важный механизм поддержки исполнительских искусств. Но кроме такой институциональной интеграции есть культурная, и я не мог не спросить у Фроловой, станет ли театр к нам со временем полностью франкофонным? Когда это может случиться и как это будет выглядеть?
1: Наш последний опыт, он говорит о том, что там уже смешение идет, конечно. Мы все уже говорим по-французски, это уже воспринимается как будто, ну, такой очень давний, близкий язык. Я не думаю, что мы всегда будем, вернее, сможем делать так, как французы. Никогда мы не станем французами. Но это, наверное, и не нужно, потому что мы цель такая, что ты просто обогащаешь эту культуру, обогащаешь своим пониманием, ну, например, как работать с документом. Потому что это совсем другие вещи, они такие, ну, более объемные, что ли, чем просто язык. И когда вот у нас проходят мастер-классы какие-то, обучение студентов, мы даем им вот эту базу научиться втыкаться в этот мир, то есть научиться за вот этой поверхностью видеть вот эту закрытую дверь и приоткрывать ее. Там все время смерть, и тогда ты больше понимаешь, чего боятся люди, например, почему они предают, например, да, почему они, ну, не выдерживают. Потому что если ты видишь, что там итог всего – смерть, и люди оказываются просто под влиянием вот этого страха, иногда и предают тебя, иногда и делают какие-то нелепые вещи. Вот поэтому я не знаю, станем ли мы по-настоящему так французскими, но я вообще как бы не думаю, что… Ну, мы, наверное, да, театр. Мы, скорее всего, арт-группа, театральная такая арт-группа. Мне кажется, вот это больше так интереснее говорить с этой позиции. Мне неинтересно ставить, например, просто спектакль по Ибсену, хотя я два их поставила, да? Мне неинтересно ставить Достоевского, там, «Преступление и наказание», которое я тоже два раза ставила. Потому что это очень легко, я могу это вам быстро все поставить, это так… Так легко делать, но мне интересно делать, создавать какие-то вещи, близкие по масштабу к великим таким писателям, но только говорящим о сегодняшнем человеке, о том, что он чувствует сегодня. И поэтому, я не знаю, может быть, мы все пойдем работать, потому что я не боюсь работы. Я работала там уборщицей в Комсомольске-на-Амуре. Мы никогда не получали там за свою работу деньги. То есть мы там вообще привыкли, просто это способ жизни такой, натренированность такая. Нам очень мало надо, поэтому мы здесь счастливы, то, что у нас все есть.
0: Тут, конечно, нужно подробнее поговорить про творческий метод Татьяны Фроловой и театра «К нам». Татьяна упомянула мастер-классы, которые команда театра проводит для французских театральных студентов и профессиональных актеров. На этих занятиях происходит передача опыта работы в довольно любопытном и специфическом документальном подходе. Нужно сказать, что тот способ работы с документальным материалом, который практикуют к нам, радикально отличается от, например, ортодоксального вербатима, метода, который использовал в первые годы своей работы театр ДОК. Ортодоксальный вербатим предполагал использование в качестве текстов только интервью, которое брала вся команда, готовящая спектакль. Он декларировал отказ от сценического света, декораций, грима, костюмов. Собственно, даже и сейчас лозунгом театра вдруг остается принцип с начала 2000-х – театр, в котором не играют. При этом, конечно же, и театр вдруг, и документальный театр в целом изменились. Изменились, двигаясь в сторону и более традиционных театральных форм и методов, и тех практик, которые более присущи, например, современному визуальному искусству. К нам сделал это гораздо раньше. Его принципы работы с документом и 20 лет назад предполагали использование самого широкого художественного инструментария, а материалы интервью, могли монтироваться с художественными текстами и видео?
1: Ну вот, знаете, я собираю материал. Я собираю материал, и я собираю интервью. Потому что вот если вы думаете, что, например, можно работать с одними и теми же людьми в течение 40 лет, некоторые говорят, ну нет, там, театр умирает через 10 лет. Там, ну, Станиславский там говорил, через 15 лет. Ну, почти 40 лет театру, это же ужас какой-то, да? Но вот этот наработанный интерес к людям, я прям нарабатывала это. Потом я узнала, что внимание – это энергия. И вот куда ты направляешь свое внимание, если ты умеешь зацепляться за что-то, там все вот это как раз формируется. Внимание, вот эта энергия, интерес, любовь. Да? Это практически одно и то же. И я научилась так вцепляться в людей, я научилась так брать интервью, я так научилась вытаскивать из них информацию, потому что это самое важное. И потом я собираю эти интервью, я смотрю их по 2-3 часа, я режу, о, где-то момент, который меня задевает, который начинает чесаться кожа. Я его оставляю. Мне еще нужны доноры. Если человеку нечем поделиться, то есть если он говорит там, да, у меня все хорошо, но это трудно сделать из хорошего что-то еще более хорошее. Поэтому мне нужны доноры. Если, допустим, ребята не в ресурсе, для меня это, наоборот, кайф, потому что в этот момент их надо просто брать микрофон, записывать.
0: Ну, а дальше самое значимое, самое цепляющее фрагменты интервью и другая документальная фактура соединяется с тем самым режиссерским методом, о котором Фролова рассказывала несколько минут назад. Тогда получается что-то особенное.
1: У нас был такой спектакль, назывался «Цвет надежды оранж». И там главная героиня у нас была девочка, которая поэтесса, которая была на коляске. И она умирала с каждым днем, потому что у нее была такая болезнь, которую не доживают до 20 лет. И мы все это знали, и вот пытались создать что-то для нее, и она действительно умерла. Вот. И был такой момент, когда мы решили просто сделать такой в середине спектакля, мы выводили людей, садили в полукруг, и Герман подвозил на коляске девочку каждому. И вот ее задача была проникнуть глазами в каждого человека перед тем, как она поедет к нему. Но у нее же нет ног, она как бы летит к нему. И вот она идет к нему, и мы видим, у нас есть записи, у всех идут слезы. Ой! И она берет эти ручки человека, и люди, мужики сидят, прям плачут. Вот сейчас говорю, у меня аж мурашки по коже. Это самый лучший театр, который я когда-либо видела. И моментально, как вот говорят, что этот Эриксон владел таким гипнозом, что он одно слово человеку говорил, и человек вылечивался от своей болезни ментальной. И вот эта девочка, когда объезжала всех, это было самое сильное событие вот этого спектакля. Все остальное – это декорация была. Поэтому театр для меня именно в какой-то вот… Правильно, Оливье Нове делает, что он исследует связь между зрителем и произведением. Потому что самое интересное происходит у зрителя в голове. У нас мальчик один нам писал письма, говорит, спасибо, я готовился к самоубийству в «Комсомольске-на-Амуре». Я посмотрел спектакль ваш «Сухобезводная» и «Килл Шекспира». И я понял, что я не хочу больше убивать себя. Я изменил жизнь, и теперь я живу в Дюнкерк, это Франция. И он нам пишет и говорит, я приду на ваш спектакль. И это, понимаете, это так вот трогательно, то, что твои спектакли, оказывается, спасают жизнь там одного человека. Этого уже выше крыши можно умирать.
0: Ну, умирать пока явно рано. Наш разговор с Татьяной Фроловой в Лионе был радикально не похож на другие открытые записи подкаста «Закати сцену» с оказавшимися в изгнании российскими театральными деятелями. Более странным, что ли, не таким конкретным в том, что касается формальных сторон обустройства профессиональной жизни в эмиграции. Но это и хорошо. Чем больше разных способов разговора о театре, тем объемнее и сложнее наше представление о нем. На нашей встрече в Лионе 23 октября были не только слушатели подкаста, но и многие коллеги Татьяны Фроловой по театру к нам. И закончить этот выпуск мне хочется искренним и, как мне кажется, предельно точным призывом актера Владимира Дмитриева.
2: Я хочу сказать тем людям, кто нас слушает, если это люди, те, кто сейчас находится в, так сказать, в эмиграции, да, это те самые люди театра, может быть, или какого-то другого искусства, которые вынуждены были покинуть Россию, и у них есть сложности. Я хочу им сказать, что, во-первых, держитесь, собирайтесь в кучи, не живите в прошлом, не страдайте там по московской или там питерской или комсомольской квартире, и создавайте жизнь здесь. А потом все равно что-то изменится. Если особенно вы молодые люди, у вас просто будет перед вами огромный мир, и Россия никуда от нас особо не денется. И жизнь здесь останется настоящей жизнью.
0: Наш следующий разговор в рамках программы открытых записей подкаста с российскими театральными профессионалами, оказавшимися в изгнании, состоялся в Берлине в книжном магазине «Бабель» с режиссером Никитой Бетехтиным. Совсем скоро вы услышите этот эпизод в подкасте. Этот выпуск был сделан вместе с редактором Леной Чесноковой и продюсером открытых записей Лизой Спиваковской. С вами был Михаил Калужский, подкаст «Закати сцену». Встретимся с вами через неделю.

0: Поздравляем всех с Новым годом и Рождеством. В этом году мы записали множество интереснейших лекций для нашего лектория, и прямо сейчас вы можете послушать лучшие из них.
1: Добрый день, друзья! В эфире лекторий «Радио Сахаров». Сегодня говорим о внутренней колонизации. Лекция философа Михаила Немцева была записана в Сахаровском центре в Москве 7 июля 2020 года. Давайте начинать. Что такое внутренняя колонизация?
2: Здравствуйте! Сахаровский центр и антиуниверситет представляют серию коротких видеолекций о разных проблемах гуманитарных исследований и политических исследований. Я Михаил Немцев. Сейчас я буду рассказывать о понятии внутренняя колонизация. В конце прошлого года в рамках антиуниверситета прошла серия учебных занятий о внутренней колонизации. На мой взгляд, это понятие продуктивно для понимания того, что происходит в мире, и того, что происходит в России, и для понимания истории России как государства и истории российского общества. Поэтому, я думаю, есть смысл посвятить некоторое время его обсуждению. Я сейчас начну с истории этого понятия, точнее, с истории понятия колонизации, затем перейду к тому, чем внутренняя колонизация отличается от классической колонизации, и затем попытаюсь приложить это понятие к истории России. Итак, за последние 500 лет развитие человечества определялось колониальной активностью европейских государств. Это общеизвестный факт. В учебниках, в учебных курсах истории в школах и в университетах история колониальных империй рассматривается специально. Есть понятие эпоха великих географических открытий. Вот в эпоху великих географических открытий парусные корабли и сухопутные экспедиции поставили больше, почти все человечество, население почти всех островов, стран, планеты под контроль нескольких европейских правительств. И мы знаем, что 18 и 19 век это были века расцвета колониального господства, эпоха империй. В 20 веке произошла деколонизация, то есть колониальные империи распались, и сейчас мы все живем в мире, который фактически возник в процессе этого распада вот за последний полвека. Россия – это тоже колониальная империя, хотя обычно те, кто изучает историю России, смотрят на нее как угодно, но только не как на колониальное государство. Это интересно. Россия есть крупнейшее, до сих пор крупнейшее государство мира, и по некоторым подсчетам Российская империя имела в таком абстрактном математическом исчислении, имела под своим контролем наибольшую площадь поверхности планеты, которую когда-либо контролировала какая-либо империя в истории человечества. Но при этом мы, говоря о Российской империи, редко обсуждаем Российскую империю как колониальную империю. Я к этому вернусь. Но я хочу сразу же как-то акцентировать внимание на том, что история колонизации – это не только история европейских стран или стран Среднего Востока, это история России тоже, не в меньшей мере. В России, в конце концов, у нас, у Российской империи совершенно официально была колония, это Аляска, которая управлялась специальной колониальной компанией в частных интересах. И когда это предприятие было признано убыточным, оно было продано. В 20 веке вместе с развитием процесса колонизации, с нарастанием процесса деколонизации, нарастала и критика колониальных отношений. Люди, которые уезжали из европейских государств в колонии, возвращались с рассказами не только о чудесных богатствах этих отдаленных стран, но и с рассказами об ужасах колониальных администраций, о том, что там творят страшные вещи с туземцами, и что, вообще говоря, колониализм – это оскорбителен для человеческой чести, для человеческого достоинства. В начале, как мы все знаем, в начале XIX века Британская империя запретила работорговлю, и крупнейший флот того времени прекратил торговлю рабами в Атлантическом океане. Да? Ну а крупнейшее рабовладельческое государство XIX века в 60-е годы XIX века путем кровавой гражданской войны рабство у себя на территории прекратил. Я имею в виду, конечно, Соединенные Штаты Америки. Рабовладение было, и такое развитие рабовладения было одной из чудовищнейших сторон колониализма, но далеко не единственной чудовищной стороной. Вот буквально вчера появилась новость о том, что в Бельгии демонтировали статую короля Леопольда II. Леопольд II, конечно, один из выдающихся правителей Бельгии за всю недолгую историю, но человек руководил колониальными захватами в Западной Африке, известный как Бельгийское Конго. И вот в университетах Европы и Америки, все, кто изучает историю английской литературы и вообще историю литературы, читают такое известное описание того, что в этом Бельгийском Конго происходило. Это повесть Джозефа Конрада «Сердце тьмы». Вот все, кто знакомится с историей колониализма, так или иначе, читают или, по крайней мере, им советуют прочитать этот текст, классическое описание того, что из себя представляла европейская колония в Западной Африке на рубеже 19-20 века. Действия европейцев по отношению к населению этой территории сейчас оценивается как геноцид. И, соответственно, Леопольд II несет персональную ответственность за смерть множества африканцев. Цифры я не буду приводить, потому что цифры эти, на цифры всегда приводится другая цифра, а желающие изучить всю дискуссию о демографии геноцидом легко могут это сделать, источники все доступны в сети. Так вот, человек был лично ответственен за смерть, ну, скажем так, как минимум нескольких сотен тысяч людей. И вот сейчас ему снесли статую, которая его прославляла, снесли, демонтировали и сбросили с пьедестала, и по этому поводу были какие-то городские мероприятия. Это наследие колониальной эпохи. Как раз. Так вот, в 20 веке критика колониализма получила очень мощное развитие и в связи с тем, что европейцы лучше узнали, что происходит в колонии, лучше они были более информированы о том, что происходит там в Африке или в Вест-Индии, или на островах Карибского моря, Карибского бассейна. И развивалась теория, критика колониализма развивалась и в связи с левыми движениями. Понятно, что для левых, для коммунистов, для социалистов колониализм был абсолютно неприемлем, и они поддерживали антиколониальные движения и восстания в колонии. И в это же время развиваются теоретические способы описания колониализма, как системы общественных отношений. Не только как системы экономических отношений и способов управления, но и как фактора, который определяет жизнь людей не только в колониях, но и в метрополии. Очень важным в этом отношении было, например, появление классической работы Ханны Аренд «Истоки авторитаризма», которая исследовала происхождение тоталитарных режимов Европы XX века, возводя их в том числе к истории практики колониального управления XIX века, когда чиновники, прошедшие хорошую выучку в колониях, возвращались в метрополию и применяли методы, которым они научились там. Это так называемый колониальный бумеранг. Но действительно, если в колониях можно игнорировать закон, кто сильный, тот и прав. А сила на стороне штыков регулярного гарнизона из регулярной армии. Чего бы и не попытаться делать то же самое, вернувшись к себе на родину. И она описывала экспорт, вернее, так сказать, реимпорт, да, реэкспорт, перенос практик колониального управления в Европу. Другой важной работой, например, стала деятельность такого африканского, знаменитого африканского интеллектуала Франса Фаньона, который описывал взаимодействие европейцев и африканцев как очень сложную ролевую игру, в которой африканцы принимают облик, вид подчиненных и задавленных людей, но при этом, с одной стороны, учатся манипулировать белыми господами, а с другой стороны, коррумпируют этих белых господ, чтобы легче было ими манипулировать. Это сложное взаимодействие, которое самими белыми господами не осознается. Но затем, опять же, вернувшись в Европу, они привозят с собой эти практики, способы отношения к людям и так далее. Ну и одной из таких, может быть, одной из важнейших идеологических новаций такого рода был расизм. Потому что расизм, как практика обоснования господства над людьми, возник в колониях, а затем был привезен в Европу. В Соединенных Штатах история расизма связана тоже с колонизацией, но там Соединенные Штаты как бы классическое расистское государство, да, и там история расизма, с одной стороны, изучена очень хорошо, а с другой стороны, имеет свои важные особенности. Ну так вот, с изучением истории колониализма, соответственно, возникла и критика колониализма, критика колониальных отношений. И кровавые антиколониальные войны второй половины XX века происходили одновременно с развитием теории, описывающей колониализм. На руинах этих антиколониальных движений возникли несколько новых научных школ, в том числе постколониальные исследования, популярные сейчас в некоторых частях Мировой Академии, деколониальные исследования, популярные в других частях Мировой Академии, во втором и в третьих мирах. И это все, колониализм стал питательной почвой для развития новых отраслей академического знания, для развития академической индустрии. Внутренняя колонизация – одно из понятий, которое формируется в рамках большого комплекса колониальных исследований и используется уже не для описания того, что происходит в отношениях центра и периферии, колонии и метрополии, а для описания того, что происходит в самой метрополии. Я сейчас использую три слова, и нужно их объяснить. Итак, что такое колониализм? Понятие, конечно, очень сложное, и такого рода понятия никогда не могут иметь одно определение. Они имеют несколько связанных определений. В широком смысле слова, конечно, колония и колониализм есть практика господства, политика, политические и экономические методы господства над чужой, над другой территорией. Причем другость этой территории подчеркивается, создается в процессе колонизации и сама по себе является источником методов, обоснованием методов управления. Иначе говоря, колонией является принципиально другой. Для французов население самой Франции, как бы они ни отличались по цвету кожи или по голосу, в большей мере являются французами, чем население, прекрасно говорящее на французском языке, население каких-нибудь французских бывших колоний, а теперь государств. Ну и так далее. Колониализм выстраивается вокруг этой дистанции. Вот сейчас на схеме я попытался это изобразить. Итак, у нас есть метрополия, центр, который имеет экономическое господство, культурную гегемонию и политическое доминирование. И есть некая периферия, все они входят в одну и ту же политическую целостность, которая называется империей. Эта периферия подчинена метрополии в разных отношениях, в экономическом, политическом и в культурном. Дистанция между ними чаще всего имеет пространственное, прямое, очевидное пространственное выражение. Это океан. Для того, чтобы попасть из колонии в метрополию, нужно было плыть по морю. И наоборот, для того, чтобы чиновник или миссионер из метрополии смог попасть в колонию, он должен был пересечь океан. Или, если не океан, то пересечь все равно какое-то пространство. Вот вокруг этой дистанции, колониальной дистанции, выстраиваются многообразные политические, экономические, социально-политические, демографические практики. И они подробно описаны за последние века, и за последние, простите, 50 лет, ну, условно говоря, 50 лет, учитывая вот, про события деколонизации, 60-е годы, когда государства Африки переставали быть колониями, и число членов Организации Объединенных Наций увеличилось каждый год. Причем это, если я говорю о деколонизации, это не означает, что процесс деколонизации обязательно принес богатство и процветание тем бывшим колониям, в которых он произошел. Очень часто уровень жизни и качество жизни жителей этих колоний резко ухудшалось. И африканские государства или государства стран островов Тихого океана до сих пор находятся в плохом положении. Но это другая тема. Как экономические последствия деколонизации, политические последствия деколонизации, это еще отдельный разговор. Я сейчас говорю о том, каким образом люди, живущие в колониальном обществе, мыслили колонизацию как таковую. Так вот, принципиальным является как раз колониальная дистанция. Житель метрополии, то есть государства, осуществившего колонизацию, обладает, как правило, большими правами и большими возможностями, чем житель колонии. Житель колонии должен стать таким, как житель метрополии, путем образования, путем получения богатства, путем путешествий, для того, чтобы приблизиться, получить те же самые жизненные возможности. Отношения в экономическом отношении к колонии подвергаются эксплуатации. В политическом отношении в колониях развивается колониальная система управления, которая часто является довольно исторически описана, была довольно сложным комплексом практик самоуправления, ограниченного самоуправления, личной лояльности и так далее. Это совершенно отдельная интересная тема колониальная политология. И в этом процессе становления этих практик управления в колониях формируется знание колонии. Нужно знать, кем управляешь, для того, чтобы управлять. Но это же знание является частью большого знания об империи. как писал отец Рейдерда Киплинга в своей истории Индии, тот, кто знает, а Индия была тогда колонией Великобритании, да, тот, кто знает только Британию, тот не знает Британию. Для того, чтобы узнать, как устроена империя, нужно было аккумулировать знания об ее удаленных частях, сравнивать его между собой, сравнивать знания, исследовать и так далее. Ряд социальных наук, таких как социальная антропология или сравнительная антропология, то, что сейчас называют расоведением, точнее, тогда называли расоведением, ну а сейчас это название уже слишком сильно себя скомпрометировало. Так вот, эти науки возникали именно как науки имперские. Теперь, какое отношение это все имеет к внутренней колонизации? Классическая колониальная империя возникает благодаря развитию транспортных и военных технологий. Это очевидно. Европейцы отправляются в отдаленные страны, потому что, во-первых, у них есть возможность туда добраться, во-вторых, у них есть возможность применять там военную силу, доставить ее туда и там ее применить. И, в-третьих, у них есть товары, которые они могут предложить местному рынку для того, чтобы заинтересовать представителей этих отдаленных стран во взаимодействии. Колониализм неэффективен, если он распространяется только силой оружия. Население отдаленных территорий, островов, должно быть заинтересовано во взаимодействии с пришельцами. Хотя бы часть этого населения должна быть заинтересована. Проще всего заинтересовать торговлю. Поэтому сначала идет купец, а уже за ним идет администратор, военный и миссионер. Иногда военный идет первым. Но если за военным не следует торговец, то, скорее всего, этот гарнизон в отдаленных странах просуществует недолго и будет отозван. В некоторых, итак, колонизация есть результат развития технологий. Если вспомнить эпоху великих географических открытий, на протяжении 15-го, 16-го, 17-го веков происходит буквально взрыв трансокеанских плаваний. Взрывообразно из Европы во все стороны света распространяются партии военных, торговцев, миссионеров и администраторов. Ну, а вслед за ними, конечно, идут свободные колонисты, крестьяне и так далее. И тут возникает старый вопрос исторической макросоциологии. Почему европейцы открыли Китай и подчинили себе Китай, а не китайцы открыли и подчинили себе Европу? Очень интересный вопрос, о нем стоит подумать. Но что происходит, если технологии развиваются и... А рядом с государством, в которых они развиваются, существуют большие территории, сухопутные территории, которые могут быть подчинены и освоены. Происходит то же самое взрывообразное движение вооруженных партий, торговых экспедиций и администраторов, но не через океан, а через континентальные пространства, через континент. И Россия является в этом смысле очень хорошим примером. Но мы помним, что в 1581 году, Ермак переходит со своим боевым отрядом через Урал, да, начинается завоевание Сибири. Это не было первой экспедицией славян в Сибирь. Да. До этого новгородцы плавали в Сибирь. Северным Ледовитым океаном, но на этот раз развитие технологий позволило и даже потребовало экстренного освоения огромной территории. Через 40-50 лет боевые отряды, состоящие там, наполовину из крестьян, ну я огрубляю, да, наполовину из крестьян северных губерний Московского царства, а наполовину из представителей, примкнувших к ним местных сибирских народов, выходят к Тихому океану. И мы видим вот те карты из учебника, и эти события нарисованы на картах учебников истории. Таким образом, как видите, вот как вы видите сейчас, Сибирь покрыта ровным цветом. Да, территории, присоединенные к российскому государству, к московскому государству, потому что, может быть, это так корректнее говорить о России 17 века. На самом деле, конечно, ситуация на местах выглядела совершенно не так, как она может рисоваться современному человеку, у которого перед глазами есть карта, даже Google Maps, и который может, как бы, вертя эту карту перед собой, получать информацию любой точки планеты в любой момент и в любом виде, в котором ему удобнее получить. Боевые отряды так называемых землепроходцев шли по рекам и по морю. Да. Они искали местных, чтобы заставить этих местных производить для них дорогой высоколипидный товар, те самые меха, яса. Фактически они включали их в мировой рынок как производитель. Меха эти потом шли в европейскую часть страны, становились собственностью царя, ну и так далее. Они шли, двигались по рекам, очень часто не имея, по-видимому, никаких вообще географических ориентиров. Шли на удачу. Многие гибли. Те, кому везло, выходили по рекам, к еще большим рекам, затем к большой воде, находили там местные народы, местных, которых не объясачили другие боевые отряды, то есть не подчинили себе другие боевые отряды, и, соответственно, вступали с ними во взаимодействие, иногда в огневое, иногда во взаимовыгодное, предлагали им какие-то товары, покупали у них женщин или воровали у них женщин, по-разному бывало. И постепенно включали их в зону действия царской администрации, открывали с ними торговлю, создавали там опорные пункты и так далее. Весь этот процесс сопровождался накоплением знаний. Конечно. И эти знания, по-видимому, существовали поначалу в устной форме, в рассказах там, служилых людей в отдаленных острогах о том, что находится за тем или за этим хребтом, но постепенно они были кодифицированы и превращены в форму текстов, с которыми работают историки. Вот, например, пример такой кодификации – это фрагмент карты Сибири, который входит в книгу «Большого чертежа», созданную тобольским инженером, чертежником, служилым человеком, экспертом, как сейчас бы мы сказали, Семеном Ульяновичем Ремезом. Это, кстати, один из персонажей известного популярного романа Иванова, как он там называется, «Тобол». Вот про Ремезова можно там почитать. Уникальный в своем роде человек, и он, обобщив огромный объем знаний, создал карту, на которой обозначены какие-то люди, живущие в каких-то отдаленных местах территории. На карту нанесены реки и хребты, но на ней нет, видите, и написаны названия народов. На ней вообще мало ориентиров. Но человек, который интересуется, который по служебной необходимости, либо по еще каким-то причинам должен был уяснить, что там происходит, мог воспользоваться этой картой. В 19 веке, переплывнем через столетие, в 19 веке таких карт было уже много, информация была уже накоплена, сравнительно большая. И в 1822 году гений российской бюрократии Михаил Михайлович Сперанский вместе с декабристом Константином Батеньковым подготовил важный документ «Устав об управлении инородцем». В этом документе понятие «инородец» становится юридическим термином, и оно описывает все не славянское население Российской империи, как относящиеся к одному из трех разделов инородцев. Там есть оседлые инородцы, кочевые инородцы, бродячие инородцы. У них есть разные способы управления. Они постепенно могут, так сказать, перемещаясь внутри этой системы и на классификации, превращаться в обычных российских деревенских или сельских обывателей и терять статус инородцев. До того, пока они не цивилизованы достаточно, они там сами собой управляют и так далее. Это интересный документ. Мне кажется, роль его в истории России как-то недооценена. И я его привожу как пример административных практик, которые были созданы для упорядочения знания о населении внутри территории страны. Вот внутренняя колонизация – это процесс освоения, прежде всего, накопления знаний о населении, которое находится внутри политических границ государства. Не во всех странах происходит внутренняя колонизация. Собственно, у этого термина есть своя история. Его история связана, прежде всего, с исследованиями экономического неравенства в разных частях разных государств, с исследованием эксплуатации там, успешных провинций неуспешными в Великобритании или в Бразилии. Но, на мой взгляд, применительно к России есть смысл говорить о внутренней колонизации, прежде всего, как о формировании знания о населении и о различии практик управления этим населением. Территория страны очень большая. Эта территория заселена неравномерно. До середины 20 века существовали территории, которые не были картированы. Правда, это территории, как правило, крайне малонаселенные. Север, Дальний Восток, Полярный Урал и так далее. Но, тем не менее, освоение территории страны опоздало, сильно опоздало по отношению к политическому подчинению. И вот это освоение происходило тоже с учетом той самой колониальной дистанции. Существование центра, существование периферии и окраин. Оно выражалось в экстремальных случаях в различии юридического статуса населения метрополии и населения окраин, как в случае с инородцами в Российской империи. Оно выражалось в управлении миграциями, переселениями. Даже в Советском Союзе, как мы знаем, не все граждане имели свободу перемещения по территории страны. И это было связано с комплексом причин, в том числе и с особенностями колониального управления окраинами. И сейчас о внутренней колонизации во многом говорят в связи с экономическим неравенством разных территорий. Но и это неравенство имеет свое выражение в форме знаний, в виде неравномерности знания жителей России о процессах, происходящих в тех или иных частях страны, и в представлении о разной ценности этого знания. Если мы говорим о населении, мы всегда используем какие-то определения. И вот эти определения, кто, где и какой живет, какова ценность жизни людей, несут в себе историю 300 лет колонизации страны. И вот чтобы их отслеживать и осознавать, понятие внутренней колонизации может быть очень полезным. Большое спасибо за внимание.
1: С вами был лекторий Радио Сахаров. Оставайтесь с нами, ставьте лайки и делитесь ссылками в социальных сетях. Спасибо. И до новых встреч на Радио Сахаров.
0: Это Сергей Лукашевский, главный редактор Радио Сахаров. Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду. На мир, на справедливость и на свободу. Поздравляем всех с Новым годом и Рождеством. Спасибо, что слушаете Радио Сахаров.

0: Поздравляем всех с Новым годом и Рождеством. В этом году мы записали множество интереснейших лекций для нашего лектория, и прямо сейчас вы можете послушать лучшие из них.
1: Лекторий Радио Сахаров.
2: Добрый день. Меня зовут Наталья Зубаевич. Я профессор географического факультета МГУ. И рассказывать я вам сегодня буду про региональное неравенство, но с акцентом, конечно, на Россию. И начну я с того, что не всем понравится. Региональное неравенство было, есть и будет. Потому что региональное неравенство формируется под воздействием нескольких факторов. И Пол Кругман, Нобелевский лауреат, делил эти факторы на две группы. Первой природы и второй природы. Факторы первой природы от человека не зависят. Вот что дано. Это наличие природных ресурсов, которые можно продавать на рынке мировом, отечественном и так далее. Ресурсах самых разных, не только там нефть и газ, лес, рыба и так далее. Второе – это географическое положение. Если вы выгодно расположены к центрам мировой торговли, близко, удобно, к морским портам, потому что морские перевозки самые дешевые, то это тоже ваше конкурентное преимущество. Факторы второй природы совсем другие, они зависят от людей. Тут уже по-простому говоря, как потопаешь, так и полопаешь. А базовый фактор для моей профессии, экономической географии, это агломерационные эффекты. Это эффекты концентрации. Проще говоря, наличие больших городов, где работает как экономический плюс, эффект масштаба, то есть удельные издержки ниже. И эффекты разнообразия. Много фирм, соответственно, вы можете выбирать то, что вам конкретно надо. А фирмы могут выбирать того работника, который им конкретно надо, благодаря разнообразию в условиях концентрации. Это географический фактор. Второй фактор – человеческий капитал. Чем выше в стране человеческий капитал, тем при прочих равных быстрее в ней идет модернизация. Третий фактор – институциональный. Это не вузы, это нормы и правила, по которым мы живем. Институциональная среда, в которой существует экономика. Если брать географический аспект этого фактора, то, например, столичный статус. Столицы как-то всегда больше внимания получают. Еще один такой же институциональный фактор – это региональная политика государства. Каким регионам оно больше помогает, куда больше денег перераспределяет. И четвертый фактор, который характерен для России, я его фактически добавляю, это инфраструктура. Чем более развита в стране инфраструктура, тем больше шансов для модернизации этой страны. Итак, факторы первой природы откидывать не надо, они важны, они помогают региону развиваться, зарабатывать. Но для модернизации важнее всего факторы второй природы, то есть те факторы, которые ускоряют процессы развития и делают его более современным. Это вот первая теоретическая часть, которую я хочу рассказать. Есть вторая, которую тоже надо понимать. Это теория центр-периферия. И эта теория гласит, что всегда есть центры и всегда есть периферии. Так устроено территориальное развитие. Центры вытягивают из периферии самые разные ресурсы. Человеческие, материальные и так далее. Концентрация ресурсов в центрах позволяет им быстрее модернизироваться, подключает инновации, и потом эти инновации идут на периферию, и тем самым поднимая и ее. Самой живой рядом с центром расположенная часть территории – это полупериферия. При изменении каких-то факторов политических, экономических, они могут становиться новыми центрами и брать на себя роль активизатора инноваций. Вот так устроено пространственное развитие. Никто строем не ходит, ни шеренгой, ни колонной. Всегда есть те, кто сначала бегут впереди, и при нормальном развитии событий потом эти инновации отправляются туда, вглубь, для ее развития. Беда России в том, что у нас гигантская периферия и очень мало центров. И центры эти прекрасно стягивают, например, столица нашей Родины, Москва, ресурсы на себя, и как-то они довольно медленно идут на периферию. Вот в этом основная проблема. Вы знаете, территория – это не всегда подарок. Территория может быть и бременем. При такой огромной территории инфраструктура развита явно недостаточно, количество городов-центров мало, да, человеческий капитал пока неплохой, но вот правила игры, по которым мы живем, вызывает очень много вопросов. Это скорее барьер, чем фактор развития. Вот это два теоретических концепта, которые я коротко хотела рассказать, прежде чем переходить к неравенству. Мы это неравенство регионально измеряем давно, и, в общем, оно оформилось в основном к началу 2000-х годов и с тех пор менялось несущественно. Из чего состоит Россия? Из буквально нескольких центров лидеров, но если мерить развитие по показателю душевого волового регионального продукта, который, конечно, надо корректировать на цены в регионах, что мы и делаем. И вот к этим лидерам относятся Москва, Питер и Тюменская область с автономными округами и за счет в основном автономных северных нефтегазодобывающих округов. И в эту же группу ближе к концу нулевых вошла и Сахалинская область. При небольшом населении она производит довольно много нефтегаза. Дальше идет группа относительно развитых регионов. Их, ну, дюжина, 15-16 примерно. Это все регионы, у которых есть экспортная компонента в экономике. Металлургические, нефтегазодобывающие, регионы, которые получают дополнительный бонус от продажи своей продукции на внешних рынках, вернее, их бизнесы получают. И это регионы хорошо известные, многие индустриальные, ну, просто в пример приведу Татарстан, в этой группе же Якутия, у которой очень много сырьевых ресурсов, и они продаются, Липецкая область за счет металлургии и так далее. И, конечно, там ближние краешки двух федеральных городов, Московская и Ленинградская область, у них развитие идет за счет агломерационного эффекта, что позволяет бежать быстрее. Но базу в России составляет серединка. Вот это огромное количество среднеразвитых регионов, которых больше половины от всех регионов России. Если брать по душевому ВРП, ну это где-то от среднего по России, будет 80-70-60%, если среднее брать за 100. Но таких регионов нет суперявных конкурентных преимуществ. И вот здесь есть вопрос, за счет чего они могут развиваться? Первый ответ абсолютно понятен. Нужно улучшать институты, правила игры, по которым живет страна. Тогда у этих регионов будет больше шансов для развития. И, наконец, хвост составляют аутсайдеры. Их, ну, меньше 20, это в основном слаборазвитые республики и некоторые давно депрессивные регионы, ну, типа Ивановской области. Но в основном это республики, потому что там проблемой является не человеческий капитал, с населением там как бы, ну, более-менее, хотя не всегда с уровнем образования хорошо. Там главная проблема – плохое качество институтов. Оно очень тормозит экономическое развитие и не позволяет этим аутсайдерам догонять остальные регионы. Вот так устроена Российская Федерация. Если брать географию, то очень просто. В России примерно в разные годы процентов 15-16 населения живет вот в этих сильных регионах-лидерах, но за счет, конечно, Москвы и Санкт-Петербурга прежде всего. Еще примерно процентов 12 плюс-минус живет в относительно развитых регионах, но по количеству людей доминирует тоже середина. Почти 60% россиян живут вот в этих серединных регионах и в разные годы 13-14% проживают в регионах-аутсайдерах, поскольку Северный Кавказ достаточно населенный, ну, вот, и за счет вот этих кусочков территории получается такая относительно немаленькая группа. Поэтому для России базовый вопрос. Мы вот с серединой справимся, мы сможем расчистить институты с тем, чтобы серединка догоняла более экономически развитые регионы. И здесь есть вопрос, потому что при нынешних обстоятельствах у меня большие сомнения, что это возможно. Теперь идем уже в науку. Мы пытаемся измерять. Мерой неравенства является индекс Джини. Кто хочет, может посмотреть статистику, что это такое. Но это один из способов измерения неравенства. И мы смотрим внимательно неравенство между регионами России за длительный период времени. Что показывают наши измерения? Неравенство в России росло все 90-е годы. То есть в советское время мера различий между регионами, но тогда не измеряли воловой региональный продукт, поэтому это все сложно сопоставлять, но она в любом случае была не такой большой. Период спада экономического 90-х годов очень сильно разделил регионы. потому что регионы с экспортным потенциалом, прежде всего нефть и газ, а потом столица нашей Родины, бежали вперед намного быстрее. А многие регионы попали в сильный спад. И вот это неравенство росло экономическое примерно до середины нулевых годов, а потом оно начало сокращаться. В данном случае я беру неравенство по валовому региональному продукту. В чем причина? А у страны стало больше денег за счет роста цен на нефть и газ. Федеральный бюджет пополнился, и он стал увеличивать помощь регионам менее развитым. Это называется трансферты, то есть безвозмездные перечисления. И благодаря этим перечислениям произошло некоторое смягчение межрегионального неравенства. Кризисы тоже играют смягчающую роль. Кризис 2009 и кризис 2015 годов. Они показали, что вот экономика становится чуть менее различной, но буквально чуть-чуть. И процесс смягчения неравенства затормозился во второй половине 2010-х годов просто потому, что регионам не сильно добавляли трансферты. Тут логика-то какая? Очень простая. Если хотите выравнивать, да, больше перераспределяйте. Потому что при плохих институтах за счет собственных ресурсов менее развитые регионы вряд ли могут ускоренно развиваться. Поэтому базовый формат перераспределения. Так устроены попытки смягчения неравенства в России. Уверяю вас, это не только в России. Если мы смотрим Казахстан, где мера неравенства сопоставима с Россией, а бывали года, когда она была и больше. В Казахстане процесс ускоренного перераспределения начался позже, и он был очень замедленным. И только буквально с конца 10-х и в первые годы 20-х, 20-й, 21-й, 22-й, там мы видим смягчение неравенства, потому что перераспределительная политика властей Казахстана усилилась. Итак, для стран нашего типа очень важна рента, которая поступает в бюджет, это нефтяная рента. Она создает возможности перераспределения в пользу менее развитых регионов с тем, чтобы там можно было из бюджета финансировать здравоохранение, образование, социальную защиту, то есть тем самым воспроизводить человеческий капитал. Без такой поддержки разные очень по уровню развития регионы, что России, что Казахстана, существовать не могут. Вопрос в мере этой поддержки, вопрос в эффективности этой поддержки. И это надо, конечно, обсуждать. Что еще можно сказать про вот различия, которые существуют? Давайте сравнивать, как с этой проблемой она во всех крупных странах существует, но как ее решали в разных странах. Но я разберу два кейса. Первый, что делают развивающиеся страны, или сейчас как принято говорить, страны догоняющего развития, и что делают развитые страны, но на примере в данном случае Евросоюза. Итак, вперед. Во всех догоняющих странах все-таки делается акцент на поддержку территорий с конкурентными преимуществами, те, которые я перечислила в начале лекции. Эти территории способны развиваться быстрее. Для их стимулирования создаются особые зоны, приграничные зоны, что-то еще. А это по факту приводит к росту неравенства. Как я всегда говорю, сильные лошадки бегут быстрее. Слабые лошадки без конкурентных преимуществ отстают. Потому что если вы хотите догонять всей страной, то приходится делать ставку на стимулирование развития регионов более сильных с конкурентными преимуществами. Классическая совершенно история – это Китай. Все побережье Восточное Китайское – это была зона опережающего развития. И она именно дала возможность Китаю так ускоренно догонять другие страны. Это и особые экономические зоны, это и разрешение миграции для увеличения числа рабочих рук. И Китай – колоссальное территориальное неравенство, прежде всего потому, что намного быстрее развивалась восточная часть страны. И так продолжалось почти до конца 10-х годов, но потом власти Китая решили, что политические и социальные риски такой дифференциации велики, и стали проводить другую политику. Политику, которая смягчает неравенство. Я к ней сейчас вернусь, потому что она отдельно заслуживает разбора. А пока скажу, что делают развитые страны. Но в Америке вообще нет выравнивающей политики. А в Евросоюзе она есть. Есть специальные структурные фонды, которые перечисляют трансферты не странам, а регионам, у которых душевой ВРП, меньше 75% от Евросоюза. И примерно до середины нулевых годов эта поддержка была именно перераспределительная. То есть деньги давались более слабым. Найти и пытайтесь развиваться. И во второй половине нулевых годов стали пересматриваться приоритеты, и структурные фонды стали выделять деньги больше проектным способом при софинансировании из бюджета того региона, которому они выделялись. То есть вы предлагаете проект для финансирования, сами частично его финансируете, но я так огрубляю очень, Евросоюз добавляет. Тем самым как бы эта иждивенческая часть, вот мы вам даем, а вы там как-то, они пытались с этим бороться и простимулировать активность тех территорий, которым помогают. Вы знаете, это сработало, потому что как бы эффекты выравнивания небольшие есть, но самое главное, что сработало, я бы даже сказала, не такая вот перераспределительная политика сама по себе, а сработало то, что межстрановые различия стали сокращаться, потому что все равно вперед бежали более развитые регионы, и благодаря вот тому, что они бежали вперед, мы видим, что динамика межстрановых различий в рамках Евросоюза сокращалась, а динамика внутри стран межрегиональных различий немного подросла, потому что проекты давались не только слабым, но и тем, кто мог их выполнить. В результате в Евросоюзе просто поменялись подходы, но тем не менее, да, межстрановые различия смягчились. Это очень важный результат. А межрегиональные, даже если росли, то не сильно, а вот потом при этом изменившемся подходе они даже немножко сокращались. Теперь вернусь к Китаю, потому что нам китайский опыт, пожалуй, ближе и важнее. Когда мы смотрим на экономическую карту Китая, там совершенно ярко видно, насколько выше экономический продукт на прибрежных, восточных территориях по сравнению с внутренними и особенно с западным Китаем. Что сделал Китай? Он начал проводить политику разную региональную для регионов разного типа. Он выделил четко Восток, который уже более-менее развит, прибрежный. Да? Там ставка была на инфраструктурную интеграцию территорий, городские агломерации, изменения, улучшения ЖКХ и производство товаров с более высокой добавленной стоимостью. То есть такая модернизация и пространства, и экономики. Северо-восток Китая, он очень такой советский, он депрессивно долго был, потому что это угольно-металлургическая территория. Там было и до сих пор, по-моему, много государственных предприятий. И для него делалась ставка на развитие частного сектора, рост открытости, формирование хорошего частного бизнеса для снижения безработицы. Западный Китай менее развит, значит, там надо начинать все как бы полным комплексом. Инфраструктура, стимулирование урбанизации, внутреннего спроса, частного сектора. И вот эти разные политики с акцентами для разных территорий оказались достаточно успешными. И если мы посмотрим изменения регионального, провинциального, правильно говорить, неравенства в Китае, то оно начало снижаться со второй половины примерно нулевых годов. Но вот я что хочу сказать. В Китае лучше получалось смягчать неравенство, подтягивать менее развитые западные регионы и центральные регионы. И очень плохо, практически не получилось бороться вот с этим советским типом индустриализации угольно-металлургической на северо-востоке Китая. Там его доля в экономике продолжает снижаться. То есть депрессивными работать тяжелее, чем с менее развитыми. И вот это надо очень четко понимать. Для России это полезный опыт, потому что мы еще толком ни то, ни другое не делали. Но надо понимать, что все имеет свою цену. Ну, давайте представим, ось абсцисс, ось ординат. И на ней такая кривая, на которой вы выбираете точку. Вверх по оси ординат у вас идет скорость развития, в горизонтали у вас масштабы неравенства. Это называется в терминах зарубежной экономики equity efficiency dilemma, то есть противоречие равенства эффективность. Если вы хотите быстрее развиваться как страна, вы делаете большую ставку на регионы с конкурентными преимуществами. Они бегут быстрее, и вы у них меньше отнимаете ресурсов для перераспределения, чтобы они бежали еще быстрее. Но тогда у вас растет межрегиональное неравенство. Это плата за ускоренный рост. Если вы понимаете, что риски велики, что надо смягчать межрегиональное неравенство, то тогда вы больше перераспределяете, забирая ресурсы у более развитых регионов. И тогда у вас идет некое не выравнивание, конечно, а смягчение неравенства, но это влияет на замедление темпов роста. Вот такую дилемму каждая страна решает своим путем. И нет никакого рецепта. Что можно сказать про Россию? Нам чуть легче, в том смысле, что у нас есть нефтяная рента, которая давным-давно отбирается в федеральный бюджет, у которого, в принципе, есть ресурсы для выравнивания. Вопрос, насколько эффективно это выравнивание. Делается ли ставка на инфраструктурное развитие, урбанизацию, инвестиции в человеческий капитал, или это просто тупое перераспределение в пользу бюджета менее развитых территорий. С учетом того, что их положение на шкале вот от развитых к аутсайдерам практически не меняется, можно говорить о том, что да, перераспределительная политика есть, но эффективность ее крайне невысока. Вот это тот вывод, который можно сделать из анализа статистики. Еще один очень короткий сюжет. Вот сейчас мы говорим про экономику, да, про бюджеты. То есть это не люди. Да, когда вы добавляете трансферты менее развитым регионам, они их потратят не полностью, но в немалой части на финансирование образования, здравоохранения, то есть тех секторов, которые поддерживают развитие человеческого капитала. Это важно. Но это не идет, в общем-то, смягчение разрывов по доходам населения – это другая история. Чтобы смягчать доходы населения, нужна иная, не такого типа в бюджет только, перераспределительная политика. Это нам показывает опыт Франции. Для того, чтобы смягчить неравенство по доходам населения, там огромная социальная политика. То есть менее доходные группы получают значительные социальные трансферты по причине своей малообеспеченности. Это не регионам, это людям. Это конкретная социальная политика поддержки малоимущих. И вот Россия этой политике не следовала длительное время. Во-первых, она очень затратная. Это правда очень много денег. И могу вам сказать, что Франция – это вообще развитой социализм, чтобы было понятно. Вторая, она очень дорогая в администрировании. Вы должны проверять этих людей, какой у них доход, реально ли они малоимущие. И вдруг Россия, которая всегда преследовала другую социальную политику, поддерживали в основном заслуженных, а заслуженные могут быть и не бедными. И вдруг в конце 10-х Россия поворачивается в сторону социальной политики выравнивания. У нас начинается и довольно быстро растет программа поддержки детей в малоимущих семьях. Потому что позор России до 20-х годов был в том, что 20% российских детей жили в малоимущих семьях, в бедных. И это начали выправлять именно через детей. Все эти пособия, их назначение было связано с политическим календарем в России. Но я это не комментирую, просто года назову. 18-й, 20-й, 22-й. Но сейчас эта программа работает. Больше 10 миллионов детей получают эти пособия. И это реально затратная история. Это 1,7 триллиона рублей расходов федерального бюджета в этом году. Но вы скажете, а там же дикие затраты на администрирование. Нет. Цифровизация сделала свое дело. Все автоматически собирается. Ваша заработная плата получает социальный фонд «Все данные». Ваши пособия, ваши пенсии, ваши вклады, ваше недвижимое имущество. Вот текущие уже выплаты по месту, назовем это так, не совсем трудовой деятельности, да, они значимы, но это федеральный бюджет, это бюджет Минобороны. Количество контрактников не растет, в смысле, вот с каждым месяцем все больше. Выплаты же подняли почему? Потому что не могли набрать на контракт. А у регионов вот эта вот добавка в Москве очень значимая, но в Москве бюджет гигантский. Ну, для Москвы, ну, там 20-40 миллиардов при бюджете 4,8 триллиона. Для каких-то регионов значимо, ну, будут просить дополнительные трансферты. Неравенство можно смягчать. Не просто можно, его нужно смягчать. Но в первую очередь надо смягчать социальное неравенство. То есть доступ людей к образованию, здравоохранению – это через бюджетные деньги. И тогда не надо столько тратить регионам на поддержание аппарата или там на какое-то странное благоустройство, хотя они считают, что это важно. То, что бюджетные деньги должны в первую очередь идти как трансфер на поддержание человеческого капитала в менее развитых регионах. И второе – таргетированная помощь малоимущим семьям – это правильное решение, которое лучше дает результаты, чем, я бы сказала, межбюджетное перераспределение. Потому что оно оказалось менее эффективным. Оно нужно, его не надо снижать, надо пытаться повышать его эффективность. Так у нас госпрограммы все на всю территорию растекаются. Как раз я считаю, что в этом смысле китайский опыт позитивный, что они умеют видеть приоритеты для разных типов территорий. Потому что не может очистка Кемеровской области, полный аналог северо-восток Китая, идти по тому же рецепту, да, что развитие Дагестана и Ингушетии. И второе, что регион должен соучаствовать в этой политике. Вы его не должны только облагодетельствовать, да? Вы должны его подключать как активного актора, а не как реципиента с вечно протянутой рукою. Но сейчас немножко это делают через систему субсидий, потому что дотация дается просто так, на получить деньги, и дают теплым местам больше всего, типа Крыма, Чечни, Ингушетии, да, дотации, кушайте. Просто если бы этих субсидий было не 300 без малого, а были бы они укрупненные, и регион бы сам говорил, что вот мне субсидия на образование, а не полтора десятка или 20 субсидий на образование, на дрова учителям сельских школ, на оплату внеклассной работы, зачем? Регион получил субсидию на образование и сам, может, с помощью каких-то консультантов определил свои приоритеты. Слишком высокая мера забюрократизированности, детализированного контроля и росписи. Вот это надо убирать. Но это же невозможно. Вот они институты, вот они тормоза. Сверхцентрализованная, сверхбюрократизированная страна, эффективные институты стимулирования регионального развития может применять с очень большими ограничениями. Говорю я крайне вежливую фразу.
1: Вы слушали лекцию экономического географа Натальи Зубаревич в рамках подкаста «Лекторий радио Сахаров». Над подкастом работали идея и концепция Сергей Лукашевский и Борис Грозовский, редактор Вячеслав Рогожников, фактчекер Григорий Кубко, продюсер Полина Филиппова. Радио Сахаров – это интернет-радио и подкаст-платформа о событиях в России и мире. Мы рассказываем об идеях и трендах, осмысляем прошлое, наблюдаем за настоящим и пытаемся взглянуть в будущее. Слушайте нас на всех стриминговых платформах и подписывайтесь на подкаст «Лектории Радио Сахаров», чтобы не пропустить новые эпизоды. А также скачивайте наше приложение в App Store и Google Play.
3: Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.
0: Поздравляем всех с Новым годом и Рождеством. Спасибо, что слушаете Радио Сахаров.

0: Поздравляем всех с Новым годом и Рождеством. В этом году мы записали множество интереснейших лекций для нашего лектория, и прямо сейчас вы можете послушать лучшие из них.
1: Добрый день, друзья! В эфире лекторий «Радио Сахаров». Сегодня говорим о гендерных исследованиях. Лекция философа Михаила Немцева была записана в Сахаровском центре в Москве 4 августа 2020 года. Давайте начинать. Зачем нужны гендерные исследования?
2: Я Михаил Немцев. Сейчас, в ближайшие полчаса, я буду рассказывать о том, что такое гендерные исследования и чем они интересны и полезны. Действительно, чем они полезны, и я их преподаю, я получил специальное образование по гендеру, но я буду говорить об этом не только потому, что я их преподаю, и меня это учили, а потому что, на мой взгляд, гендерные исследования, гендерные теории и аналитических методов позволяют понять довольно интересные и важные вещи о нашей жизни. И в этом смысле полезны всем, независимо от того, занимаетесь вы специально гуманитарными исследованиями, являетесь ли вы феминисткой или профеминистом, или вы просто хотите узнать, как вообще устроен мир. Начать можно с анекдотического теста, хотя он не такой анекдотический, даже с двух. Первый тест. Любой выпускник советской или постсоветской школы может вспомнить, я надеюсь, что почти любой, может вспомнить кабинет музыки, где на стенах висели портреты великих композиторов и музыкантов. А вот я уверен, что если вы вспомните, если в вашей жизни был такой кабинет музыки и пения, если вы можете его вспомнить, то вряд ли вы вспомните больше двух или даже больше одного женского портрета. Сколько бы там ни было портретов, это обязательно будут мужчины, как правило, такого зрелого возраста. И если там будут женщина или две женщины, они будут, это будут портреты великих исполнительниц, но не композиторов. То же самое можно сказать о кабинетах литературы в школах. Но если там вы помните, можно вспомнить портреты великих писателей и поэтов на стенах. Так вот, среди этих портретов, если будут женские, то это будет либо портрет Ахматовой, либо портрет Цветаевой. Может быть, и они вместе. А если там в ваших воспоминаниях есть какие-то другие портреты, очень интересно узнать, чьи и как они там оказались. Второй анекдот такого же рода – это знаменитый в феминистской литературе тест Бехдель. Он очень простой. Возьмем фильм, любой фильм. Например, вот, не знаю, вспомните последний фильм, который вы посмотрели. Тест Бехдель – это тест, в котором фильм получает баллы в зависимости от того, первое, есть ли там больше одной женщины персонажа? Второе. Говорят ли эти женщины между собой? Третье. Говорят ли они не о мужчине? Вот так. Фильм. Первый. Есть ли там женщины, персонажи женщин? Второе. Говорят ли они, общаются ли они между собой? Или они там, так сказать, присутствуют как объект нежных, сдержанных вздохов персонажа, главного персонажа. И третий, говорят ли они, когда они говорят, не о мужчине. И удивительно мало фильмов этот тест проходит. И вот можно спросить, почему. Статистически женщин в мире столько же, сколько и мужчин, ну, за редкими вариациями, их, в общем, примерно столько. Но почему-то нет великих женщин-композиторов, нет великих женщин-художников, нет великих женщин-писателей, опять же, за некоторыми исключениями. Можно спросить, почему, вот, как эти исключения появились. И большинство фильмов, которые мы смотрим, сделаны мужчинами, для мужчин и про мужчин. Ну, очевидно, что если в фильме одни мужчины, а говорят они на свои мужские темы, это, конечно, может быть оправдано, если это фильм о группе мужчин, значит, которые занимаются диверсионной деятельностью в тылу врага, идут там по горам, обсуждают процесс этого, значит, диверсионной деятельности и героически гибнут. Ну, это как-то сюжетно оправдано, понятно. Но очень часто фильмы, которые мы смотрим, даже если действие происходит в современных, неэкстремальных обстоятельствах, в кадре все равно оказываются мужчины, которые между собой как-то взаимодействуют, и женщины, с которыми эти мужчины взаимодействуют, когда это нужно самим мужчинам. В сериалах в последнее время не так. Но это не так как раз потому, что производители современных сериалов учитывают в том числе и феминистскую критику. А Тесс Бекдель, конечно, появился в рамках феминистской критики современного искусства. Но если даже отвлечься от феминизма, можно задать так, простой детский вопрос. Ну вот я его уже задал. Как так получилось? И ответ на него можно отвечать разными способами. Можно, например, ответить так. Женщины, в принципе, ну они не умеют писать музыку. Это вообще не их. Но оказывается, что вот в 20 веке, в конце 20 века, женщины почему-то стали писать музыку, и это вполне даже их. Либо что-то произошло с женщинами на генетическом уровне, либо произошли какие-то общественные изменения. Дальше. В течение 2000 лет философией занимались только мужчины. Ну, мы можем, я не знаю, не могу себе представить, во многих ли вузах России и других стран есть кабинеты философии с портретами великих философов. Но если такой кабинет себе представить, 99% там будут только мужчины. Опять же, довольно преклонного возраста. А вот в конце 20 века академические обстоятельства поменялись, и вдруг мы видим женщин, которые занимаются философией, не то что на уровне с мужчинами, просто они ей занимаются. Следовательно, возможно, они и раньше были способны заниматься философией, но в силу каких-то причин ей не занимались на таком уровне, на котором можно было бы на таком уровне, что удостоились бы портретов ввиду других великих философов. То же самое можно сказать про живопись, про музыку, да, про композиторскую деятельность и, наверное, про инженерную работу. А как так получилось? Я историк по первому образованию и по мировосприятию, поэтому для меня вопрос, как так получилось, предполагает обращение к истории. И вот гендерные исследования как раз во многом посвящены переосмыслению истории человечества, истории наших обществ с одной очень своеобразной точки зрения. Эта точка зрения как-то сама собой выводится из внимания к гендеру, как гендерным отношениям. Если вы задумываетесь о гендерных отношениях, вы можете пересмотреть историю. Тут нужно, конечно, спросить, что такое гендер и чем он отличается от пола. Ответ очень простой. На самом деле он ответ детский. Пол – это то, что определяется нашим телом. Наличием первичных, вторичных половых признаков, некоторыми особенностями поведения, генетическим составом и так далее. Мы привыкли думать, что полов два. Но, может быть, их там больше. Генетики в этом смысле выделяют несколько видов пола. как гендер, это то, с чем мы реально имеем дело в нашей повседневной жизни. Когда я выхожу из дома и вижу женщину, я ведь не вижу ее тело, да? Я вижу человека, который определенным образом выглядит и определенным образом себя ведет. Я считываю это. Я мгновенно прочитываю в этом человеке принадлежность к определенной группе, которая называется женщина. И это кажется очевидным. Правда, это не будет таким очевидным, если я встречусь с женщиной, которая обладает множеством мужских признаков. Например, она обладает короткой стрижкой, она имеет короткую стрижку, она подчеркнута маскулинно, говорит мужским голосом, еще и с командными интонациями. Если я встретил, например, не знаю, женщину, принадлежащую к определенной лесбийской субкультуре, у меня может быть сбой. Я не могу понять, с кем я имею дело. С мужчиной или с женщиной. Альтернативный вариант. Я встречаю где-то при каких-то обстоятельствах, или вы встречаете мужчину, который выглядит как женщина. Он имеет длинные волосы, говорит высоким голосом, может быть, имеет какие-то дополнительные украшения на теле и ведет себя так не очень понятно даже как. Я не знаю, каковы половые органы этого человека, они под одеждой, но я пытаюсь прочитать по его внешности, кто он или она, чтобы отклассифицировать и отнести к той или к этой группе. А мужчина это или женщина? Как себя вести с этим существом? Как с мужчиной или как с женщиной? Каждый раз, когда я вступаю в такого рода взаимоотношения с другими людьми, я имею дело с гендером, а не с полом. Поэтому пол определяется как биологический, совокупность биологических и физиологических признаков, а гендер как совокупность связанных с ними социальных, политических и культурных признаков. Причем эта связь может быть не жесткой. И как раз такое направление современных гендерных исследований, как квир-теория или квир-исследования, целиком посвящены исследованию того, как вот соответствие биологического, социального и культурного можно расшатывать. Оно не такое очевидное, как кажется. Ну и другие люди тоже меня считывают. Я думаю, что никто из глядящих сейчас на меня не сомневается, что имеет дело с мужчиной, хотя лично мы не знакомы. Но я выгляжу как мужчина, говорю как мужчина, веду себя как мужчина и так далее. И даже имя у меня мужское. Я мужчина. Вот вся совокупность вот этих способов описания и называется гендером. Это, как бы сказать, настолько просто, что не нуждается в... мне кажется, не нуждается в дополнительном объяснении до тех пор, пока мы не начинаем спрашивать, почему гендерные отношения именно такие, какие они есть. Статистики могут рассказать о том, что женщины получают меньше мужчин за то же самое. Это называется гендерный разрыв заработной. Он требует объяснений. Есть исследования, посвященные объяснению того, почему мужчины получают больше денег, чем женщины за те же самые работы. Более того, есть теории и практики, которые направлены на снижение этого разрыва. Зачем его снижать? Ну, например, для того, чтобы... Одни скажут, для того, чтобы соблюсти экономическую справедливость. Другие для того, чтобы... Женщины стали равноправными участниками рынка, такими же, как мужчины, да, у них появится больше ресурсов, которые они смогут инвестировать в этот рынок, то есть для развития экономики. Третьи скажут, что это необходимо для того, чтобы женщина стала более независимой, и в статистическом смысле женщины стали более независимы и смогли бы активнее участвовать в общественной жизни и так далее. Разные могут быть причины у людей, для того, чтобы стремиться к уничтожению гендерного разрыва в заработной плате. Но мы об этом можем говорить, и когда мы об этом говорим, мы вступаем в область гендерных исследований. Самое сложное, наверное, для понимания гендерной теории – это не понимание не то, что такое гендер, а понимание того, что гендерные отношения всегда существуют именно как отношения. То есть мы всегда имеем дело не с мужчинами, женщинами и третьим промежуточным состоянием, которое можно называть по-разному. Мы имеем дело с системой. И гендерные исследования исследуют отношения. Каким образом внутри этой системы возникают отношения? Если эти отношения являются отношениями неравенства и поэтому несправедливы, можно поставить вопрос, почему, собственно, они таковы, как исторически они такими стали, и что можно сделать, чтобы их изменить. Исторически гендерные исследования формировались именно с целью объяснить, почему отношения мужчин и женщин такие неравные в обществе, несправедливые. И в этом смысле они исторически связаны с феминизмом. Но не обязательно быть феминистом или феминисткой для того, чтобы заниматься гендерной теорией. И наоборот, вы можете быть политической активисткой или политическим активистом, продвигать повестку фем-движений и не интересоваться теорией. Они между собой исторически связаны. Итак, важной проблемой гендерных исследований является объяснение исторически сформировавшегося неравенства в положении мужчин и женщин во всех известных нам обществах. Для объяснения этого возникали разные теоретические понятия. Известное понятие «патриархат», например, выросло таким образом, трансформировалось таким образом. Известное, не менее известное понятие сексуального контракта, гетеронормативность и так далее. Гендерные исследования сформировали свой понятийный аппарат, который используется феминистами, феминизмом, используется другими теоретиками в других исследованиях. Но исторически эти понятия были созданы именно для того, чтобы проанализировать и понять, что происходит. И тогда ответить на вопрос, исторически не существовало великих женщин-композиторов, великих женщин-художников и великих женщин-скульпторов, да? Можно таким образом, существовавшие в истории нашей цивилизации отношения между мужчинами и женщинами не позволяли женщинам занимать те же позиции, которые занимали мужчины. И это само по себе открывает очень сложное и интересное поле для исследования. Как это вообще получилось? Радикальные исследователи скажут, что мужчины использовали специальные методы для удержания женщин в подчиненном положении. Насилие, прежде всего, насилие. А менее радикальные скажут, что постепенно, ведь в разных обществах это гендерное неравенство принимало разные формы. В некоторые исторические периоды в разных обществах оно менялось, соотношение возможностей разных гендерных групп менялось. И, с другой стороны, то, что нам представляется неравенством, возможно, не представляло ни с неравенством им, там и так далее. И в этом смысле не нужно нам требовать от истории человечества, чтобы она, даже от истории нашей цивилизации, не нужно требовать, чтобы она соответствовала нашим категориальным представлениям о хорошем, плохом, о добре и зле. То, что мы называем несправедливостью сейчас, не являлось несправедливостью для людей, живших там и так далее. Этот подход, конечно, как сказать, возможен. И на это представители радикальных, скажем так, последовательных течений скажут, ну да, возможно так. Но почему, глядя на прошлое, мы обнаруживаем там признаки организованного насилия, с помощью которых мужчины удерживали женщин в том положении, в котором они находились. И вот эта тема оценки насилия, оценки силы является чрезвычайно болезненной. И многие люди, которые готовы обсуждать гендерные отношения, отказываются обсуждать насилие. Заметьте, какие споры в российском обществе возникли по поводу самого понятия «домашнее насилие» в последние 2 года в связи с предложением о принятии такого закона. Сколько было сломано по этому поводу критических копий, разорвано дружб и так далее. Сама тема насилия, и тем более гендерного насилия, не насилия вообще, а именно гендерного насилия, является крайне болезненной темой для обсуждения, крайне сложной темой для принятия каких-то решений. В гендерных исследованиях мы сталкиваемся с насилием, но раз уж общество человеческое устроено так, что там существует это насилие, и это насилие имеет гендерную природу, наш долг исследователей и рациональных людей, да, рациональных существ, состоит в том, чтобы исследовать то, что есть, узнавать то, что есть. И вот это познание того, что есть, открывает очень интересную тему. Гендерные исследования предполагают самопознание. Например, я, будучи мужчиной, не смог бы узнать окружающих меня женщин так, как мне дали это, так, как я смог с помощью просто изучения теоретической и, так сказать, эмпирической литературы на эту тему. Есть очень многие вещи и темы, о которых я не задумывался и не мог бы задуматься. Ну, попросту говоря, женский взгляд на происходящее вокруг. Женский опыт социализации. Женское понимание отношений. Будучи мужчиной, я внутренне предрасположен, конечно, к тому, чтобы относиться к женщинам, ну, как бы не совсем серьезно. Да? Серьезные вещи обсуждать, как бы... Для этого это нужно делать в мужском клубе. Женщины не для этого. Почему? Я, глядя в самого себя, я готов задать этот вопрос. И, в общем, гендерное исследование мне примерно объясняет, почему. Потому что я сформировался в условиях определенного рода структуры гендерных отношений, в которой есть маскулинность, есть фемининность. Я на себе несу отпечаток тех представлений о маскулинности, которые вот в нашем обществе установились, а это, они, у них есть своя история. И узнавая о маскулинности здесь сейчас, я лучше узнаю самого себя. Это как бы зеркало, которое мне позволяет понять, с чем я имею дело, когда я смотрю в зеркало. Самое главное, с чем я имею дело, когда вот выхожу из дома и вступаю во взаимодействие с другими женщинами и мужчинами. Гендерные исследования в этом смысле являются очень мощным инструментом самопознания для современного человека. Они просто объясняют, почему я веду себя с другими людьми так, как я веду себя с другими людьми. Каково происхождение моих страхов? Почему мои представления о других имеют именно такой вид? В том числе и представления о сексуальной жизни. Почему я себе представляю секс вот так? Я у себя представляю. Потому что мужчина, который сформировался вот в этой вот, как сказать, вот под действием вот этих представлений о маскулинности, он и должен себе представлять секс вот так. И ничего особенно оригинального в моих мыслях или фантазиях нет. Они типичны и узнаваемы в качестве типичных. Это может быть неприятным опытом, Но такой опыт самопознания, если он происходит, он дает больше понимания себя и других, и больше свободы. Этим гендерные исследования особенно интересны. Конечно, не только гендерные исследования, но я сейчас рассказываю о них. Спасибо.
1: С вами был лекторий Радио Сахаров. Оставайтесь с нами, ставьте лайки и делитесь ссылками в социальных сетях. Спасибо и до новых встреч на Радио Сахаров.
3: Это Сергей Лукашевский, главный редактор Радио Сахаров. Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.
0: Поздравляем всех с Новым годом и Рождеством! Спасибо, что слушаете Радио Сахаров.